Господь воспитывает, наказывает Давида за грех, который он совершил. Господь наказывает, но он и восстанавливает, если мы просим прощения. И главный вопрос, который звучит: как пройти через шторм испытаний? Как пережить последствия греха? И Божие Слово учит нас. Но прежде всего нужно молиться, как молился Давид. И мы читаем во второй книге Царств, 12 главе. Когда Нафан, пророк Нафан, пошел в дом свой, мы читаем в 15 стихе, и поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, уединившись, провел ночь, лежа на земле. Давид обратился к Господу, он молился. Да, он проходил через последствия своего греха, Господь наказывал, но он должен был понимать, что жизнь человека и жизнь этого ребенка в руках Господа. Поэтому он молился: «Господи, помилуй». Второе, что нужно заметить: Давид несет и принимает ответственность за свои поступки. Он зрелый человек. Мы читаем дальше. Вторая книга Царств, 12 глава, с 18 стиха. «На седьмой день дитя умерло, и слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец, ибо говорили они, когда дитя было еще живо, мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего. Как же мы скажем ему, умерло дитя? Он сделает что-нибудь худое». Слуги Давида боялись. Они видели, в каком состоянии находится царь Давид, в глубокой депрессии. И они считали, что когда мы сообщим ему эту весть, то он может нанести себе вред. Но библейский текст говорит: увидел Давид, что слуги его перешептываются между собой, и понял Давид, что дитя умерло, и спросил Давид слуг своих: умерло дитя? Они сказали: умерло. Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господен и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. Это удивительно. Давид, который 7 дней был на земле, ожидая ответа от Господа, вопрошая Бога, он предоставил себя в распоряжение Богу. Сокрушенным и со смиренным сердцем он позволил Богу поступить, как ему будет угодно, и услышал слова: «Дитя умерло». Поэтому он встал, умылся, переоделся и пошел в Дом Божий. И тогда уже поклонился Богу. Когда я читаю эти строки, то я вспоминаю Иова. Книга Иова, 1 глава, 21 текст. «Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». И там он славил Господа. Знаете, чего необходимо остерегаться, когда несешь ответственность за свои поступки? Остерегайтесь озлобления. Нужно быть на страже, чтобы не винить Бога. Господи, как ты мог так поступить со мной? Я служил тебе все эти годы. Посмотри, что ты забрал у меня. Ничего подобного нет в жизни Давида. Он принял Божий ответ и пошел поклониться Богу. И необходимо заметить, что не каждый из нас является Давидом. Я бы хотел иметь зрелость этого человека, но у меня ее нет. У кого-то из вас она может быть, но немногие. Когда мы полностью пожинаем последствия греха, можем принять полную ответственность. И нам порой нужен кто-то рядом. В этот момент хорошо понимающий супруг или близкий друг может послужить нам. Так один служитель описывает состояние человека, проходящего через трудности и испытания. Он описывает состояние человека в испытаниях 5 характеристиками. И первый уровень – это проблема, начало испытаний. Потом идет углубление проблемы, затруднительное положение. Следующий уровень – кризис. 4-й характеризуется паникой, а 5-й – состояние шока.
сначала проблема, затруднительное положение, кризис, паника и шок. Смотрите на это как на цветовые спектры. И весьма примечательно, что когда человек находится в шоке, то создается впечатление, что все тихо и спокойно, когда в действительности у него глубокая травма. Большинство людей впадают в состояние шока на некоторое время после несчастного случая. В ситуации МЧС, после опасного ущерба для жизни или после смерти близкого человека. На прошлой неделе было ДТП, дорожно-транспортное происшествие. Двое выживших в трагедии были найдены спустя полчаса в полубессознательном состоянии, и они не могли адекватно отвечать на вопросы. Во время катастрофы люди будут вести себя какое-то время так, как будто они онемели. Они смогут стоять или сидеть посреди полного хаоса, будто они одни на земле, а вокруг никого нет. Но я не хочу быть человеком, который знает ответы на все вопросы. У меня нет необходимой квалификации. Я хочу сказать, что чрезвычайно важно нам, как другу, быть рядом и помочь человеку, который переживает кризис. Это вопрос душепопечительства. Неважно, будь это по его вине или кого-то еще, мы нуждаемся друг в друге в теле Христа. И, пожалуйста, не перепутайте это полубессознательное состояние, как будто человек сильный и твердый в Господе. И порой требуется вступиться по своей инициативе за друга, чтобы тот человек понял, насколько важна дружба в тот момент. Давид же сам нес ответственность за свои поступки, и мы восхищаемся им. Давид услышал новость, встал, умылся, привел себя в порядок и пошел на богослужение. Это похоже на то, словно Давид сказал: «Бог сделал это, Бог сделал то, Господь дал и Господь забрал, и я продолжу жить». Это весьма зрелый ответ. Повторим, что было сказано ранее. Во-первых, Давид молился. Во-вторых, он осознал и отвечал за свои поступки. В-третьих, нам нужно обратиться к Божьему Слову, положиться на истины Библии. Больше всего нам хочется погружаться в Слово Божие, когда именно наступает кризис. Вы не можете позволить своим эмоциям руководить вами, иначе вы совершите что-то безрассудное или глупое. Давид примирился с Богом и нашел покой и мир в истине Божьего Слова. Прочитаем Божий текст. Прочитаем текст Священного Писания дальше. Его слуги не понимали его и сказали ему слуги его: «Что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал. А когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб». И вот ответ. «И сказал Давид: доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо». Это то, что необходимо делать во время первого периода наступления последствий. Не отрицайте. Продолжайте думать, может быть, есть надежда. Может, этого не произойдет. Возможно, Бог проявит ко мне великую милость и не наведет эту приближающуюся трагедию. Быть может, Он позволит ребенку жить и даст мне этого ребенка. Ну, а теперь оно умерло. Ребенок умер. Он признает это. Он принимает это. Он не отрицает этого. Он говорит: произошло вот это. И спрашивает: зачем теперь мне поститься? На самом деле, сколько людей продолжают поститься после смерти, считая, что могут вернуть их? Или они планируют связаться с экстрасенсом, чтобы как-то общаться с умершим? Я вспоминаю трагедию в школе города Беслана, когда после трагедии появились разные шарлатаны, которые обещали матерям воскресить их детей. Но это не библейский путь. Но сколько людей идут по нему?
Божие дитя, когда сталкивается с фактом смерти, говорит: «Это окончательно. Я не могу вернуть этого человека обратно, и я принимаю от Господа. И в утешении, и в совете Божьего Слова я буду полагаться на Него, чтобы пройти этот кризис». Это больно, непросто, но возможно. Посмотрите, как Давид говорит об этом. Это замечательный стих. Это один из редких текстов, который дает нам понимание о судьбе умерших детей. «Зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». Есть обещание. Если вы потеряли новорожденного, если ребенок умер в младенчестве, этот стих говорит, что вы не можете вернуть младенца. Но вы увидите это дитя на небесах. Вы увидите это живое создание, этот дар от Бога, которого Он забрал по причинам, известным только Ему. Люди по-разному относятся к усопшим, тем, кто умерли. Вы не поверите, сколько родителей заставляют целовать безжизненное тело. И на самом деле самое лучшее, что можно сделать, ну, простите, для кого-то это покажется оскорбительно, вы можете накрыть гроб с умершим человеком крышкой, забить гвозди и никогда его не открывать. Я не знаю ни одного сотрудника похоронного бюро, который сумел бы придать жизнь мертвому телу. Это всего лишь безжизненное тело. Я хочу сказать вам, что делать со мной, когда я умру, на случай, если моя жена забудет. Хотя я ей говорил, положить меня в самый дешевый гроб, без всякой бронзы или золота. Закройте его и никогда не открывайте. И похороните. Второе послание Коринфянам, 5 главе, 8 стихе мы читаем. «Мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Боже, люди, славьте Бога, будь то жизнью или смертью. И попросите Бога в следующие дни дать вам милость продумать, как вы хотите, чтобы это было, спланировать, чтобы вам принять разумное решение, нежели просто основываться на эмоциях. Давид сказал: «Пока младенец был жив, мы были вместе с ним. Я мог любить его, находиться рядом с ним. А вот теперь, когда его нет, я не могу его вернуть. Господь забрал его, он умер. Да будет имя Господне благословенно». И после того, как вы будете основываться на библейских истинах, то удивитесь, какое получите умиротворение в своей жизни. Это прекрасно. Есть четвертый принцип. Я считаю его самым лучшим из четырех. Это не сдаваться, продолжать идти, продолжать молиться и трудиться. Мы имеем обыкновение сдавать позиции, когда со шрамами и в переживаниях последствий говорим: «Да все закончено. Жизнь больше не стоит того», и опускаем руки. Но посмотрите на 24 стих. «Давид утешил Версавию, жену свою. Они прошли период горечи вместе, они оплакивали ребенка, они провели службу панихиды для младенца и все еще делали по традициям культуры тех дней. Они сделали». Затем Давид продолжил жить. «И вошел к ней, спал с нею, она родила сына и нарекла ему имя Соломон, и Господь возлюбил его». И снова Давид со своей женой. Появляется новый ребенок. Давид ходит с Господом, как и в былые дни. И Господь дает милость, и рождается еще один ребенок. И это прекрасный ответ. Одно из самых жалких зрелищ на земле, когда Божье дитя сидит в углу и облизывает свои раны, жалуясь на судьбу. Если вы считаете, что вам нужна милость, чтобы преодолеть кризис, когда вы дойдете до конца, и наступит время восстановления и движения дальше, тогда вам в действительности понадобится милость.
Да, я буду идти дальше. Я снова выйду на поле. Я вернусь в общество. Я продолжу служить, как раньше. Я буду трудиться. Я стану, по милости Божьей, мудрее и эффективнее, чем был до того, как это все произошло. Давид, переживая бурю, дает нам замечательные принципы для руководства своей жизни. Он молился, он взял ответственность за свои поступки, он полностью все доверил Господу, а затем он отказался сдаваться и продолжил жить, трудиться. И в завершении нашей беседы я хотел бы выделить 4 принципа, начинающиеся со слов «как пережить бурю». Это своего рода последний ключевой принцип того, о чем мы говорили. Первый – переживание во время бури – это всегда лично для вас. Это одиночество, это личное переживание. Вы никогда не будете более эмоционально одиноки, чем когда попадаете в бурю последствий. Вы захотите помощи от других, но они не смогут помочь. Они захотят быть там. Они будут заботиться, но только вы сможете пройти через это таким образом. Это ваше переживание. Это одинокое переживание и испытание для вас. Второе. Переживание шторма – это поучительный опыт в жизни. И мы читаем в 31-м псалме, 8 и 9 стихах. Вот что говорится. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя. И око мое над тобой, говорит Господь. Не будьте как конь, как лошах несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. Поэтому во время переживания шторма будьте чувствительны к тому, что говорит Бог. Пусть Господь продолжает учить нас. Нам нужно научиться слушать. Третий принцип. К счастью, переживание бури и сильных испытаний – это временное явление. В нашей церкви есть человек, который проходит самый сложный период своей жизни. Она является невинной стороной. У нее глубокая эмоциональная травма. И она чувствует себя чрезмерно одиноко. Она старается научиться тому, чему ее учит Господь. Но, как она поделилась со мной сегодня утром от переполненного сердца, ей кажется, что это никогда не закончится. Запомните, буря – это временное испытание. Будет ощущение, что оно никогда не закончится, но конец наступит. Бог проведет вас через это, и оно закончится. Четвертый. Переживание бури – это смиряющий человека опыт. Мы читаем в книге Второзакония, 8 главе, 2 стих. «Помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет». И по сути в книге Второзакония, в 8 главе сказано, что Господь смирял народ израильский, не давал им еды в тот период времени. Он томил их голодом. Когда вы будете проходить через бурю, то узнаете, что это не плодоносное время вашей жизни. Это пустынное время, бесплодное, суровое время. И последний урок, который мы должны выучить. Нам следует воспринимать Бога всерьез. Господь не бросает слов на ветер. Он исполняет их. У Бога не останется бессильным ни одно слово. Некоторые из вас заигрывают с Богом, относятся к Богу с иронией, скепсисом, и вообще приходят в церковь и к молитве, к Богу, только тогда, когда есть проблема и кризис. И я хочу, чтобы вы сегодня знали, что Бог настроен решительно. Бог будет наказывать грех. Бог свят. Он любит человека.
Он так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, кто уверует в Него, имел жизнь вечную. Он милостив. Но Он относится к нашей жизни серьезно. Независимо от того, серьезны вы или нет. Он никогда не обращается со своими детьми небрежно, даже когда они переживают шторм. Мы сегодня говорили о многих вопросах, и некоторые из вас почувствовали облегчение. Но мы пребываем в великой милости Бога. Некоторые испытывают боль. Все, что вы можете делать, это удержаться на гребне штормовой волны, это молиться как можно лучше и нести ответственность. И помните о том, что Бог понимает это. Вы Ему не безразличны. Он желает помочь тем, кто сегодня нуждается в ободрении. Вот что пишет пророк Наум в первой главе. Господь долготерпелив и велик могуществом и не оставляет без наказания. В вихре и в буре и шествие Господа, облако, пыль от ног Его. Но помните, что посеял человек, то и пожнет. Поэтому нам нужно сеять святое, доброе, молиться, пребывать в Его Слове, следовать за Ним, служить Ему. И если вы раньше не молились Господу Иисусу Христу, то сегодня Он готов принять вас в свою семью, взять под свою опеку. Придите к Господу в молитве прямо сейчас. А если вы проходите шторм испытаний, то мужайтесь, ободритесь, это временно. Он проведет вас и поможет пройти испытания. Страшно бушует житейское море. Помолимся Господу. Дорогой Небесный Отец, Святая Троица, Бог Отец, Сын и Дух Святой, поклоняемся Тебе и величим имя Твое. Благодарим за жертву Господа Иисуса Христа на Голгофском кресте, за воскресение из мертвых. Гряди, Господи, за Церковью Своей. Благодарю Тебя, что Ты оставил Божие Слово, Писание. Благослови нас быть верным Тебе и идти по пути святости. Прости, Господи, за нашу немощь, за слабость. Благослови и укрепи нас пребывать в Слове Твоем, в молитве. Даруй мудрость и воспитание детей. Благослови наших внуков. Помоги каждому из нас быть примером любви, вере, молитве. Да прославится Твое святое и чудное имя в нашей жизни. Прошу во имя Иисуса Христа. Аминь.

Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Как пережить бурю». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божье вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Сегодня на примере жизни Давида мы говорили об основных принципах для руководства во время бури. Вот первый принцип. Человек во время бури последствий своего греха всегда одинок. Только мы сами, доверяясь Богу, сможем пережить ее. Второй. Переживание шторма – это поучительный опыт в жизни. Мы должны быть восприимчивы к тому, чтобы слышать, что нам хочет сказать Господь. Третий. К счастью, переживание бури – это временное испытание, и оно обязательно закончится. Четвертый. Переживание бури – это смиряющий человека опыт. Это время, когда мы учимся смиренно перед Богом. И последний урок. Нам следует воспринимать Бога всерьез, так как никакое слово у Бога не напрасно. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач цикла. «Друг познается в беде», «Быть достаточно сильным, чтобы простить», «Песнь триумфа». А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! «Друг познается в беде» – это тема следующей передачи «Свет жизни».

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.

Милость – это действие. Милость больше, чем сострадание. Быть милостивым – значит оказывать людям реальную помощь. В притче самарянин так и поступил. Он мог бы негодовать по поводу жестокости разбойников, мог бы требовать суда над ними, мог бы попробовать найти и наказать их. Но это не было бы милостью к пострадавшему. Самарянин мог бы даже попробовать организовать митинг и произнести на нем гневную речь о пороках общества и его отдельных представителей. Он мог бы посвятить оставшуюся жизнь борьбе за справедливость и за принятие более суровых законов по отношению к грабителям. Но это не было бы милостью к человеку, лежавшему у дороги и истекавшему кровью. Добрый самарянин остановился, слез с осла, наклонился к избитому человеку, осмотрел его раны, обработал и перевязал их, посадил его на своего осла, довез до ближайшей гостиницы и заплатил за него 2 динария из своего кошелька. И все это он сделал своими руками. Итак, милость — это наша забота о нуждающихся. Подумаем над этим. Оставайтесь с нами.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 20 июля. Сегодняшнее место из Писания записано в послании евреям в 4 главе, в 14 и 16 стихах. Итак, имя первосвященника великого и далее Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Господь Иисус Христос есть наш защитник перед Отцом, наш великий первосвященник. Его главным делом на протяжении всех прошедших столетий было заступничество за нас. Он принимает наши несовершенные молитвы, очищает и исправляет их ошибки и далее – по праву своих искупительных заслуг и праведности, и спрашивают у Отца своего ответа на них. Не слаб ли ты в молитвах своих, брат? Подними глаза свои. Твой священник, защитник, уже и спросил ответ для тебя. И ты огорчишь и разочаруешь его, если отступишь сейчас, когда победа уже так близка. Ради тебя он уже вошел в сокровенные чертоги и держит имя Твое в ладонях рук Своих, и посланник, что должен принести Тебе благословение, уже в пути. И Дух, в ответ на Твою веру, уже готов шептать Твоему сердцу отголосок того, что сказано с престола. Свершилось! Друг и пастырь мне в жизни, Спаситель Христос, Он нашел среди мрака меня, где я гибнул под гнетом мучительных грез, Он ведет к славе вечного дня». Мне не страшны суровые тучи скорбей, что кружат над моей головой. Он с любовью хранит меня в жизни моей, направляет к отчизне святой. Друг и пастырь мне в жизни Спаситель Христос. Для меня Он дороже всего, в Нем одном нахожу утешение от слез и готов все отдать для Него. Дух Святой играет большую роль в молитве, угодной Богу, но люди часто пренебрегают Его содействием. Он просветляет ум для понимания желаний, смягчает сердце, чтобы почувствовать их, дает необходимые для оживления наших стремлений, позволяет нам ясно осознать Божью силу, мудрость и милосердие. Он успокаивает нас и вселяет ту уверенность в Его правде, которая позволяет отбросить все колебания. Поэтому молитва – это и есть нечто изумительное. В каждой молитве, угодной Богу, принимает участие вся Троица. «Я счастлив, Иисус мой Спаситель, одна из Его я овец, мне дан Дух Святой, Утешитель, сам Бог, мой Небесный Отец».

0: У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Бог не спосылал свои благословения и через посещение церквей Киргизии братьями-проповедниками с других мест Союза. Так однажды в Киргизию приехали два брата с Украины, Владимир и Рувим. Они проехали все общины в Чуйской долине и проповедовали везде, кроме тех общин, которые не захотели их принять. Их служение сопровождалось массовыми покаяниями и пробуждением грешников, что испугало противников христианства. Милиция буквально по пятам преследовала их. Чтобы не было возмущения в народе, решили арестовать их не на собрании, а на улице после собрания. Но ни в одной церкви их не сумели задержать и арестовать. Как охотились за ними в общинах Карабалта, Романовки, Канта, Красной Речки, Токмаке и в других местах. Братья же проходили мимо них вместе с другими верующими и их не узнавали. Так они и уехали из Киргизии, сопровождаемые молитвами верующих и под покровом Всевышнего. Как потом бесновались эти безбожники, не сумевшие найти братьев и схватить их. Весь свой гнев и негодование они излили на старшего пресвитера и некоторых пресвитеров общин, где проповедовали братья. Но служители Божии с радостью все претерпели, зная, что это принесло духовную пользу церквам и душам грешников. А сколько благодарственных молитв от Николая и его семьи возносилось и до сих пор возносится к Господу за его помощь в материальных затруднениях. Старшая дочь, еще будучи совсем маленькой, шила платье своим куклам. И тогда Николай купил ей детскую швейную машинку, мешок уцененных лоскутьев и обрезков ткани, и она начала кроить и шить платья, кофточки своим куклам, а потом одежду младшим сестренкам и братишкам. Почти во все годы материальных лишений дочь всем детям и себе шила одежду из уцененных обрезков ткани. И она шила так хорошо, что многие люди думали, глядя на шитую ею одежду, что эта одежда импортная. Это умение еще совсем маленькой девочки явилось большим благословением для всей семьи и послужило помощью трудной жизни. Потом, повзрослев, она пошла работать без всякой подготовки в столичное ателье, где значилась лучшей закройщицей и швеей. Работая в ателье, дочь не забывала свою семью и продолжала радовать своих родных обновками, сшитыми ее руками. Особо значимую помощь в те тяжелые годы Господь послал через брата Виктора Бланка. Как-то Виктор заехал домой к Николаю и был удивлен, в какой бедности жила его семья. Было действительно трудно. Николай получал малую плату за служение. Его жена из-за детей не работала, к тому же у них был долг за купленную глиняную избу в районе города, называемом Нахаловка. Здесь люди сами, то есть нахально в кавычках, занимали участки земли, быстренько строили на них какие-нибудь хаты и жили. Семья пресвитера Николая купила такую хату, потому что они здесь были намного дешевле, поскольку не были официально оформлены и продавались по частным распискам. Виктор проникся сочувствием к семье и предложил им надомную работу. Его бригада тогда производила трости и шкатулки для безопасных бритв. Он привез тонкие фанерные наклейки на шкатулки с инструкциями. Семья очень обрадовалась такой работе, И вечерами жена вместе с 4 детьми дружно трудились, и работа спорилась под звуки христианских песен. Выточенные на станках тросточки Виктор привозил домой для шлифовки и лакировки. Эта работа была труднее, потому что нужно было работать с лаком, разбавленным ацетоном, который издавал неприятный запах и становилось тяжело дышать. В комнате такую работу делать было нельзя, а в коридоре лак застывал на тросточках белыми полосками, и такие тросточки браковали. Эта работа, особенно зимой, приносила много проблем, но семья от нее не отказывалась. Эту работу выполняли Николай с Катей ночью, после того, как укладывали детей спать. Тогда они выходили в коридор, закрывали дверь в избу, чтобы туда не проникал запах ацетона, ставили электрическую печку и лакировали. Нужны были деньги для выплаты долга за хату, и потому семья продолжала с готовностью и радостью работать, и долг был выплачен. В 1976 году Господь снова, опять-таки через Виктора Бланка и его жену Лену, проявил свою заботу о семье Николая, обрадовав их хорошим домом. В тот год Виктор получил разрешение выехать в Германию с семьей и близкими родственниками. Приходит Виктор и говорит: «Мне нужно еще 7000 рублей, притом срочно». «Но у нас таких денег нет», – отвечал Николай. «Продавайте свою хату и отдайте мне ваши деньги. Мне они нужны, чтобы раздать остающимся родственникам, своих у меня не хватает. Ведь вы мои друзья», – сказал Виктор. «Ну хорошо, продадим», – согласился друг. «Тогда пойдем на улицу». Вышли на улицу, и Виктор на покрытых зеленой краской воротах пишет мелом: «Срочно продается дом». В это время проходила соседка. Она остановилась, прочитала и спросила: «Сколько же вы просите за дом?» «Мне нужно ровно 7000 рублей», — отвечал Виктор. «Хорошо», — тут же согласилась соседка, — «мы его берем. На днях сюда переезжает моя дочь и просила подыскать ей домик. Вот будет хорошо, жить будем рядом». В тот же день она принесла деньги, которые взял Виктор. Здесь же составили договор купли-продажи, который подписали обе стороны, и на этом все закончилось. Виктор уехал домой, пригласив Николая с семьей на прощальный ужин. На ужине было много родственников Виктора и семья Николая. Много говорили за столами и ели. Потом Виктор стал раздавать всем своим остающимся родственникам конверты с деньгами. А Николай сидел и думал: вот уедет Виктор, а он остается без дома, на улице, а ведь у него уже 5 детей. Что он будет делать? Куда идти? «Пойдем на квартиру, нам не привыкать», — решил он. Раздав конверты, Виктор сказал родственникам: «Мы уезжаем, вы пока остаетесь, но скоро и вы уедете. Я вам дал деньги. Дома вы все имеете неплохие, в общем, жить можно. А семье Николая мы с Леной дарим эту пластину. Она полированная и очень красивая. Возьмите и берегите ее». Николаю передали эту пластину. Николай взял ее и прочел надпись: «В дар Николаю с Катей от Бланка Виктора и Лены». Поблагодарив Виктора и Лену и не сразу понял смысл этой надписи, Николай не очень обрадовался такому подарку, все еще размышляя о том, куда он поведет свою отныне бездомную семью. Виктор же продолжал: «Эту вывеску прикрепите у входной двери нашего дома. Отныне этот дом ваш». От неожиданной радости и волнения у Николая дыхание перехватило и выступили слезы. И они с Катей еще раз сердечно поблагодарили Виктора с Леной и Господа за то, что его семья снова имеет дом. Да еще какой дом! Кирпичный, большой и красивый, с хорошим огородом и летней кухней, с гаражом и баней. Господь воздал старицей за готовность к жертве. Да, Господь дает свои богатства, но нередко подвергает жгучему испытанию тех, кому собирается их вручить. Прочтите только третью книгу Царств, 17 главу. На этом не окончились для семьи Божьи благословения. В августе 1976 года, перед отъездом в Германию, Виктор подарил Николаю свой автомобиль ВАЗ-2103 с личной подписью и дарственными словами на руле. Машина была уже не новая, но еще хорошая и на ходу. Какое это было счастье! Не нужно больше ездить на автобусах, не нужно добираться домой на попутках, не нужно ходить пешком. Была автомашина, да еще и личная. В любое время можно было поехать в общины или к братьям-пресвитерам, или по своим делам. И там, в общинах, не нужно было торопиться с возвращением домой. Как бы ни было поздно, у Николая был транспорт, на котором он мог добраться домой даже глубокой ночью. И эта великая нужда и потребность была восполнена Господом. Через несколько лет Виктор Бланк снова подарил Николаю автомобиль, но уже совершенно новый. Дело было так. Виктор позвонил в молитвенный дом города Фрунзе и сообщил, что он находится в Москве и ждет к себе Николая по очень важному делу. На следующий же день друзья встретились в московском аэропорту. Долго они сидели и разговаривали в гостинице. Время подходило к полуночи, и Николай собрался уже идти спать. Но Виктор очень просил еще посидеть, говоря, что у него есть важное дело. Когда же стрелки часов перешли черту прошедших суток и начали отсчет новых, Виктор встал и сердечно поздравил Николая с днем его рождения, вручив конверт и сказав, что это его подарок. Николай, конечно, поблагодарил его за поздравление, открыл конверт, думая увидеть там немецкие марки, и лишился дара речи. В конверте лежала бумажка, на которой было написано «Автомашина». Он знал, что это не шутка, но и поверить в это было нелегко. «Автомашина! Подумать только! Снова автомашина!» Николай в душе уже строил планы, как он пересядет на другую машину, а старая пойдет на запчасти для новой. Но Виктор удивил его еще больше, когда сказал, что дарит машину совершенно новую, и притом любой марки, какая будет в магазине и какую выберет сам Николай. В те годы новая автомашина была большим дефицитом. Ее можно было достать по знакомству, переплатив немалые деньги. А здесь новая. На следующий день поехали в автомагазин для иностранцев. Там стояли новые отечественные и зарубежные автомашины. «Если хочешь «Волгу», скажи, не стесняйся, будет тебе «Волга». Или «БМВ», или «Мерседес». Выбирай». Виктор вконец растрогал Николая. Поразмыслив, Николай решил не брать дорогую, большую и бросающуюся в глаза машину, а выбрал снова «Жигули» ВАЗ-2104 «Фургон», на которых Николай ездил до самых последних дней пребывания во Фрунзе. Злые языки тотчас же заговорили, что Николай приобрел личный автомобиль на церковные деньги. Виктор Бланк и сегодня еще проживает в Германии, и он может всем сомневающимся и неверующим сказать, что это был его настоящий подарок другу. Отдавая должное Виктору с Леной, Николай принял этот подарок как от Господа. Это Господь, будучи верен своим обетованиям, исполняет их желание. Он исполнил то, что написано в Евангелии от Матфея 7:7-8. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Правда, еще до отъезда в Германию Виктор добровольно вызвался возить Николая по общинам и делал это с готовностью. Другой брат, Петрачев Василий Васильевич, также в любое время с удовольствием ездил по церквам Киргизии вместе с Николаем, а потом говорил, что эти поездки по общинам, присутствие на членских собраниях и братских советах, разбор конфликтов и урегулирование проблем помогли ему, когда его избрали на служение пресвитера в церкви села Нижняя Ала-Арча в Киргизии. А как пригодилась Николаю эта машина с фургоном в хозяйстве? Она была с фургоном и служила семье при заготовке травы и камыша для коровы и коз. Коровы и козы давали молоко, такое необходимое детям, и такое вкусное и полезное. Кормом зимой для животных, да нередко и летом, был камыш, который в изобилии рос вокруг города. Его резали серпами, когда он был еще зеленым, грузили в машину и привозили домой. Спасибо братьям из Ротфронта, Рудольфу и Адольфу, которые доставляли прямо домой сухое сено для коровы на всю зиму. Молитвы о благословении для них и сейчас еще возносятся к Господу при всяком воспоминании о них. Снова и снова на память приходят угрозы детям Николая, которых «доброжелатели» в кавычках обещали сгноить под канализационными люками или бросить в колодец. Не оставляя детей без своей заботы и внимания, они доверили их Господу, зная, как мало значит их родительская защита от врагов, и Господь сохранил их в те мрачные годы разгула атеизма. Сейчас дети уже выросли, создали свои семьи и, пережив духовное возрождение в раннем возрасте, стали членами церкви. Сегодня они служат Господу и рассказывают своим детям о всесильном и всемогущем Господе и о тех чудесах, которые Он и сегодня творит перед глазами своего народа, и обещает эти благословения излить и на их детей, как написано в книге Второзакония 7:9.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Дорогие радиослушатели, мы рассматриваем второе миссионерское путешествие апостола Павла. Путешествие началось с того, что антиохийская община в Сирии рукоположила Павла на служение. Отправившись из Антиохии примерно в 51 году нашей эры, апостол Павел со своим спутником прошел через Малую Азию, посещая церкви, основанные во время его первого миссионерского путешествия. Из Священного Писания мы узнаем, что пришедший в Троаду на берегу Эгейского моря, Павел имел видение, которое побудило его пойти в Македонию. Из Неаполя они отправились в Филиппы. Как мы уже рассматривали раньше, произошли такие события. Первое. Собрание с маленькой группой евреев и прозелитов на берегу реки, богатая женщина по имени Лидия, была первой из обратившихся. Она предоставила свой дом для собрания. Второй. Женщина, одержимая духом прорицания, следовала за апостолом и беспокоила его, в какой части города он бы находился. Павел, полный сострадания и возмущений тем, как она употребляла имя Божие, освободил ее от рабства и от власти злого духа. Третье. Это привело в ярость ее господ, и они обвинили Павла перед воеводами города, которые, вероятно, были римскими гражданами и не любили евреев. Четвертое. Павел и его спутник были биты и брошены в темницу, но Бог совершил чудо в то время, когда они начали петь и славить Бога. Землетрясение отворило двери темницы, и оковы узников ослабели. Но Павел возгласил громким голосом: «Мы все здесь», и тем самым предотвратил самоубийство тюремного стража. Пятое. Тюремный страж и его домашние приняли Слово Божие и были крещены. Все это произошло от полуночи до рассвета. Теперь мы подошли к важной и интересной части священного повествования. На следующее утро воеводы собрались и постановили, чтобы Павел и Сила были отпущены. Они думали, что это ночное заключение в тюрьме удовлетворит граждан, подавших жалобу на апостола Павла и его сотрудников. Тюрьмичный страж передал эту новость Павлу и добавил: «Идите с миром». Павел не хотел оставить незамеченным нарушение правосудия. Поэтому он сказал: «Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут и выведут нас». Важно заметить в этом провозглашении апостола Павла слова: «Нас, римских граждан». Несмотря на то, что они были евреями, Павел родился в городе Тарсе в Киликии. Он родился римским гражданином. Ранее мы упомянули, что гражданство, вероятно, было дано родителям Павла за услугу, оказанную Риму. Теперь апостол Павел ссылался на гражданское право, которое освобождало римлянина от наказания без суда. Римские воеводы обращались иноземцами и пришельцами, не обращая внимания на правосудие, часто бичевали для того, чтобы получить исповедь. Но бичевать римского гражданина без суда было непростительно. Мы узнаем, что воеводы испугались, услышавши, что это римские граждане. И пришедшие извинились пред ними и выведши просили удалиться из города. Если мы сравним то, что произошло в Филиппах, с тем, что случилось позже с апостолом Павлом, которое описано в 22 главе Деяний святых апостолов, мы, вероятно, зададим себе вопрос. Почему апостол Павел позволил, чтобы его избили и бросили в темницу Филиппа? Из 22 главы Деяний святых апостолов мы узнаем, что тысяченачальник повелел ввести его в крепость и приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоящему сотнику, «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?» Точно так же, как и воеводы в Филиппах, тысяченачальник в Иерусалиме сильно испугался, услышав, что Павел является римским гражданином. Спрашивается, почему Павел упомянул свое римское гражданство в Иерусалиме и избежал тем самым бичевания? Тогда как Филиппах допустил, чтобы его всенародно били, не прибегнув к защите римского гражданства. Сделал он ради себя? Это заявление о том, что он и его сотрудник были публично биты, было ясным фактом и свидетельством того, что государственные власти поступили неправильно. В действительности Павел потребовал, чтобы за несправедливость, которую воеводы оказали ему публично, они публично извинились. Пусть придут и сами выведут нас. Но кажется, что ответ простирается за пределы этого. Апостол Павел настаивал на том, чтобы воеводы не могли нарушить закон с опровержением. Несомненно, Павел имел в виду маленькую общину, которая собиралась в доме Лидии. Они должны были иметь защиту от какого бы то ни было незаконного действия со стороны граждан или властей Филиппах. Когда Павел объяснил о своем римском гражданстве перед тем, как его хотели бичевать в Иерусалиме, то он не имел такой ответственности перед местной общиной. Это было личным делом, и поэтому он пользуется своим римским гражданством. Воеводы поистине признали, что они поступили несправедливо с Павлом и попросили, чтобы он немедленно оставил город. Но Павел не торопился, но пошел в дом Лидии, наставил братьев и только после этого отправился. Воеводы оставили это дело в покое. Они были готовы дать Павлу возможность решить для себя самого, когда он и сила оставят город. Это чудный пример предусмотрительности апостола Павла в его действиях, благоприятствующих распространению Евангелия. Его не останавливали ложные обвинения или действия со стороны некоторых. С другой стороны, он был готов сотрудничать с властями, если это не противоречило его пониманию и уверенности в Божьем руководстве его жизни. Хорошо сказано, они были готовы сотрудничать с властями, оказывающимися в подавляющем беспорядке. И так спокойно, по своему усмотрению, они покинули город. И по всей вероятности Лука, врач, написавший Евангелие, который носит его имя, остался в Филиппах, ибо мы замечаем, что он пишет от третьего лица, когда повествует, что они, апостол Павел и его сотрудники, шли из одной местности в другую. И таким образом Евангелие достигло Европы примерно в 51 году нашей эры. Начало было маленьким. Ощущалось страдание, но было посеяно семя. Обращая внимание на послание к филиппийцам, которое было написано спустя несколько лет,
2: мы не можем не заметить глубокую любовь, которую апостол имел к этой общине. Ко времени написания послания община была большой по численности, но в ней еще активно трудились те, которые пережили то раннее служение апостола Павла в Филиппах. Рост не уменьшил чувство духовной благодарности со стороны верующих тем двум мужам, которых Бог использовал для того, чтобы возвестить им о спасении. Церковь не только приняла свидетельство апостола Павла, но и поддерживала его в его путешествиях по разным местам. Это видно при чтении послания, написанного филиппийцам. Хорошо сказано. Христианская кампания заключалась в том, чтобы проповедовать и закреплять победу. Христианская совесть побудила воевод исправиться, когда они нарушили закон, и дала надежду возможности, что будет установлена полная свобода в поклонении Богу. Из-за обвинения и преследования апостолу Павлу было необходимо оставить Филиппы, но Павел оставил там маленькую общину богобоязненных, верных верующих, которые доставили ему большую радость. Павел и его спутники прошли примерно 100 миль, прибыв в Фессалонику. Интересно заметить, что они прошли два города, в которых они, по-видимому, не проповедовали и не свидетельствовали. В 17 главе Деяний святых апостолов написано: «Прошедши через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Он прошел через Амфиполь, где находилась военная база. Вероятно, в этих городах не было синагоги, ибо важно заметить, что Священное Писание утверждает, что в Фессалонике была иудейская синагога. Аминь».
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель – подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@pbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

счастье. Что такое счастье? В чем оно заключается? Многие говорят, что оно в богатстве, в славе, в могуществе. Но Слово Божье говорит, что счастье в довольстве тем, что имеешь или что есть. Для истинного счастья нужно то, что всегда и везде может быть с нами, и чего никто из смертных не может ни дать, ни отнять. Что же это? Я думаю, вы все уже ответили. Это вечное искупление, вечное спасение, Божья благодать. Поэтому, если вы еще не приняли этих трех вещей – вечного искупления, вечного спасения и Божьей благодати – сейчас есть время сделать это. Не опоздайте.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, сегодня перед нами очередная заповедь Иисуса Христа, о которой мы будем размышлять. И для того, чтобы нам лучше ее понять, я предлагаю прочесть весь отрывок, или, по крайней мере, те стихи, которые к нему относятся, чтобы нам вникнуть в контекст. И для этого мы откроем Евангелие от Марка, 11 главу. Будем читать, начиная с 20 стиха. Но перед этим небольшое замечание. Комментаторы отмечают, что это место Священного Писания одно из наиболее трудных. Говорят, что буквально в один день Христос, и так выразился один из толкователей Библии, в буквальном смысле совершил два, с позволения сказать, насильственных действия. Да-да, именно так. Именно в этот день Христос очистил храм, и тогда в руке его оказался тот самый бич, который был обращен против менял, торговцев, их столов, а самое главное, их нравов, и прежде всего против тех религиозных деятелей, которые все это поддерживали и разводили в храме. А второе действие как раз перед нами, оно и записано здесь, в 11 главе, да и первое здесь, но мы будем читать о втором, в 11 главе Евангелия от Марка, в ее конце. Итак, 20 стих. «Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня». Это та, которую видел он в тот день, когда очищал храм, в предыдущий день. И вспомнив, Петр говорит ему: «Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». И Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию». Вот она, та заповедь, о которой сегодня пойдет речь. «Имейте веру Божию». Заметим для себя, для чего и по какому случаю Христос произнес эти слова. Но прочтем немножко дальше. «Ибо истинно говорю вам, что если кто скажет горе сей: подымись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Поэтому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. И если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Вы знаете, читая этот отрывок, я не знаю, как у вас, но у меня невольно возникает вопрос, а неужели вообще возможно иметь подобную веру? Вот кажется, эта вера настолько сверхъестественной и досягаемой, что в слова Христа ну никак не хочется поверить. «Имейте веру Божью, и у вас точно так же получится». Что там смоковница, говорит Христос? Вот любую гору, которую вы здесь видите, а тогда, может быть, видели они вот эту самую Елеонскую гору, а может быть, саму гору Сион, ту огромную, на которой весь город Иерусалим располагается. Так вот, вы всю гору тогда сможете передвинуть. Я не знаю, как на вашем веку, я не прожил так, как некоторые из здесь сидящих, не прожил столь длинную и насыщенную жизнь, но я не помню случая, чтобы кто-то из верующих смог изменить свой ландшафт. Я помню много случаев, когда верующие люди покупали дома. Я помню много случаев, когда вот были эти новые неосвоенные участки, и там, ох, как требовалось попереставлять некоторые горы. Но я не знаю, почему-то именно тогда вот это место Священного Писания не вспоминалось. Почему? В чем же дело? И вот мы задумываемся, почему у нас нет такой веры. И мы начинаем вглядываться в это место, и один говорит: а здесь сказано, если кто скажет этой горе, может быть, говорит он, мы говорить не умеем. А другой говорит: посмотрите, здесь написано, если кто усомнится, наверное, мы сомневаемся сами по себе. Может быть, мы с другой стороны самоуспокаиваем себя, говорим, да не в горах дело, зачем, мол, и горы-то сдвигать. Недавно я слышал одного брата, тоже, который размышлял на это место Священного Писания, который говорил примерно следующее. Да какой в этом смысл? Ведь сам Христос не смог подвинуть ту гору, на которой ему пришлось умереть. Сам Христос, даже тогда, когда молился об этом, перед тем, как его взяли в тот самый роковой вечер, тогда, когда у него была смертельная скорбь, он молился о том, чтобы прошла его чаша. Неужели он не искренне выражал эту просьбу? Конечно же, искренне. Но, видимо, был какой-то более высший принцип. Он тоже просил о том, чтобы, образно говоря, была сдвинута эта гора. Неужели он не имел подобной власти? Абсолютно и стопроцентно имел. Но с Голгофой этого не произошло. Значит, что-то не так с нашим поверхностным представлением об этом отрывке. И именно поэтому, не случайно, я его прочел вот во всем его контексте. Нам нужно посмотреть на него внимательно. Вглядимся в эти слова. Здесь говорится «имейте веру Божию». Вот это слово «Божия вера» определяет ее природу. Оказывается, вер в этом мире очень много. Мы привыкли называть друг друга верующими людьми, и это этикетка остается с нами на всю жизнь. Она определяет нас как качественно иных, отличающихся от этого мира людей. И слава Богу, если это действительно так. Но, тем не менее, вот говоря в общем смысле, говоря грубо, каждый человек в этом мире является верующим человеком. Более того, в Библии даже сказано, что бесы веруют и трепещут. Поэтому видов веры существует очень много. Люди верят в себя, люди верят в науку, так было, по крайней мере, очень со многими людьми во времена Советского Союза. Атеисты верят, причем свято верят в то, что Бога нет. Почему так рьяно они верят в это? Ведь свидетельств этому намного меньше, чем свидетельств в обратное. Сегодня есть другой вид веры. Может быть, вы о нем слышали. Это вера в саму веру. Есть психологи, которые утверждают, что объекта веры не существует. Нет Бога, нет Иисуса Христа, на которого можно было бы положиться. И поэтому все, что нам остается, они знают о том, что всякая вера, даже неистинная, обладает огромнейшей силой. Поэтому они говорят, нужно верить в саму веру. И вот эта вера спасает, мол. Целые эксперименты проводились с пациентами, которые были безнадежно больны. Доктора об этом знали, те, которые проводили эти эксперименты. И им предлагались определенные объекты веры, сами по себе неистинные. И всегда, или почти всегда, эти эксперименты были успешными. В том смысле, что хотя бы некоторым из этих пациентов удавалось прожить больше. Именно благодаря этой самой вере. Хотя, подчеркну вновь-таки, она была неискренной. Итак, все вокруг верят. Дети верят родителям, мужья верят женам, по крайней мере, так хотелось бы, женихи невестам, те, наоборот, женихам. Мы верим в профессионализм человека, садимся на самолет и даже не упомянем, не подумаем о том, чтобы пройти в кабину пилота и попросить, чтобы он предъявил свой диплом о том, что он может заниматься пилотажем. Мы верим в множество других вещей. Есть люди, которые верят сегодня в НЛО, есть люди, которые верят в астрологию. Многие другие суеверия появились вокруг. Это тоже, в кавычках, верующие люди. Сегодня появились даже христиане, которые оспаривают существование Бога. Помните, как президент Беларуси не так давно сказал, да-да, это Александр Лукашенко, он сказал, я православный неверующий. Да, я православный, но я не христианин. Я православный, но в Бога не верю. Другой человек, которого я недавно встретил, говорит так, я христианин, но не верю в божественность Иисуса Христа. Итак, у каждого человека свое определение этой веры. Сколько людей, столько и вер, говорят некоторые. Некоторые люди определяют веру как некий оптимизм от природы. Это некая ложка, которая заряжает человека необходимой ему жизненной энергией. Она, так сказать, нужна, как будто бы некоторым людям, так же, как некоторым людям по утрам нужна чашка кофе. Они не могут без нее пойти на работу. Нету заряда, нет этой жизненной энергии. Вот примерно то же самое и с верой. Мы сегодня говорили о Слове Божьем, о его правильном восприятии. А вы знаете, друзья, что вокруг множество людей, которые считают, что Слово Божье должно служить им, и должно выполнять их прихоти, и должно говорить то, что они хотят. Например, они видят, что в Слове Божьем есть такие места. Все содействует ко благу. И они говорят, вот он, вот оно обетование Божье. Это фундамент Божий для меня, и в этом все, что мне нужно. Это утешает меня. Забывают они, что обетование это условное, и написано оно тем, кто любящим Бога и призванным по Его изволению. Все содействует ко благу. Или читают о том, что все возможно верующему, и думают, что вот, пожалуйста, та самая вера, которая мне нужна. Конечно, я хочу иметь эту неограниченную власть, чтобы мне все было возможно, но вновь-таки упускают сказать и связать это с Божьими условиями. Удивительно, что вот это самое место, прочитанное нами, когда Христос его сказал, имейте веру Божью, в оригинале звучит очень просто. По-гречески, если бы перевести вот так вот слово в слово, оно означает не что иное, как попросту имейте веру в Бога. И вот когда я встречаюсь с такими простыми выражениями в Библии, они меня останавливают. В особенности они были сложны для меня, когда я только приобретал христианский опыт в первые годы своей христианской жизни. Я помню вот эти вот выражения, я останавливался на них, я думал, что вера должна быть чем-то сложным, чем-то очень непреодолимым, сверхъестественным, а здесь все очень просто. Апостол говорит, верь в Иисуса Христа, и спасешься, и ты, и весь дом твой. Ну что проще можно было бы придумать? Или вот, например, повеление, и повеление кому? Служителю, Тимофею. Павел говорит, помни Иисуса Христа от семени Давидова. Нужно было бы, наверное, тирады составлять повелений, да? А он вот такую простую фразу говорит, помни всего лишь Иисуса Христа. Казалось бы, это все, что тебе нужно. Но на самом деле наша проблема как раз в том, что мы очень часто забываем об основе, о фундаменте. Мы уже где-то там далеко в облаках, наш дом уже стал, наверное, 10, 20, 30 этажным. А что делается у нас в фундаменте? Что у нас там полно дыр, что у нас там все течет, что необходим там ремонт и комиссия, мы об этом забываем. Итак, вера, о которой говорит Христос, Он говорит, что это основа жизни. Здесь продолжительный глагол, не просто вот имейте. Вера для нас очень часто это некий всплеск, причем эмоциональный. Мы идем на этом гребне волны, и нам все доступно, нам все позволено, сегодня нам хорошо. Сегодня я уверен, что у многих после этого служения будет некий эмоциональный всплеск. Но, друзья, не будем путать это с верой. Вера – это то, что остается в нашем сердце после эмоционального всплеска. И даже тогда, когда приходят испытания. И даже тогда, когда служение кажется скучным и непонятным. И даже тогда, когда, казалось бы, Господь отвернулся от меня и ничего мне не говорит. И даже тогда, когда, казалось бы, нет желания и жажды, как вот сегодня говорили, читать и слушать Слово Божье. И вот вера предполагает вот это постоянство. Христос как будто бы здесь подчеркивает, всегда старайтесь иметь эту веру, постоянно возгревайте ее. И поэтому вера предполагает надежду и ожидание. Уже упомянутое нами сегодня место, вера же есть осуществление ожидаемого. Его еще нет, но я уже его вижу, вот вдалеке, и я уже занимаюсь его осуществлением, потому что я соработник Божий. И уверенность в невидимом. Невидимое вечно, а видимое временно. И тогда, когда я уверен в этом невидимом, то никакие преграды не могут мне помешать. Причиной веры, об этом тоже сегодня будет сказано, я не буду повторяться, подробно останавливается, ее главная первопричина – это Слово Божье. Написано так, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего в послании к римлянам. Итак, друзья, вера сама по себе имеет величайшую силу. Конечно же, тогда, когда у нас есть больные, то у нас намного больше шансов у тех больных, которые верят доктору, у них намного больше шансов излечиться, чем тех, которые не верят и отвергают способности врача. Может быть, кто-то слышал о еще одном эксперименте, который называется эффектом плацебо, когда людям предлагается пилюли, одним настоящие, а другим, таким же пациентам, с таким же диагнозом, пилюли с таким же видом, похожие на настоящие, но на самом деле пустые. ничего не содержащие. Но они находятся в таких же капсулах, если те красные с белым ободком, то и эти красные с белым ободком. Если там написано 25 миллиграмм, то и на этих то же самое написано. И вот человек принимает и верит, что ему дают истинное лекарство. И вы знаете, очень часто этот эффект плацебо приводит к удивительным результатам. Человек, веря в то, что ему дает настоящее лекарство, излечивается, потому что благодаря этому мобилизуются силы нашего организма. Так вот, друзья, если неистинная вера способна произвести такое величайшее действие, подумайте, каким огромнейшим оружием, каким великим инструментом, каким сильным инструментом обладаем мы, верующие, имея настоящую истинную веру. Но, друзья, Христос не только об этом здесь говорит. Мы недаром прочли этот стих в контексте. Христос здесь приводит живую, так сказать, притчу. Он говорит: посмотрите на вот эту смоковницу. Вы хотите знать, почему она засохла? Вопрос не просто в той силе, которой я обладаю. Вопрос в том, что у израильтян, которых эта смоковница символизировала, веры-то такой не было. У них не было веры плодоносной. А время было ранневесеннее, на смоковнице уже должны были быть смоквы, или, по крайней мере, ранние плоды должны показаться. Через несколько месяцев нужно было уже собирать плоды. Христос этого не увидел, проклял смоковницу, это было в предыдущий день. И теперь Петр, проходя, заметил, что она засохла, причем засохла полностью, до самих корней, за всего лишь один день. Христос здесь говорит о том, что наша вера должна совпадать с нашими делами, если у нас нет плодов, если наша вера не плодоносна, если у нас нет любви к ближнему, если у нас нет желания вот этого ближнего достичь прежде всего благой вестью и приобрести его для Христа, наша вера тщетна. Вот Христос не просто здесь использовал эту свою веру, которую он, несомненно, имел, для исполнения своего сиюминутного желания. Это не был порыв его гнева. Это не было просто дерево, которое ему не понравилось. А, смоковница, да, хорошо, вот мне сейчас ты не нравишься, и я тебя прокляну. Вовсе нет, это был глубочайший символ. Христос здесь и совершает свое пророческое служение. Если помните, очень много раз в Ветхом Завете пророки пользовались различными символами. Иногда это было странно для народа, который видел все это, для людей окружавших. Они задавали вопросы, им было непонятно, почему это вдруг ты снимаешь с себя пояс и ложишь его в сырую землю. Понятно, что с ним там произойдет. Почему ты, есть некоторые вещи, о которых даже трудно отсюда говорить. Все это было в плане Божьем, и в том числе у Христа было пророческое служение. Иногда мы об этом забываем, потому что для нас Христос царь, Он для нас Мессия, но то, что Христос был также пророком, который указывал на будущее, здесь об этом очень четко сказано. Это напоминание для нас. Христос производит на свет символ, который должен был и ученикам Его, и нам нечто сказать. Ученики Его не поняли, потому что позже они вновь и вновь приходят к Нему с вопросом: «Когда, Господи, Ты восстановишь Царство Израилю?» Это неуместный вопрос, если хотя бы взять вот эту одну притчу, живую притчу, которую здесь изобразил Христос. Но, дорогие друзья, здесь нужно сказать, что все, что сделал Христос, показал вот эту веру, эта вера должна быть все-таки условной. И даже читая этот отрывок, тогда, когда здесь сказано «все, что не попросите, исполнится вам», нельзя не припомнить других отрывков из Писания, которые раскрывают эту мысль, которые говорят, что, в общем-то, здесь не говорится о любом сиюминутном желании, что бы у нас не было, то вдруг оно произведется на свет. В Евангелии от Иоанна Христос говорит ту же самую мысль, но там она записана полнее. Я прочту в 14 главе, в 13 стихе. 14 глава Евангелия от Иоанна, 13 стих. Там сказано так: «И если чего попросите у Отца во имя Мое», вот они, эти ключевые слова, «то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, то сделаю», как будто бы нарочно, и так и есть, специально, Христос повторяет в следующем стихе. Он говорит важнейшие условия: тогда, когда вы так сказать, прикрываетесь моим именем, вы не можете прикрыть своих злых дел или желаний. Тогда, когда вы говорите: «Господи, Отче Небесный, исполни это желание, потому что я знаю, что оно соответствует желанию моего Господа Иисуса Христа», вот здесь мы останавливаемся, а действительно ли оно соответствует? А действительно ли этим прославится Отец в Сыне, как сказано здесь в 13 стихе? То, что Христос сделал со смоковницей, в этом Отец в Сыне прославился. Но если бы Христос переставил Голгофу, если бы призвал действительно легионы ангелов себе в помощь, да, это тоже показало бы его веру, но Отец бы не прославился. Мы бы не были спасены и не был бы совершен Божий план спасения. Итак, мы видим перед собой живой знак, мы видим собой, вот, перед собой эту живую веру Христа, но и пример для нас. Христос говорит: имейте веру Божью, то есть тогда, когда вы находитесь в пределах Божьих, тогда, когда вы заботитесь о Божьем, Бог позаботится о вашем. Он ответит на ваше желание. Вы исполняете Его волю. И Бог наделит вас способностью преодолевать любые трудности. Вот именно о трудностях здесь говорит Христос. Потому что, знаете ли, гору переставить, даже если для этого понадобится целый взвод людей, все-таки легче, чем переставить определенные горы в нашей жизни. Или порою, чем снести или снять бремя греха, бремя удручения, бремя депрессии с человека, который попал вот в такую вот зависимость. Очень часто такие люди попадаются нам на жизненном пути. И вы знаете, для них легче было бы, если бы им сказали: если ты сам на себе, на своем горбу возьмешь и вот эту гору перенесешь, да любую, и тогда твое бремя спадет с твоих плеч, тебе станет легче. Они бы, наверное, с радостью исполнили такое желание. Но они знают, что никакой физический труд этого не сделает, и никакой врач земной этого не сделает. Но очень многие из них еще не знают, что Господь способен это сделать. Истинная вера способна это сделать. И вот мы должны просить, чтобы Господь сделал нашу веру плодоносной, так, чтобы она могла преодолевать вот эти вот трудности, чтобы мы могли сами справляться с этими трудностями. Если мы возьмем сами, с Божьей помощью, я имею в виду, с помощью той веры, которую Он нам дает. Если мы возьмем параллельные отрывки, которые записаны в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Луки, там говорится тоже о вере в этих отрывках. Но там Христос говорит о горчичном зерне. Он говорит: если ваша вера будет даже как горчичное зерно, то вы способны будете этой верой переставлять горы. Многие понимают это буквально, но ведь горчичное зерно, вот мне сразу вспоминается та притча о том зерне горчичном, которое взметнулось в небо в виде дерева, и там теперь на нем, на самой верхушке, кто обитает? Птицы небесные. О чем говорит Христос? О дереве Церкви Божьей, о дереве христианства. Он говорит, ну вот, например, в той же 14 главе Евангелия от Иоанна, там в 12 стихе есть такие слова: «Истинно, истинно говорю вам, верующие в меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду». И вот человек задумывается: то ли я такой верующий, что я не могу таких дел творить, как Христос, то ли я вообще неверующий, потому что Христос-то обещал, что я еще большие дела сотворю. Но большие дела-то как раз и заключаются в том, что раньше Христос своим присутствием мог благословить малюсенькую горстку людей, мог коснуться их своим благословением, потому что Он присутствовать мог только в одном месте и в одно время. А сегодня Христос живет в сердце каждого из нас, и Он способен совершать работу свою каждый день, 24 часа в сутки через каждого из нас. Если мы предоставим наши члены Христу, наши руки станут Его руками и будут творить Его волю, и будут благословением для других. Наши ноги станут Его ногами и понесут в мир эту весть, как прекрасные ноги благовестников на горах. Наш ум станет умом Христовым, и мы подчиним его, и также будем использовать Ему во славу. Вот тогда действительно не останется ничего невозможного для верующего истинно. Бог может совершить невозможное, говорит этот отрывок. И Христос говорит: для этого имейте веру Божью, искреннюю, настоящую, неподдельную веру в Него. Не будем держать друг на друга зло. Христос дальше здесь говорит, прощайте друг другу, когда стоите на молитве. Будем помнить об этих важнейших условиях приобретения веры. Будем молиться и сейчас, чтобы Господь возобновил в нас веру. Нам нужны эти проверки, время от времени останавливающие нас. Помните Псалом, в жизни нам нужны остановки. Остановки для того, чтобы сделать духовную инвентаризацию, проверку того, что у нас есть. Действительно ли я в вере? Испытывайте самих себя, в вере ли я? Имейте веру Божью, да благословит нас Господь в этом.
0: Вы прослушали программу Библейского радио ББН «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передачей и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».

В эфире библейское вещание BBN. Мы молимся о том, чтобы Господь открыл ваше сердце к принятию Его Святого Слова. Заходите на нашу страницу в любое время, и там вы найдете множество советов, как попасть на небо, как изучать Библию, ответы на многие ваши вопросы. Молитесь о том, чтобы Господь разъяснил все непонятные вопросы вашей жизни. Благодарим, что слушаете нас.

В эфире BBN. Библейская книга «Откровение» устами Иоанна рассказывает нам следующее. «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома. И услышал голос как бы гуслистого, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом». Откровение 14:2-3. Перенесясь в сегодня и размышляя о нынешней христианской музыке, можно с уверенностью сказать, что шум множества вод и звук сильного грома зачастую в ней преобладают над веянием тихого ветра Божьей благодати.

0: Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Вне всякого сомнения, апостол Павел является одним из идеальнейших примеров проповедника Евангелия Иисуса Христа. Но не менее был он и образцовым миссионером, и учителем, и приобретателем душ для Христа. Притом, посмотрите, каким он был примерным пастором, всегда нежно заботясь и обходясь со стадом Божьим. Во всех сферах, как в жизни, так и в служении, Павел был образцовым человеком и мог сказать: «Будьте подражателями мне, как я Христу». Но в одной области духовной жизни, в которой Павел особенно отличался и в которой нам следовало бы особенно ему подражать, это в его молитвенной жизни. Не без значения то, что первое, что о нем сказано после его обращения, первое, что он делает после своей встречи с живым воскресшим Христом, он молится. Сказано: «Он теперь молится». И эти слова, дорогие мои, можно было приписать ему за все время его христианской жизни. «Он теперь молится». Он не только наставлял и учил других о необходимости непрестанно молиться, но сам был постоянен в молитве. Вчера во время беседы с одним братом он рассказывал, как, будучи еще молодым благовестником, он особенно дорожил общением с пожилыми детьми Божьими, которые многие благословенные годы провели в тесном общении со своим Господом. «Как я назидался и ободрялся», — рассказывал он, слушая о их переживаниях и их ценные советы. «Какое благословение быть в присутствии таких людей и обогащаться их молитвами! Или кто бы из нас не желал провести молитвенный час с одним из тех, который следовал за Христом во время его земной жизни? Допустим, что был бы жив один из апостолов, какой бы мы почли привилегией послушать его молитвы? Как бы мы прислушивались к каждому слову, взвешивая их значение и размышляя над ними? Мой друг, тебе и мне не надо совершать какие-нибудь далекие путешествия, нет надобности затрудняться в поисках таких людей, так как Дух Святой увековечил на страницах Священного Писания целый ряд молитв апостолов для нашего назидания и наставления. Пользуемся ли мы этой привилегией? Обращаем ли мы должное внимание на эти молитвы? Если мы желаем научиться, как следует молиться, тогда не лучше ли всего учиться у такого, который не только много знает о молитве, но имел большой успех в своей молитвенной жизни? И я повторяю, Павел и в этом является одним из лучших примеров. Вы когда-нибудь заметили, что послание апостола Павла в Библии вдвое раз больше, чем послание других авторов? А в них вы обнаружите 8 раз больше молитв, чем во всех других посланиях. Это отнюдь не значит, что другие апостолы не были мужьями молитвы, ибо Бог не может употреблять не молящихся людей. Верный признак истинного дитяти Божьего, что оно вопиет к Богу день и ночь. Но сказав это, следует добавить, что в семье Божьей были и есть и будут те, которые особенно ревностны в молитве. Апостол Павел был таковым. И вот в основу нашего сегодняшнего разбора мы возьмем одну из молитв Павла, записанную в 3 главе 2 послания Фессалоникийцам. Прочтем только первую часть этой молитвы, начиная с 9 стиха. «Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас перед Богом нашим, ночь и день все усердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей. Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам». Заметьте, как апостол Павел начинает и эту молитву с благодарением. Не раз мы указывали на то, как Павел в начале своих посланий, будь то церквам или отдельным личностям, за исключением верующих в Галатах, после приветствия выражает благодарность Богу за них. Эта характерная привычка Павла особенно подчеркивается в его послании к римлянам. Слушайте, «Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас». Можно сказать, что тут Павел выразил эту добрую привычку не только за все благодарить и всегда благодарить, но прежде всего благодарить. С этой благодарственной ноты начинается разбираемая нами молитва Павла за фессалоникийцев. Заметьте, что он уже выразил Богу благодарность за них в первой главе во втором стихе. «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших». Но в третьей главе он повторяет свою благодарность Богу за них, но с особым восхищением. Он как бы в недоумении. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которой радуемся о вас пред Богом нашим? Он своему восклицанию не находит ответа. «Вы нам причинили столько радости, что мы просто не находим слов, чтобы выразить благодарность Богу за вас». И спрашивается, почему? Павел был озабочен состоянием верующих в Фессалониках, которых он оставил в тисках преследователей. Был он с ними всего лишь 3 недели и обязан был по причине гонения покинуть их. И раз, и два – как сказано, он пытался прийти к ним, но воспрепятствовал ему сатана. Но не терпя боли, он послал Тимофея ободрить и утешить их и узнать о их положении. Тимофей вернулся с радостной и доброй вестью, что они остались не только верными, но что любовь между ними возрастала. Это и было то, что так сильно обрадовало апостола Павла, и потому он говорит, какую благодарность можем мы воздать Богу за вас. Видите, церковь в Фессалониках была гонимой церковью, постоянно находясь под давлением врага. Враг не давал им покоя, и тем не менее, среди этих многих скорбях они возрастали как в вере, так и в любви. Возлюбленные братья и сестры, не думайте, что ваши страдания напрасны. Правда, сатана искушает. Зачем все эти испытания? К чему эти узы? Ведь все это напрасно, твердит он. Почему не пойти на компромисс? Облегчить положение? Ведь нужна передышка. Ты устал, надоело тебе все это. Да, тот же дьявол, который подстрекает преследователей против чада Божия, он же и нашептывает эти мысли. И действительно, мой друг, ты устал. Не раз ты был так обескуражен, что готов был вывесить белый флаг и сложить твое оружие. Разве я не заслужил немного отдыха? И вот как раз в самый критический момент Господь пришел к тебе на помощь. В такое ночное время ангел Господень подкрепил тебя и сказал тебе, «Не бойся, ободрись, Господь тебя не оставил». Тебе непонятны твои страдания, но знай, что ты стал зрелищем всему миру. Я к тебе говорю, дорогая, кровью Иисуса Христа, искупленная, гонимая церковь, ты стала зрелищем всему миру. Верующий вокруг света возносит хвалу и благодарение Богу за твою верность и стойкость. Ты являешься свидетельницей всему миру, что врата ада не могут одолеть Христову церковь. Ободрись, не падай духом, вспомни твои прежние дни, как ты выдержала великий подвиг страданий. Среди гонений и скорбей ты служишь примером для других и ободрением и утешением для многих. Помни слова Спасителя, «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Возлюбленные, велика награда ваша уже здесь, на земле. Вы вашими узами служите ободрением и подкреплением веры многих, и ради вас многие возносят благодарность и хвалу Богу.
2: Через ваше страдание прославляется сила Христова. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас перед Богом нашим. Но подумайте, какая радость ожидает вас на небесах, если сам Христос сказал, что она будет велика. Так начал свою молитву апостол Павел за верующих в Фессалониках с благодарением. Но заметьте, чему еще учит нас эта молитва. Слушайте, что он говорит дальше. «Ночь и день все усердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало, вере вашей». Вы заметили, как молился Павел? «Ночь и день все усердно». Какая интенсивность в этой молитве. Какая в ней искренность и настойчивость. Слово «молитва» можно было бы лучше перевести словом «умолять». Так переведено это слово в 5 главе Евангелия от Луки, когда пришел человек весь в проказе и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его. Его крайняя нужда заставила его прийти так к Иисусу. Тут не было времени для красноречивых молитв. Эта молитва не была произнесена для человеческих ушей. Дорогие мои, немногословная, неречистая, несладкоречивая молитва доходит до Бога, намного может усиленная молитва праведного. Бог не нуждается в наших ораторских молитвах, но вот на кого Он презрит, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Его. Возлюбленные! Когда душа воистину жаждет получить что-нибудь от Бога, то ее искренность и интенсивность будут явны не только сердечным и непритворным зовом к Нему, но и постоянством в молитве. Такая молитва, она усиливается все больше и больше. Это не мимолетное желание, но молитва, которая начинается просьбой и продолжается настойчивым стучанием до тех пор, пока Господь не откроет небесные окна и изольет свое благословение. И вот невольно возникает вопрос, зачем такое напряжение, такие усилия и старания, если Бог знает наши нужды уже до того, как мы начали молиться? Ведь Он обещал удовлетворить всякую нашу нужду по богатству Своему. Зачем еще просить, умолять и взывать? Так, возлюбленные, угодно Богу, чтобы испытанная вера наша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, как говорит апостол Петр. Посмотрите, как испытанная вера женщины Хананеенки прославила Иисуса Христа и Его силу спасать. И в конце Христос должен был сказать: «О, женщина, велика вера твоя». Дорогие мои, если мы желаем, чтобы вера наша росла и крепла, то это возможно только через горнило испытаний. Если нам преодолеть с Богом, то мы должны быть готовы, как говорит пророк Исаия, положиться, крепко держаться за Господа. Такая молитва стоит немало, но зато влечет за собою огромные благословения. Возлюбленные, не в этом ли наша слабость? Не тут ли сказывается столько неудачи в наших молитвах? Молитвы наши слишком механически. В них недостает огня, силы Духа Святого. Посмотрите, как молилась молодая, гонимая апостольская церковь. Сказано, что по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. Не мудрено, что атеисты и безбожники и мертвые религиозники их боялись. «Что нам делать с этими людьми?» — говорили между собою их враги. Им же они должны были признаться: «Вы наполнили Иерусалим учением вашим». Дорогие мои, не будем пренебрегать этим самым мощным орудием, которое Бог вручил нам — молитвой. И это приводит нас к третьему уроку, которому учит нас эта молитва. «Ночь и день все усердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей». Молитва, возлюбленной, это одно из важнейших и величайших служений в домостроительстве Божьем. Я скажу больше, это служение требует такого самоотвержения, как никакое другое служение. Вы заметили, что молитва Павла не за себя, но за верующих в Фессалониках? Да, он просит Господа, чтобы видеть лица их, но с тем, чтобы им послужить, как он говорит, дополнить, чего недоставало вере вашей. Немногие отзываются на Божий призыв к этому служению, к ходатайственной молитве. Это одно из важнейших служений Церкви Христовой. В дни пророка Исаии Господь с печали должен был сказать: «И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника». К этому святому делу Бог нас призывает стать на стражу молитвы пред лицом Божьим и просить, чтобы в эти лукавые дни Он обуздал врага и еще раз обильно излил на церковь свой поздний дождь, и чтобы церковь в силе такого мощного излияния Духа Святого пошла возвещать погибающему миру, что есть спасение во Христе Иисусе. Подумайте, братья и сестры, какая привилегия, чтобы нам, искупленным грешникам, быть в общении, в союзе с тем, который сам сейчас исполняет это служение. Какое благословение с Иисусом Христом быть участником в Его великом деле ходатайства, сливать наши молитвы вместе с Его молитвами за других. Пусть Он, сам Дух молитвы, так вселиться в каждое сердце, чтобы сердце наше стало алтарем, на котором горел бы огонь молитвы Богу постоянно. Но я не смею заключить и эту передачу, не напомнив тем, которые еще не познали Бога верой в Иисуса Христа, что Христос вас призывает прийти к Нему и в Нем найти покой и мир вашей душе. Да поможет вам Господь каждому еще не познавшему Его, как своего личного Спасителя, верой принять Его чудный и дивный дар спасения. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире библейское вещание BBN, радио Божьей любви для всей семьи, а также лично для вас. Псалмопевец Давид однажды сказал: «Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово Твое храню». Псалом 118:67. Страдать – это испытывать сильную физическую или нравственную боль. Страдания имеют свою действительную причину – уклонение от нормы и смысла жизни. Они имеют также свою цель – возвращение человека к норме, к его истинному познанию, воспитание человека в бескорыстной любви к Господу, людям и добру. Все страдания преследуют одну цель – вести нас к Богу. Их воспитательная функция проявляется в том, что они воспитывают в верующем еще большее смирение, преданность Богу, терпение, красоту духа и более совершенную, самоотверженную любовь к Богу и человеку. Поэтому, если у нас в жизни иногда проявляются страдания, которые мы не понимаем, откуда они пришли, будем помнить – что Господь знает все, и Господь проводит свои уроки вместе с нами. Давайте покоряться им. Наш адрес russian@bbnradio.org. Пишите нам, если у вас возникают какие-то вопросы по нашим программам или по Слову Божью, и мы постараемся ответить вам. А сейчас оставайтесь с нами.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иоэля. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, в предыдущей беседе мы уже упомянули, что третья глава книги пророка Иоэля содержит в себе пророчество относительно Израиля как народа, в особенности его будущего. Но она также открывает планы Божии и его действия по отношению к народам мира, нееврейским. Первые 8 стихов этой важной главы говорят сжато о том, что народы будут собраны в долине Иосафата. Там совершится над ними суд Божий. В последующих стихах упоминается о суде Божьем над Тиром, Сидоном и филистимлянами. Но эти суды являются только слабой тенью того, что совершится в будущем, в день Господень, великий и страшный. Народ Тира и Сидона продавался с Аксиона в рабство в другие страны. Это было наказание этим богатым городам и царствам за их неправильное отношение к Израилю. Но эта третья глава говорит в дальнейшем о будущем ужасном суде над народами, когда Господь явит свою великую власть и могущество, а также справедливость по отношению к беззаконным народам. Последующие стихи третьей главы с 9 по 16 связаны со вторым стихом. «Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и наведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля». Начиная 9 стихом, даются подробности этого небывалого в истории народов события. Первое. Провозглашение призыва к народам. Второе. Приготовление к ужасной войне. Третье. Упразднение мировых договоров. 10 стих, которые, возможно, будут существовать между нациями. Четвертое. Наступление на землю Израиля и вмешательство Господне ради народа избранного, когда драматически и неожиданно эти армии народов будут уничтожены силой всемогущего Бога. Обратите внимание, кто говорит в этом случае. «Так сказал Господь». Стихи с 8 по 10. «Провозгласите между народами. Приготовьтесь к войне. Спешите и сходитесь. Перекуйте ваши орала на мечи». А потом, почти неожиданно, прорываются кроткие слова, молитва пророка. «Туда, Господи, веди твоих героев». 11 стих. Эта молитва будет на устах духовно пробудившегося остатка Израиля в тот великий день, который грядет. Но вот снова слова, сказанные Господом. «Пусть народы, нееврейские, не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду». 12 стих. Господь продолжает говорить. Он повелевает своему послушному множеству войска. «Пустите в дело серпы, ибо жатва настала, потому что злоба велика». 13 стих 3 главы. После этого мы видим картину того, что видел пророк. Толпы, толпы в долине суда. Господь будет защитой для народа своего и оборону для сынов Израиля. стихи 14 по 16. Когда Господь совершил зов повеления с 9 по 11 стих, это означало, что эти нееврейские народы совершат нашествие на Израиля и придут на место битвы. Это будет союз народов, чтобы разорить и опустошить Израиль. Однако мы также видим, что это будут Богом назначенные времена, чтобы цель и планы Его совершились. Обратите внимание, что всегда в тех случаях, когда другие народы проявляли ненависть к народу Его избранному, там была в эти времена также рука Божия, которая совершала им предназначенное дело. Господь контролирует и управляет этими событиями. В то же время правители и цари, которые указы давали, они не знали, что совершает волю живого Бога. Ярким примером этого является указ царя Кира Персидского. В первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господня из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, объявить по всему царству словесно и письменно. Ездра, 1 глава, 1 стих. Указ Кира давал право евреям возвратиться в Иерусалим, если они желали идти в землю своих отцов. Кир сделал указ, но Бог побудил его это сделать. Кир выполнил цель и планы живого Бога. То же произойдет и при исполнении предвозвещания Иаиля. Народы мира организуют конференцию против Израиля и двинутся в землю его. В сущности, это не они, а Господь во исполнение планов своих возбудит эти народы двинуться на Израиль, чтобы пролился на них гнев Божий. Это одно из волнующих сердца откровений Господних, которое мы видим в третьей главе книги пророка Иаиля. В самое мрачное время для Израиля Господь все еще будет восседать на троне величества и могущества Своего. Когда Господь призывал Моисея на служение, вывести Израиль из Египта, Он сказал: «Я увидел страдания народа Моего и скорбь его, и пришел избавить его». Книга Исход, 3 глава, 7 по 8 стих. Ожесточение сердца фараона навлекло на Египет казни, посланные Богом. Когда Господь Бог совершил это, явилась слава Божия посреди иных народов. Они увидели чудеса и гнев Его. И так во всем Священном Писании мы видим участие Божие в жизни избранного им народа. Очи Его пребывают на нем. Есть в Библии много других мест Священного Писания, которые подтверждают этот факт нашествия народов на Израиль. С севера, востока и запада они двинутся в землю обетованную, и там будут поражены силою и славою Господа Иисуса Христа в тот день великий и страшный. Вспомните второй псалом. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетные? Цари земли и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его». С первого по второй стих. Подобное читаем и в 82-м псалме. «Ненавидящие тебя подняли голову, против народа твоего составили коварный умысел. Пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля». С 1 по 6 стих. Глубокая пророческая 38 глава пророчества Иезекииля содержит в себе яркое описание нашествия народов на Израиль. и поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю. Ты и все полчища твои, и все народы с тобою. Поднимешься на народ мой Израиля. Это будет в последние дни. И я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, и покажу мое величие и святость мою. Пойдешь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои и народы, которые с тобою. 39 глава, 4 стих. Какой сильный и страшный союз народов против Иерусалима и Израиля! Положение будет критическим. И только благодаря вмешательству всемогущего Бога эти народы будут постыжены и побеждены. Богобоязненные и верующие евреи в то время будут взывать к Богу: «Туда веди своих героев». Это будет молитва уверовавшего во Христа Иисуса остатка Израиля. Небожители-ангелы кинут серпы для жатвы, и эти массы безбожников. Апостол Павел свидетельствует во втором послании Фессалоникийцам, 1 главе, 7 и 8 стихе так: «А вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, пламенеющим огне, совершающим отмщение, не познавшим Господа и не покорившимся благовестию Господа нашего Иисуса Христа». В согласии с этим и Матфея, 13 глава, 39 стих, что жнецам явятся ангелы Божии во время этих судов Его. Таким образом, Ветхий и Новый Завет в согласии по отношению этих народов. Когда зов дан ангелам: «Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела», Иеремия, 3 глава, 13 стих, то следует вспомнить повеление ангелу в Откровении, 14 главе, 15 стихе: «Пусти серп твой и пожни, ибо жатва на земле созрела». Подобное возвещал и пророк Исаия: «День гнева в сердце моем и год моих искупленных настал». 63 глава, 4 стих. Пророк продолжает эту мысль в 6 стихе: «Попрал я народы во гневе моем». Противление истины безбожных будет наказано праведным Богом. Взирая на тяжкие дни будущего, не должны ли мы благодарить Бога и славить Его за благодать и любовь, которые Он являет нам сегодня? Да владычествует Он в сердцах наших. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иаиля. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Господь есть Бог». Послание Иаиля актуально для любого времени. Оно предоставляет учение, которое применимо и к нашей жизни. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио на интернете, на русском языке, для всей вашей семьи, а также лично для вас. Господь призывает вас сегодня к покаянию и к осознанию ваших грехов. Придите к Нему как к единственному Спасителю, ибо Он сказал: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Один стих из Библии для размышления. «Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло». Эти слова записаны в притчах Соломоновых, но они весьма актуальны и сегодня. Будем помнить об этом. Будьте с нами.

вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас, заходите к нам в чат, наши служители ждут вас. www.bbnchat.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Книга притчей Соломоновых, глава 1. Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского, чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность, послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Начало мудрости — страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить: иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины, живых проглотим их, как преисподнее, и целых, как нисходящих в могилу, наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы наши добычею, жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас. Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут козлу и спешат на пролитие крови. В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть, а делают засаду для их крови и подстерегают их души. Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра. Оно отнимает жизнь у завладевшего им. Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой, в главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою. «Доколе, невежды, будете любить невежество? Доколе буйные будут услаждаться буйством? Доколе глупцы будут ненавидеть знания? Обратитесь к моему обличию. Вот я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Я звала, и вы не послушались, простирала руку мою, и не было внимающего. И вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли, зато и я посмеюсь вашей погибели. Порадуюсь, когда придет на вас ужас, когда придет на вас ужас, как буря и беда, как вихрь принесется на вас, когда постигнет вас скорбь и теснота. Тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их, потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их, а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Глава вторая. Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение. Он щит для ходящих непорочно. Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, всякую добрую стезю. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривы и которые блуждают на стезях своих, дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. Посему ходи путем добрых и держись стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут на ней, а беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из нее. Глава третья. Сын мой, наставления моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое. Ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Чти Господа от имени твоего и от начатков всех прибытков твоих. И наполнится житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Наказание Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его. Ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Пути ее — пути приятные, и все стези ее — мирные. Она — древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою. Сын мой, не упускай их из глаз твоих. Храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет, потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления. Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его. Не говори другу твоему: «Пойди и приди опять, и завтра я дам», когда ты имеешь при себе. Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою. Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе. Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, и не избирай ни одного из путей его, потому что мерзость пред Господом развратный, а с праведными у него общение. Проклятие Господне на доме нечестивого, и жилище благочестивых он благословляет. Если над кощунниками он посмеивается, то смиренным дает благодать. Мудрые наследуют славу, а глупые — бесславие.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Еще не закрылась дверь, Господь призывает теперь. Кто слышит призыв, тот поверь. Христос говорит: «Я есмь дверь». Тропинка спасенья тесна, вокруг зеленеет весна, и высь голубая ясна, там нет смертоносного сна. Здесь в мире сосчитаны дни, волной быстротечной они плывут, исчезая в тени, жизнь гаснет, как гаснут огни. Над миром пророческий глас звучит, не смолкая сейчас, зовет к покаянию нас. Христос своих избранных спас. Кто уши имеет, пусть тот призыв его сердцем поймет, пусть тот к Иисусу придет и дар дорогой обретет. Еще не закрылась дверь, хотя уже полночь теперь, и рыщет во тьме хищный зверь. Христос говорит: «Только верь». Вы слушаете библейское вещание BBN. Пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org.

0: быть.
1: Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Мы подошли с вами уже к 137-му псалму, и я думаю, что вы уже его прочитали, так как я постоянно прошу вас, чтобы дома вы наперед уже прочитывали эти места, которые мы думаем рассматривать. И мы приходим сегодня от псалма 136-го, где мы видели израильтян, повешившими свои арфы на вербах, к псалму, где арфы снова у них в руках, и они с их помощью поют славу Иегове. В 136-м псалме дети Израиля были в плену у вавилонских каналов. Псалом 137-й, напротив, удивительный пророческий гимн хвалы, который смотрит, можно сказать, в будущее, когда верный остаток вернется со своими арфами и воспоет славу своему Господу. Это псалом Давида, его авторство подвергалось сомнению, так как в этом псалме упоминается храм, который при жизни Давида не существовал. Однако слово «храм», друзья, может с таким же успехом быть переведено, как и «скиния». И я считаю, что здесь говорится именно о скинии, скинии времен Давида. В первом стихе написано: «Славлю тебя всем сердцем моим, перед богами пою тебе». Заметьте, друзья, Давид говорит: «Славлю тебя всем сердцем моим». Мой дорогой друг, мы должны испытать наши сердца, чтобы увидеть, как мы славим Бога. Молимся ли мы Ему всем сердцем? Некоторым из нас, я думаю, следует прийти к Богу с молитвой в понедельник с раскаянием за наш воскресный визит в церковь. Эта молитва может звучать примерно так: «Господи, прости меня, что я ходил в церковь вчера. Я пел гимны, но не вкладывал в них свое сердце. Я молился, но это была только пустая формальность. Я слушал Слово Божье, но оно не произвело на меня никакого воздействия. Я сидел и критиковал проповедника и других людей в собрании, но не критиковал самого себя. Боже, прости меня за все это». Я думаю, слушатели, для многих и многих из нас такая молитва оказалась бы полезной. Псалмопевец в первом стихе говорит: «Славлю тебя всем сердцем моим, перед богами пою тебе». Лютер и Кальвин объясняли слово «боги» как «ангелы». Другие считают, что это слово относится к идолам языческого мира. В Псалме 81, в 6 стихе, это же слово «боги» означает «судей». То есть это слово может означать различные вещи, но в этом случае оно обозначает именно ангелов. Написано дальше: «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Псалом 137, 2 стих. Как я уже говорил выше, под храмом Давид мог подразумевать скинию. Дальше говорится: «Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Друзья, Бог стоит за Своим Словом. Его Слово имеет те же достоинства, что Он Сам. Это, между прочим, поразительное заявление. Мы перейдем сейчас к 6 стиху, где говорится: «Высок Господь, и смиренного видит, и гордого узнает издали». Гордый современный человек, кажется, позабыл, что такое смирение. У апостола Иакова в 4 главе написано: «Но тем большую дает благодать, посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Послание Иакова, 4 глава, 6 стих. Нам сказано также: «Итак смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас свое время». Первое послание апостола Петра, 5 глава, 6 стих. Друзья, в Писании говорится очень много о смирении. Это черта, которую замечает и отмечает Бог. Давид говорит о своем смирении следующее: «Господи, не надмевало сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое». 130-й Псалом, 1 стих. У Исаии, друзья, мы читаем в 57 главе 15 стихе: «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святый имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенным и смиренным духом, чтоб обживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Вот, слушатели, где живет Господь. Господь живет на небе, но также в сердцах тех, кто сокрушен и смирен пред Ним. В первом послании апостола Петра в 5 главе, 5 стих, говорится также следующее: «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же подчиняйтесь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». А в том же послании, в 3 главе, 4 стих, читаем так: «Но а сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Слушатели, все эти три стихи показывают нам, как высоко Бог ценит смирение. Гордым, друзья радиослушатели, гордым он противится. А теперь посмотрите, что написано в 8 стихе 137-го псалма, который мы в этот момент рассматриваем. Написано: «Господь совершит за меня. Милость Твоя, Господи, вовек. Дел рук Твоих не оставляй». Этими словами, друзья радиослушатели, в Ветхом Завете сказана та же самая мысль, которая содержится в послании к филиппийцам у апостола Павла. Говорится следующее: «Будучи уверен в том, что начавший в нас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Послание к филиппийцам, 1 глава, 6 стих. Да, друзья радиослушатели, Господь продолжает свой труд в тех людях, которые смиренны и которые в самом деле любят Его. Псалмист говорит: «Господь совершит за меня». Да, Господь будет идти впереди нас, друзья, делая свои великие дела, потому что мы любим Его. Дальше мы переходим к следующему псалму, псалму Давида, 138-го. Это, можно сказать, теологический псалом, или, как мы говорим по-русски, богословский. Он раскрывает некоторые из качеств Бога, связанных с Его отношением к Его созданию. Псалом говорит о вездесущности, всеведении, всемогуществе Бога. Некоторые любят бравировать таким вопросом: может ли Бог сделать такой большой камень, который Он сам не сможет поднять? Ответ на этот вопрос, друзья, таков: Бог не станет никогда делать бессмысленные и глупые вещи, как мы иногда это делаем, как мы люди делаем, и как мы иногда даже вопросы такие ставим, бессмысленные и глупые. Слушатели, этот псалом 138-й псалом отвечает на несколько очень важных для нас вопросов. Мы подошли к первому стиху. Здесь написано так. «Господи, Ты испытал меня и знаешь». Слушатели, Господь Бог знает и меня, и вас. Написано, что Он даже знает нас по имени. Он великий психолог. Если у вас есть какая-то проблема, вам нет необходимости идти на консультацию к психиатру и выкладывать перед ним все ваши секреты. Лучше обратитесь за помощью к тому, кто знает вас и без вашей исповеди знает абсолютно все ваши проблемы. Идите к нему. Он врач, он самый лучший врач вашей души, вашего тела, всего вашего существа. Идите к нему. Господи, говорит псалмист, Ты испытал, Ты исследовал, Ты сделал анализ, и Ты знаешь меня. Какие прекрасные слова, друзья. Дальше говорится, Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. И еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Вторые по четвертые стихи мы читали из 138-го псалма. Слово, готовое сорваться с вашего языка, друзья, слово, которое готово сорваться с вашего языка, но которое вы удерживаете, может быть, из-за присутствия кого-то, кого вы уважаете, это слово уже известно Богу. Он знает все. Он знает ваши мысли. И еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Четвертый стих. Дальше мы читаем в пятых и шестых стихах «Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня видение Твое. Высоко не могу постигнуть его». Друзья, вы можете спросить, как может Бог это делать? Я не знаю. И псалмопевец этого не знает. Он говорит, дивно для меня видение Твое, высоко, не могу постигнуть его. Шестой стих. Но это всевидение, друзья, всевидение Божье не должно вызывать в нас ужаса. Напротив, друзья, это должно давать утешение. Ведь Он знает о нас все, и Он предохраняет нас от злого. Он спас меня, несмотря на то, что Он знал обо мне все, все плохое. Какого удивительного Бога, друзья, мы имеем? Бог знал Давида, и Давид огорчил его. Но Бог знал кое-что о вере Давида, что мы не могли увидеть. Он видел сердце Давида, и под верою, которая неустойчива, Он видел веру непоколебимую, друзья. Господь также знал, что Симон Петр собирается сделать. Он даже знал, что Иуда предаст его. Пусть мы этого не понимаем, но это и есть, друзья, это именно и есть всеведение Божье. Он знает все. А сейчас давайте рассмотрим коротко вездесущность Бога, где говорится в 7 и 8 стихах следующее. «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там Ты». Друзья, преисподняя – это по-еврейски шеол, в данном случае это не ад, область неизвестного и невиданного. Бог обитает и там. Неважно, куда вы направляетесь, Он всюду. «Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря?» Друзья, радиослушатели, вы не сможете скрыться от Бога даже на Луне. Я с большим волнением слушал, как три космонавта, которые первыми облетели вокруг Луны, читали во время полета в канун Рождества первую главу Бытия. Друзья, Господь везде присутствует. Никуда человек от Бога не убежит. Мы читаем дальше в 10 и 12 стихах. «И там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью? Но и тьма не затмит и от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Друзья, один человек спросил меня: «Вы считаете, что надо входить в детали, когда исповедуешься Богу в грехах?» Я ответил: «Конечно, вы скажете все, когда исповедуете свои грехи пред Богом. Он все равно о всех деталях уже знает. Вы совершали грех в Его присутствии. Так что лучше согласиться с Ним по этому вопросу. Пусть Он знает, что вы признаете ваш поступок как грех. Мой друг, исповедать наш грех означает согласиться с Богом. Бог говорит, что это грех, и вы с Ним соглашаетесь, то есть признаете Его и решаете перед Ним больше не грешить». Дальше в 13 и 14 стихах написано: «Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это». Друзья, с момента нашего зачатия мы неизбежно существуем в присутствии Бога в этом мире. Бог везде, а человек – это чудесное творение, которому принадлежит постоянное внимание Господа. Дальше говорится: «Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда создаваем был в тайне, образуем был во глубине утроба, зародыш мой видели очи Твои, и в книге Твоей записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Друзья, прежде чем было сформировано это тело, говорит Давид, он уже был личностью. Он стал личностью еще в материнской утробе, до того, как были сформированы его все члены. Поэтому, друзья, как важно знать, что жизнь такая ценная пред Богом. И это очень важное заявление для наших дней из-за вопроса об аборте. Я слышал, как один либеральный проповедник заявил, что в Библии ничего не сказано, мол, о абортах, поэтому мы вольны принимать наши собственные решения по этому вопросу. Однако Библия говорит об этом и вполне определенно. Во время формирования тела, говорит Давид, он уже был личностью, человеческим существом. И все те, которые совершают аборты, это детоубийцы. Библия имеет ответы на все проблемы жизни, и не всегда эти ответы совпадают с общепринятым мнением. Не лучше ли нам разделять точку зрения Бога, друзья радиослушатели?
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

0: Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем занятия по книге «Бытие». Сегодня вместе с Иаковом мы побываем в различных городах земли обетованной. Во-первых, вняв голосу Бога, Иаков покинул, наконец, Сихем и отправился в Вифиль, где прежде он уже переживал общение с Богом. Там он поставил камень в качестве памятника, когда он первый раз бежал из родного дома в Харан. Там и Авраам в свое время построил жертвенник Богу и призвал имя Господа. Близ Вифиля была похоронена Девора, кормилица Ревеки, матери Иакова. Именно мысль о Вифиле, что в переводе означает «дом Божий», побудила Иакова пересмотреть свою жизнь и осветиться, очиститься, избавившись от идолов и грязи. Бог призвал его вспомнить о том первом свидании с ним и как бы оценить свою жизнь в свете этого нового переживания. И вот теперь Иаков направляется в дом своего отца. Ему придется остановиться близ еще одного библейского города – Вифлеема. Там произойдет печальное событие, которое глубоко тронет сердце Иакова. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Бытие».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 35 главы книги «Бытие». В прошлый раз мы закончили беседу в тот момент, когда Иаков пришел в Вифиль и назвал этот город Эль-Вифиль, что значит «Бог Дома Божия». А из последующего текста Библии мы узнаем о том, как Бог возобновляет завет с Иаковом. Давайте прочитаем стихи с 9 по 11 из 35 главы. «И явился Бог Иакову по возвращении его из Месопотамии и благословил его. И сказал ему Бог: имя твое Иаков. Отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе Израиль. И нарек имя ему Израиль. И сказал ему Бог: я Бог всемогущий, плодись и размножайся, народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресл твоих. Землю, которую я дал Аврааму и Исааку, я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю сию». Все эти годы Бог пытается совладать с Иаковом. Теперь он снова обращается к Иакову и как раз в том месте, где встретил Иакова, когда тот пришел в Вифиль еще молодым человеком. Годы, которые Иаков провел с Лаваном, оказались во многих отношениях потраченными впустую. И вот сейчас Иаков вновь оказывается на земле обетованной. Господь считает, между прочим, что земля эта очень важна, ведь Он уже в третий раз обещает дать эту землю во владение. Сначала Он обещал ее Аврааму, затем Исааку, и вот теперь Иакову. Господу пришлось по нескольку раз напоминать всем троим о ней. Аврааму же Он говорил о ней множество раз. Я читаю стихи 13, 14 и 15. «И вошел от него Бог с места, на котором говорил ему, и поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей, и нарек Иаков имя месту, на котором Бог говорил ему, Вифиль». Мы впервые встречаемся с возлиянием. В книге Левит указывается, как надо совершать 5 видов жертвоприношения. Но о возлиянии ни разу подробно не говорится. Здесь возлияние также просто упоминается, и нет никаких указаний, как его производить. Очевидно, что это одна из древнейших разновидностей жертвоприношения. Но и сегодня она имеет чудесное значение для верующих. Возлияние, видимо, попросту выливалось на другие жертвоприношения и потом возносилось вверх в виде пара. Так и наша жизнь должна быть возлиянием Богу, возноситься к небу как пар. Из дальнейшего повествования узнаем, как Рахиль умирает при рождении Вениамина. Читаю стихи с 16 по 18. «И отправились из Вифиля, и когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей: „Не бойся, ибо и это тебе сын“. И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони, но отец его назвал его Вениамином». У Рахили уже есть один сын, и вот она рождает еще одного. И это чудесно. Нет, не смерть Рахили, конечно, а то, как она умирала. Она говорит: «Назови его Бенони», то есть «сын моей печали». Но Иаков, посмотрев на младенца, сказал: «Я потерял свою любимую Рахиль, а этот ребенок очень похож на нее. Назову-ка я его Вениамином, то есть сыном моей правой руки». Вообще Иаков любил сыновей Рахили, а любовь Иакова к Рахиле была, пожалуй, единственным лучом света в то время, которое он провел в Месопотамии и в которое он явил так много свидетельств плоти и своей корыстия. Иаков любил Рахиль, в этом нет сомнений. Он был ей всецело предан. Ради нее он готов был почти на все, вплоть до того, что, по сути, разрешил сохранить в семье идолов, которые Рахиль взяла у отца. Либо это не удалось, да и никому другому, но Рахиле он потакал. Она дала Иакову сына, Иосифа. И вот теперь у нее родился другой сын, Вениамин. И именно при его рождении она умирает. Его жизнь означала ее смерть. Сердце Иакова разбито. Другие сыновья совсем не радовали Иакова. Бог, я думаю, каждый день непрерывно напоминал ему, что иметь несколько жен – это грех. И Бог непременно возьмет верх, убедит Иакова в своей правоте. Точно так же он всегда окажется мудрее и в вашей, и в моей жизни. Мы можем только возблагодарить его за это. Факты свидетельствуют, что Бог не одобрял многоженство Иакова. Это особенно видно потому, как братья обошлись с Иосифом. Иаков любил Иосифа и Вениамина, а если по правде, то его остальные сыновья завидовали им. Иакову не следовало так открыто демонстрировать свое благоволение к Иосифу, ведь он уже ощутил на себе, чем это кончается. Иакова отец как раз недолюбливал, а Исаву благоволил, и Иаков очень хорошо помнил, какие неприятности затем последовали. Хотя я и не пытаюсь защищать Иакова, мы можем ему посочувствовать. Он потерял свою любимую Рахиль, но у него остался Вениамин. Этот младенец действительно был сыном печали для Рахили, и тем не менее Иаков не мог назвать его Бенони, ведь Вениамин не был сыном его печали. Он был сыном его правой руки, его посоха, тем, на кого он сможет опереться в старости. Очень важно понять это. Тогда мы сможем глубже понять то великое горе, которое охватит Иакова позже. А корнями это горе уходит в грехи Иакова. Прочтем теперь стихи с 19 по 21. «И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть Вифлеем, Иаков поставил над гробом ее памятник. Это надгробный памятник Рахили до сего дня. И отправился Израиль и раскинул шатер свой за башню Гадер. То есть памятник Рахили оставался нетронутым, когда Моисей писал эти строки. Сохранился он и сейчас. У меня есть даже несколько фотографий, которые я сделал на том месте. А сейчас давайте поговорим об именах сыновей Иакова. В стихах с 22 по 26 перечисляются сыновья Иакова от разных жен. И только двое из них, Иосиф и Вениамин, оказались выдающимися людьми. Остальные не были очень хороши. И вновь это доказывает, что Бог не благословляет многоженство. И семья Иакова тому иллюстрация. Хотя непосредственно виновным в таком духовном провале можно считать дядюшку Лавана, Иаков, тем не менее, ничем не исправил ситуацию. Из дальнейшего повествования мы узнаем о смерти Исаака. «И испустил Исаак дух, и умер, и приложился к народу своему, будучи стар и насыщен жизнью. И погребли его Исав и Иаков, сыновья его». Мне кажется, что смерть Исаака оказалась тем единственным, что свело вместе двух его сыновей после того, как Иаков вернулся в землю обетованную. Вы обратили внимание на то, что глава эта отмечена смертью? Сначала умирает Девора, кормилица Ревекки, что само по себе косвенно свидетельствует о смерти и самой Ревекки. Затем умирает красавица Рахиль. И, наконец, глава заканчивается смертью Исаака. Перейдем теперь к 36 главе книги «Бытие». Глава эта полностью посвящена семье Исава, от которой произошел народ Эдома или Идумеи. Хотя для обычного читателя глава может показаться скучноватой, в ней найдется интереснейший материал для того, кто хочет узнать людей и народы, начало которым положил Исав. Вы узнаете, что некоторые из имен, упомянутых в этой главе, широко известны ныне в арабских странах. Здесь и Омар, который возводил шатры, и Феман, и Цефо, и Кеназ, и Корей. Все это семья Исава. Они и поныне живут в тех местах. Семья Исава поселилась в Эдоме к юго-востоку от Мертвого моря. Это гористая местность, и столица Эдома, город Петра, высеченный из камня, стоит там и сейчас. Здесь будет уместно добавить, что пророчества Исаии, Иеремии, Иезекииля и Авдии об этом народе чудесно исполнились. Народ Эдома произошел от Исава. В этой главе три раза совершенно ясно дается понять, что Исав – это праотец идумеян, а также их имена Исав и Эдом – это синонимы. Но какая же разница между Исавом и Эдомом? Впервые мы встречаемся с Исавом в семье Исаака, и когда Исав, еще маленький мальчик, был, кстати, суровым и крепким ребенком, настоящим спортсменом, выглядел он привлекательным и был настоящим плотским человеком. Много лет назад одна девушка рассказала мне, что познакомилась с красивым молодым человеком. По правде говоря, они оба были очень красивы. Она родилась в Китае. Ее отец занимался нефтяным бизнесом и очень разбогател. И вот она знакомится с этим молодым человеком, который работал клерком в банке и был очень беден. Я сам в молодости работал в банке и хорошо знаю, что многие молодые банковские служащие устраиваются на эту работу специально для того, чтобы присмотреть себе дочь какого-нибудь богатого клиента. И вот они познакомились. Он молодой, красивый, сильный, мне этот юноша казался Исавом. Девушка же была христианкой. К Господу ее привел один миссионер, когда она жила в Китае. Она настояла на свадьбе с этим молодым человеком в надежде, что и он придет к Господу. Я поговорил с ним и понял, что у него не было ни малейшего намерения обратиться к Господу. Он лишь очень хотел жениться на этой красавице и к тому же богатой красавице. А он, этот юноша, был человеком плоти. Я сказал им, что не могу сочетать их браком, поскольку он не христианин. И ее это очень рассердило. Но через несколько лет она пришла ко мне и рассказала, что уже развелась. Она рассказала, что никогда еще не встречала человека, который был бы так всецело предан мирскому, чувственному и плотскому. Она до этого и представить себе не могла, что есть люди, которые ни разу в жизни не задумывались о чем-нибудь возвышенном, благородном, духовном и чудесном. По ее мнению, на всем свете было не сыскать человека грубее, чем ее муж. На вид он производил приятное впечатление. У него были хорошие манеры, он умел очень галантно ухаживать. Но за этим фасадом скрывалась жестокая природа. Таков был и Исав. Будь вы молодой, красивой девушкой во времена Исава, и встреть вы его тогда, уверен, вам бы очень захотелось вступить с ним в брак. Он действительно был привлекательным молодым человеком. Но он был человеком плоти. Кто-то, быть может, и усомнится в том, что Бог поступил правильно, когда выбрал Иакова, а не Исава. Ведь Исав кажется таким привлекательным. Может, Бог ошибся? Но пророчество Авдия раскрывает нам сущность Исава. Исав дал начало сотням тысяч идумеев. И каждый из них – это Исав в миниатюре. Взгляните на этот народ, и вы увидите, что получилось из Исава. Мы словно начинаем рассматривать Исава под микроскопом. Он предстает перед нами в увеличенном виде. Исав – это и есть Эдом. Идумеи – это народ, преисполненный гордости. В стихах 3 и 4 из 1 главы книги пророка Авдия Бог обличал идумеев таким образом. «Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселинах скал, на возвышенном месте, и говоришь в сердце твоем, кто низринет меня на землю? Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я низрину тебя, говорит Господь». Гордость их сердца порождала дух независимости. Душа их заявляла, что может прожить без Бога и что Бог ей не нужен. Таков и Исав. В последней книге Ветхого Завета, книге пророка Малахии, Бог говорит: «Я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел». Бог сказал так лишь через 1000 лет после смерти этих двух людей. Но Бог хорошо знал сердце Исава с самого начала. Теперь, когда мы узнали об их месте в истории, мы убеждаемся, что Бог был совершенно прав. Из главы 36 мы узнаем, что впоследствии произошло с Исавом, а в частности то, что Исав поселился на горе Сеир. Прочтем стихи с 1 по 3. «Вот родословие Исава, он же Эдом. Исав взял себе жен из дочерей ханаанских: Аду, дочь Элона Хиттиянина, и Оливему, дочь Аны, сына Цивеова Евиянина, и Васимафу, дочь Измаила, сестру Нафаиофа». Снова здесь говорится, что Исав и Эдом – это одно и то же. Кроме того, вы, наверное, помните из наших прежних бесед, что Исав взял себе в жены двух хананеянок и одну измаильтянку. Прочтем теперь стихи 6 и 7. «И взял Исав жен своих, и сыновей своих, и дочерей своих, и всех людей дома своего, и стада свои, и весь скот свой, и все имение свое, которое он приобрел в земле Ханаанской, и пошел в другую землю от лица Иакова, брата своего. Ибо имение их было так велико, что они не могли жить вместе. И земля странствования их не вмещала их по множеству стад их». Вспомните, как у Авраама и Лота возникла такая же проблема. Им двоим не хватало пастбищ, так много у них было скота. Они рассеялись. А теперь вот и Исав покидает землю обетованную, покидает ее сам из экономических соображений. Прочитаем стих 8. «И поселился Исав на горе Сеир». Исав, он же Эдом. Исав уходит из земли Сеир в Ханаане, где он жил, когда Иаков вернулся из Месопотамии на гору Сеир, о которой я уже упоминал. Далее Библия предлагает нам познакомиться с потомками Исава. Начнем со стиха 12. «Фамна же была наложница Елифаза, сына Исавова, и родила Елифазу Амалика. Вот сыновья Ады, жены Исавовой». Здесь идет речь о зарождении народа амаликитян. В течение многих веков племена их распространялись по пустыне в разных направлениях. Многие шли в Северную Африку. Все арабские народы произошли от Авраама, от египтянки Агари и от Хеттуры, которую Авраам взял в жены после смерти Сары. Между этими племенами также заключались смежные браки. Они принадлежат к той же большой семье, что и израильтяне. К некоторым частям этой главы можно относиться даже с юмором. Прочтем стих 15. «Вот старейшины сынов Исавовых, сыновья Елифаза, первенства Исавова, старейшина Фиман, старейшина Омар, старейшина Цефо, старейшина Кеназ». Где они набрали столько старейшин, если эти люди всего лишь внуки Исава? Мы здесь наглядно видим картину зарождения дворянства. Каждый попросту присвоил себе титул, каждый стал старейшиной. Причем для них это не пустой звук, они воспринимают свои титулы совершенно серьезно. Дворянство берет свое начало именно в семье Исава. Исав произвел немало подобных им людей. Да что там дворяне? Исав пошел дальше. Прочтем стих 31. «Вот цари, царствовавшие в земле Эдома, прежде царствования царей у сынов Израилевых». Здесь нужно заметить, что все эти цари не входили в план, который Бог задумал для своего народа. Но такова была природа Исава. Его народ поставил над собой старейшин и царей. Будь вы членом семьи Исава, вам бы непременно присвоили какой-нибудь высокий титул. Такие уж они были люди. Интересно отметить, что у народа Исава цари появились задолго до того, как они появились у народа Израиля. Многими годами позже народ Израиля скажет Самуилу: «Поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Эти слова мы находим в 5 стихе 8 главы 1 книги царств. Другими словами, через много лет после идумеев евреи сказали: «У наших братьев на юге, у идумеев, есть цари. Мы тоже хотим себе царей». А теперь давайте прочитаем стихи с 40 по 43. «Сии имена старейшин Исавовых, по племенам их, по местам их, по именам их. Старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетев, старейшина Оливема, старейшина Эла, старейшина Пинон, старейшина Кеназ, старейшина Фиман, старейшина Мифцар, старейшина Магдиил, старейшина Ирам. Вот старейшины идумейские по их селениях в земле обладания их, вот Исав, отец идумеев. Такова генеалогия отвергнутого рода. 36 глава весьма полезна для всех, кто интересуется антропологией и этнографией. Она – древнейший источник, по которому можно проследить историю одного рода. Дорогие друзья, на этом мы закончили очередную беседу по 36 главе книги «Бытие». На следующем занятии разговор пойдет о сыне Исаака Иосифе.
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.

В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org.

В эфире библейское вещание BBN. У Иакова в 4 главе в 6 стихе мы читаем: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Вы знаете, готовность признаться в возможной ошибочности суждения и подчиниться приговору своих друзей или братьев не уменьшает влияние христианина и служителя Божия, а увеличивает его. Представление о непогрешимости кончается потерей доверия. Истинное смирение не замечает своих заслуг, не выставляет на вид своих исключительных духовных качеств. Помните, лицо Моисея сияло, но сам Моисей не наблюдал и не замечал этого сияния. Облеченный в смирение, Бог явился человеком, и кто из людей облечется в смирение, делается богоподобным. Таково наше пожелание для каждого из вас, дорогие друзья. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: О чем говорит нам ископаемая Миксина? Многие Божьи творения красивы, иные же с первого взгляда кажутся нам уродливыми. Например, обитатель моря – Миксина. Она не только выглядит как чудище из фильма ужасов, но еще и обладает дурными привычками. Миксина живет на средних глубинах Мирового океана. Она похожа на усатого угря. Чешуи у нее нет. Если взять ее в руки, из ее кожи начинает сочиться скользкая слизь. Единственный глаз Миксины расположен под кожей. У нее нет челюстей, зато есть зубы и еще зубцы на языке. Миксина поедает рыб, причем иногда даже изнутри. Казалось бы, и зачем только Бог создал такое омерзительное существо? Самые древние свидетельства о Миксине – ее окаменелость в горной породе. Эволюционисты, датируя эти породы, многократно раздувают возраст Земли. Но так или иначе, похоже, что эта окаменелая Миксина умерла, когда мир был еще молод. И при этом она ничуть не отличается от современных Миксин. Перефразируя слова одного ученого, можно сказать, никакой эволюции не было. Выходит, что Бог не зря создал это уродливое и неприятное существо. Никакой эволюции не было. Именно об этом свидетельствует Миксина. Дело не в красоте и уродстве, а в истине. Именно она свидетельствует о Творце.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Мы приветствуем вас на волне библейского вещания BBN и желаем успехов в изучении Священного Писания и радости в прослушивании прекрасной христианской музыки. Мне почему-то вспоминается Соломон, который в поисках за успокоением своего разума прошел и обозрел весь свет, но в конце концов сознался: «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа». Экклесиаста 2.17. Достигнув впоследствии истинного спокойствия ума, о чем мы читаем в Экклесиаста 8.17, он объявил, что последнее заключается в том, чтобы человек, предоставив миру идти своим путем, искал для себя самого Господа Бога, его боялся, его заповеди соблюдал, ибо, говорит Писание, от Него единого все зависит. Экклесиаста 12.13. Подобным же образом и Давид убедился, что счастливейший человек – это тот, кто, закрывши глаза на мир и оставив мысль о нем, держится только Бога, и, считая его вечным своим уделом, пребывает с ним в сердце своем. Псалом 36.31. «Трижды блажен тот человек, который отдает себя Иисусу Христу, чтобы он мог распоряжаться его жизнью». Счастье людей в общении с Господом Иисусом Христом. Семя истинного мира, покоя, радости и счастья в страхе Божьем, и в нем истинная мудрость. Желаем этого всем вам, дорогие друзья. Будьте с нами.

курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: Слово благодати представляет проповедь «Преодоление конфликтов», часть 7. Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
1: Я как-то рассказывал эту историю давно о том пасторе, который посещал одну пожилую сестру в своей церкви. И эта женщина в этот момент, когда пастор заходил в калитку, она считала деньги. И потом, когда она увидела, что пастор идет, она быстренько свернула их в газету и за картину положила. Пришел пастор, помолились, пообщались, поговорили. Пастор ушел, а у бабушки напрочь выше было, куда положила деньги. 100 раз прокручивала в своем сознании, до того, как пастор пришел, деньги были. Как пастор побыл здесь и ушел, денег нет. Ничего другого не могу сказать. Обыскала все, что только могла. Денег нет. Ну что делать? Пошла к братьям. А у братьев, знаете, как бывает это иногда, были какие-то другие недовольства по отношению к этому пастору. И как только они услышали, здесь такой материал пришел к ним, сразу давай-ка на членское собрание. Так он еще и ворует. Он еще и бедных вдов обкрадывает. Брата сняли с пресвитерства, и через короткое время он умер. А еще через какое-то время эта сестра сняла картину, делала ремонт, нашла эти деньги. И потом они всей церковью пошли на кладбище просить прощения. Очень часто так бывает, что наши оценки неверны. Мы увидели что-то не так. Нам что-то показалось, нам каким-то образом передали неправильно, или мы с предвзятой позиции глянули на эту ситуацию. То есть первое, что нужно делать, если вы хотите решать проблему, решите сначала, есть ли она, действительно ли проблема есть и какая. Второй важный вопрос. Изучите, что говорит Библия о данном проступке. То есть если вы имеете дело с человеком, который что-то сделал, одно дело, если то, что вы видите, просто вам не нравится. Это одно дело, это отдельный разговор. Или то, что вы видите, не нравится людям, которые рядом с вами. И совершенно другое дело, когда то, что человек делает, осуждается Священным Писанием. Знаете, что получается часто? Люди имеют дело с проблемой. Человек что-то делает, и мне не нравится. Очень часто в такой ситуации обиженная, так скажем, сторона садится за Библию. Вот когда садятся за Библию. Садится за Библию и начинает листать, как уголовный кодекс, чтобы ему пришить. Неправильное использование Библии. Совершенно неправильно. То есть настоящая проблема, которая есть между этими двумя людьми, совершенно не в том, что будет представлено. То, что представлено, нужно для того, чтобы этого человека нейтрализовать, свести счеты, поставить его вне игры. И в этом проблема. В этом проблема того, что уровень христианства, так скажем, проявляется очень, очень бледный, очень слабый. Нет действительного посвященного христианству. Христианство плотское. То есть очень важно изучить, что же говорит Библия, каким образом Библия...

0: Библия оценивает ситуацию. Когда вы сделали эти два факта, когда у вас есть ясное понимание, что да, вина здесь есть, когда у вас есть библейская оценка, даже после этого задайте себе еще один вопрос. Не лучше ли будет просто не заметить этот поступок? Нет ли возможности просто пройти мимо? Книга Притчи, 19 глава, 1 стих, написаны следующие слова. «Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам». Слава. Слава для человека, если он научится снисходить к другим. Почему так? Дело в том, что существуют некоторые ситуации, в которых действительно можно не обратить внимания. Да, есть и те, в которых нельзя, и мы немножко позже остановимся на них. Но есть много-много ситуаций, в которых нет необходимости обращать внимание. Одна из таких ситуаций – это когда человек сделал ошибку. Вы понимаете, что это случайно произошло. Вы понимаете, что это непреднамеренно, что это не система жизни, что это не цель его была, что это не его план, это не какой-то замысел коварный, который человек делает себе. Человек ошибся. Это одна ситуация, в которой нет смысла его ковырять. Вторая ситуация, в которой человек понимает, что он поступил неправильно. Представьте себе, человек сделал что-то, и это что-то очень такой большой занозой сидит в его душе. То есть он понимает, что он сделал плохо, он кается, он осознает, что он сделал не так, он ищет пути, чтобы выйти. Подходите вы и начинаете его обличать. Он уже обличен достаточно. Он уже понимает, что есть проблема, совесть его уже судит, его обличать уже не надо. Ему нужно помочь, как исправиться, как выйти. Может быть, ему нужно с каким-то душепопечителем, с каким-то служителем, если у него нет возможности, если это система, если это повторяющиеся какие-то вещи. То есть речь идет о том, что цель обличения, цель того, что мы обращаем внимание на что-то, заключается не в том, чтобы подчеркнуть это для человека, а в том, чтобы человек понял. А раз он уже понял, зачем об этом говорить? Зачем это снова поднимать? Зачем ставить человека в неудобное положение, когда он сам уже 1000 раз в этом положении? Он сам прекрасно понимает, ему уже очень неудобно от того положения, в котором он находится. Но есть и ситуации, в которых мы не можем просто пройти мимо. Что интересно, что очень часто мы их путаем. Там, где нужно бы пройти мимо, мы не проходим, а там, где нельзя проходить мимо, очень часто нам просто дела до этого нет. Если человек делает что-то такое, что нарушает его отношения с Богом, это наша с вами обязанность подойти к этому человеку и с любовью попробовать его исправить, чтобы показать ему, слушай, ты делаешь эти вещи, ты никогда не сможешь жить правильно. Ты никогда не сможешь ощутить реального христианства, потому что ты допускаешь этот грех. Или когда этот поступок, его поступок нарушает ваши взаимоотношения. Взаимоотношения мужа и жены, взаимоотношения детей и родителей, взаимоотношения друзей. Да, на такие вещи нужно обращать внимание. Нужно спокойно найти возможность, найти время и сказать, ты знаешь, что вот эта твоя реакция, она всегда осложняет наши отношения. Мы всегда начинаем за здравие, кончаем за упокой. У нас всегда вроде бы с хорошего получается что-то неприятное для нас обоих. Давай посмотрим, что мы можем изменить, от чего мы можем отказаться, что мы можем, так скажем, поставить на какой-то период вне сферы наших взаимоотношений. Еще одна ситуация, когда ваш оппонент причиняет или может причинить боль кому-либо. Я уже говорил о этом примере с беспорядочным водителем. Есть другие люди, есть другие ситуации, в которых люди причиняют боль, когда люди оскорбляют других, когда люди своими неправильными действиями вокруг себя накаляют атмосферу. Мы, христиане, которые находимся рядом с ними, это наша обязанность, наша ответственность помочь этим людям избавиться от этой проблемы, которая их же жизнь, собственную их жизнь приводит в эту ситуацию неприятностей. Еще одна последняя ситуация, которую я здесь привел, хотя их гораздо больше, возможно. Если это мы не можем не обращать внимания на это, если этот поступок приводит человека к тому, что он наносит вред самому себе. Есть разные действия. Например, человек, который в своей похоти, в своем желании начинает влазить в большие долги. Это грех. Это грех. Но ему очень хочется что-то, очень сильно хочется что-то. А вокруг нас мы живем в таком мире, где нас 100 раз поставят в такие ситуации, продемонстрируют нам и покажут, ты смотри, это такая хорошая вещь. Ну, стоит, правда, твою годовую зарплату, но ничего, за то, что это хорошая вещь. Зато ты будешь действительно уже крутой, ты будешь как самый настоящий. И поддавшись на эти действия, мы ставим себя в положение, когда нам самим потом не продохнуть. Когда мы не можем не уделить время семье, не уделить время церкви, не уделить время для того, чтобы самим жить как-то. Почему? Потому что мы купили эту машину, или мы купили этот телевизор, или домашний кинотеатр, или яхту, или что угодно сейчас покупают люди. Вот. И она стоит у нас, эта яхта, мы так проезжаем, когда домой с работы в 12 часов ночи, бросим так на нее взгляд, и утром, когда в 6 утра выскакиваем, то же самое. Ну, может быть, один раз в год где-то на эту яхту еще выедем, потому что времени больше нет. У меня было много таких ситуаций. Одну помню, когда человек пришел и рассказывал о том, как он круто жил, и я спросил, сколько ты должен? Он говорит, 21 тысяча. Мы с ним общались несколько недель, и я его убедил, что ему нужно покаяться в этом образе жизни. Потому что он живет не за свои деньги. Он живет за чужой счет. И хочет жить круто. И это не просто, это грех. Это грех, в котором нужно покаяться. И слава Богу, вы знаете, этот человек изменился, и он до сих пор, когда мы с ним встречаемся, он вспоминает и благодарит меня. Он говорит, слава Богу, я теперь живу нормально. Он смог рассчитаться с долгами, он организовал свой бюджет. И подобных ситуаций очень много. Когда человек своими неверными действиями ставит себя в положение, когда он наносит вред самому себе. Он ставит себя в положение, когда он не в состоянии потом сам правильно, нормально жить. Третий важный принцип для того, чтобы мы могли подготовиться к решению конфликтов, это объективность. Если вы хотите решать конфликты, приготовьтесь объективно рассмотреть ситуацию. Будьте готовы к тому, что вам придется изменить свое мнение. Будьте готовы посмотреть на конфликт с глазами своего соперника, глазами своего оппонента. Если вы не сможете посмотреть таким образом, вы не готовы к решению конфликта. Вы готовы драться, вы готовы противостоять, вы готовы каким-то образом всю свою армию, весь арсенал бросить для того, чтобы подавить этого человека, но решить проблему вы не готовы. Для того, чтобы ее решить, нужно быть готовым объективно взглянуть на то, что происходит. Посмотреть глазами вашего оппонента, посмотреть, что он чувствует. Посмотреть, что в его сознании. Посмотреть, что его привело в такое положение. Почему эти его действия или эти его реакции стали возможными. Только тогда мы сможем иметь правильный подход. Левитам, 19 глава, 15 стих. «Не делайте неправды на суде. Не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого, по правде суди ближнего твоего». Правда, у некоторых людей слово «правда» не вызывает больших проблем, потому что у них есть только два мнения, свое и неправильное. То есть их мнение всегда приравнивается правильному. И невозможно так быть, чтобы было что-то по-другому, каким-то другим образом. Вот именно об этом идет речь. Речь идет о том, чтобы мы готовы были согласиться с тем, что мы, как это ни странно звучит, оказывается, можем быть иногда неправыми. Вот очень трудно нам поверить в это. Но оказывается, это факт, что мы иногда можем быть неправыми. Если вы хотите решать конфликты, научитесь смотреть на себя с такой точки зрения. Научитесь смотреть на то, что может быть ваш оппонент в чем-то прав. Особенно часто это происходит, когда люди наклеивают ярлыки. Вы помните, из Назарета? Разве оттуда что-то может быть доброе? Это слова из Евангелия. Это ситуация, которая описывает вот те вещи, те события, которые происходили. Вы помните, самарянка? Как ты, будучи иудей, ты можешь со мной сообщаться? У нас точно такие ярлыки. Мы ставим себе «ты всегда такой», «она всегда такая», и у нас уже все, вопрос закрыт. У нас уже решено, что она должна быть виновата просто по определению. Так вот, речь идет о том, что нам нужно научиться в каждой конкретной ситуации судить по правде. Действительно быть объективным. Да, человек, может быть, 100 раз был неправ, а в этот раз, ну, как назло, оказался прав. Бывают такие ситуации. И все те 100 раз, которые он был неправ, не дают нам права сейчас его назвать неправым. Почему? Потому что сейчас он как раз-то и прав. И как бы нам ни хотелось пришить ему все то, что было у него много-много раз до того, мы будем неправы, если мы это сделаем. То есть речь идет о том, что для того, чтобы эффективно решать конфликты, нам нужно научиться объективности. Четвертое. Самое сложное, может быть. Научитесь рассматривать себя, свою роль в случившемся конфликте. Когда у нас конфликт, то чаще всего нам все понятно, что виноват тот, кто против нас что-то имеет, или наш оппонент виноват. Но если вы хотите решать конфликты, а не углублять их, начните с того, чтобы посмотреть на себя. Посмотреть на то, что вы вложили в то, что этот конфликт случился. Какая ваша часть, какой ваш взнос? Вы знаете, конфликт всегда имеет две стороны. Какая-то больше, какая-то меньше. Я вам рассказывал уже много раз об этом, когда мне приходится иметь дело с семейными конфликтами. Чаще всего звучит следующие цифры. Сначала начинается с того, что она говорит, что он полностью виноват. Он говорит, что она полностью виновата. Потом, когда мы пытаемся выяснить, что все-таки, да, есть же какой-то процент, ну 2% моей вины может быть. Вот на 2% сходятся, да, соглашаются, что да, все-таки не ангел, крыльев еще не видно. Значит, скорее всего, наверное, какая-то вина есть. Вот, ну маленькая. Маленькая так, чтобы на всякий случай что-то не пришили, потому что там-то 98, оно давит сильнее, чем 2. Вы знаете, когда мы говорим о конфликте, прежде всего, нам нужно посмотреть, что с нашей стороны было сделано и правильно, для того, чтобы мы были честными. Чаще всего то, что происходит, то, что осложняет конфликт, или то, что вообще делает его реальностью, чаще всего начинается с положения, когда мы реагируем неправильно на что-то, неверная реакция на что-то. То есть человек что-то сделал, и, возможно, неправильно, или нам показалось, что это неправильно, или же нам просто не понравилось это, так скажем, он имел право на это, но нам не понравилось это. Человек что-то сделал, и мы на это прореагировали неверно. Мы каким-то образом с раздражением, с повышенным голосом, с гневом обратились к этому человеку. И когда этот человек увидел наш гнев, вот здесь вспыхнул конфликт. То есть в этой ситуации оба человека виноваты. Да, тот, может быть, что-то неосторожное сделал, но вы неправильно прореагировали. Вы прореагировали гневно, вы прореагировали раздраженно, и вы добавили масло в огонь. Вы плеснули туда бензинчику для того, чтобы он вспыхнул. До этого он тлел. Но вы вложили... Конечно, мы видим, что он виноват. Только он виноват, потому что он это начал. Хотя ваш оппонент будет говорить, ну да, я ошибся, я слабый был вчера, я просто силы не имел, я вот, ну вот так сделал, ну нельзя же так наезжать на меня. И у обоих есть оправдание. У одного есть оправдание, у второго есть оправдание. Так вот, если мы хотим решать конфликты, дорогие друзья, нам нужно начать с вот этой точки. Посмотрите, а что вы сделали неправильно? Может быть, какие-то неосторожные слова, которые были сказаны вам. Часто так получается, что какие-то слова, которыми вы пользуетесь, и они кажутся в вашем обиходе нормальными словами, люди, которые мало с вами общаются, им они кажутся обидными. Или, может быть, вы сказали эти слова обидным тоном. Или, может быть, каким-то образом вы были неосторожны в слове. Любым образом. Послушайте, Иаков говорит, 1 глава, 26 стих. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, тот обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». Очень ясно сказано. То есть речь идет о том, что если мы не обуздываем свой язык, то есть что значит не обуздываем? То есть мы говорим те вещи, которые причиняют людям боль. Мы говорим тем тоном, мы говорим такими словами, такими выражениями, которые причиняют людям боль. Здесь написано, не обманывайте себя, ваше благочестие пустое. Оно не содержит в себе благочестие. Почему? Потому что благочестие, оно выражает себя. Оно выражает себя в том числе или в первую очередь в том, чтобы подчинять или покорять уста. Еще один вид того, что мы вкладываем в возникновение конфликта, это несдержанное слово, или точнее, не вполне сдержанное слово. Очень и очень часто бывает так, что мы вроде бы как-то постарались это выполнить, но мы не сделали это так хорошо, как нам это сказали. Вспомните, сколько раз вы мыли полы дома, когда вам родители говорили, и вы их мыли, ну, так, чтобы папа с мамой только успокоились. Почему? Потому что, ну, там были масса важных дел. Ребята на улице, там какие-то походы срочные были. Поэтому вам нужно было сделать вид, что вы выполнили. Но на самом деле вы не выполнили. И правда открывалась только тогда, когда мама заглядывала там за штору или за комод или еще там куда-нибудь и обнаружила то, что не было сделано, неправильно было сделано, не до конца было сделано. Точно так очень часто мы в своих отношениях с людьми, мы вроде бы выполнили, мы вроде бы сделали то, что мы пообещали, но сделали как бы не до конца. Екклесиаста 5 глава 5 стих. «Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою». Четвертый элемент, который описывает вот эту ситуацию, когда мы вкладываем что-то в конфликт, это наше неуважение к другим. В самых разных ситуациях это наблюдается. Это тогда, когда мы превышаем свои полномочия, когда мы ставим себя, берем на себя власть, которая нам не принадлежит. Очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда каждый считает, что он имеет право. Молодое поколение считает, что оно имеет право жить так, чтобы старшим людям, какое кому дело, как я живу. Старшее поколение считает, что оно имеет право, чтобы с ними считались. И вот здесь сталкивается взаимное неуважение. Одни не уважают одних, другие не уважают других. И таким образом мы приходим к ситуации, когда мы своими действиями делаем что-то неуважительное. Речь идет вот о чем. Даже тогда, когда человек действительно виновен против вас, вы не имеете права относиться к нему неуважительно. Не имеете права. Так написано. Почему? Потому что этот человек ходит перед Богом, и Бог ему судья, но не вы. Да, вы можете сказать, что он здесь неправильно делает, но это не является основанием для того, чтобы вы гневались, для того, чтобы вы были недовольными, для того, чтобы вы ставили человека ни во что. Это не является основанием. Вам нужно научиться уважать друг друга. Вот почему даже родителям сказано, чтобы они не раздражали детей, чтобы не превышали свои полномочия. Речь идет о том, что для каждого человека есть свое место, есть свое положение, когда каждый из нас должен смотреть на себя правильно. Римлянам 12 глава 3 стих. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому уделил Бог». И последнее. Есть очень простое правило. Золотое правило, которое находится на страницах Священного Писания. Посмотрите, проверьте себя Когда возник конфликт, проверьте, действовали ли вы в этом конфликте так, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди. Если нет, если что-то из этих пяти перечисленных пунктов вы обнаружите в себе, вам нужно покаяться прежде всего. Матфея 7 глава, 12 стих. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». В следующий раз мы будем говорить о том, что значит покаяться, что значит освободиться от своей доли вины, от своей роли, которую вы играли в этом конфликте. И только тогда, когда это произойдет, мы сможем расчистить путь для того, чтобы мы могли эффективно и правильно разрешать конфликт.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Мы говорим о музыке и пении. Мы то, что мы поем, поэтому в музыкальном служении выбирайте слова и песни аккуратно и мудро. Колоссянам 3:16. Вы учите собрание через песни и слова, которые выбираете. В большей или меньшей степени, но наша церковь запомнит слова песен лучше, чем некоторые проповеди. Создавайте репертуар песен, которые позволяют вам выражать различные аспекты Божьей славы, Его характера, и песни, в которых есть отклик на эти истины. Когда я говорю об отклике, я имею в виду возможность в пении выражать нашу ответную реакцию на истины, о которых мы поем. Хороший пример – песня «Великий Бог». В первом куплете мы поем о величии Бога в Его творении. В припеве отчетливо виден наш отклик на Его творение. «Тогда поет мой дух Господь тебе, как ты велик». Соединяйте песни, наполненные истиной, с песнями, в которых собрание сможет выразить свою реакцию на нее. Просмотрите внимательно все тексты своих песен. Действительно ли они помогают людям в церкви назидать друг друга и способствуют тому, чтобы Слово Христово наполняло их ум, сердце и жизнь обильно?

Однажды Божий человек Елисей воскликнул: «Теперь позовите мне гуслиста». И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. 4 Царств 3:15. Что происходит с нами сегодня при звуках нынешних гуслистов? Касается ли Господь нашей души? Успокаивает ли нас в повседневных проблемах? Дает ли нам мудрость свыше для решения насущных вопросов? Елисей знал, что, найдя правильного гуслиста, он получит нужный ответ от Господа. Уверены ли мы сегодня, что, слушая христианскую музыку и пение, наполнимся Божьей благодатью и приобретем мудрость в нашем ежедневном следовании в небеса? Еще не поздно, мои дорогие, найти правильного гуслиста.

0: Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.
1: Предлагаем вам стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9 стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: А вот мы и снова вместе. Слава Богу, что есть такая возможность слушать Слово Божье. Здравствуй! Напомню, о чем мы говорили в прошлый раз. Несмотря на предупреждение пророка Михея, царь Ахав пошел войной на рамов. Все попытки Ахава обезопасить себя не помогли ему избежать смерти и поражения. А ведь Бог его предупреждал. Победа, дарованная Богом. Библия. Вторая книга Паралипоменон, 20 глава. Во дворец царя Иосафата пришла страшная весть. Три вражеских государства объединились, чтобы напасть на Иудею. Враги уже захватили один из иудейских городов и теперь медленно, но верно приближались к столице. Иосафат повелел всем жителям страны прибыть в Иерусалим. Люди пришли со всех концов Иудеи вместе со своими семьями и собрались во дворе храма, где ожидал их царь. Рядом с царем стояли левиты. Левиты были служителями в храме. Они следили за храмом, охраняли его и исполняли богослужебную музыку, и пели хвалу и молитвы Господу. Царь Иосафат знал, что войско его недостаточно сильно для битвы с такими могущественными врагами. Перед всем народом Иосафат стал просить помощи у Господа. «Господи, Боже отцов наших, Ты владычествуешь над всем миром», — молился царь. «Ныне постигло нас великое бедствие. Вот, пришли враги, чтобы отнять у нас землю, которую Ты дал нам, а у нас нет силы изгнать их. Боже, помоги нам». Тут выступил вперед один из левитов, через которого Бог ответил на молитву Иосафата. «Слушайте все иудеи, царь Иосафат!» – провозгласил левит. «Так говорит Господь, не бойтесь и не ужасайтесь, на сей раз не вы будете сражаться. Завтра выступите против врагов и увидите, как Господь даст вам победу». Услышав такие слова, царь и народ пали пред Господом и стали благодарить Его. Левиты же громко запели «Хвала Богу! Благодарение Богу!». На следующий день рано утром Иосафат собрал свои войска. «Люди иудеи, положитесь на Бога!» — сказал им царь. «Верьте Господу, Богу вашему, и будьте тверды!» И он приказал певцам и музыкантам из храма идти впереди войска. И левиты шли и пели «Славьте Господа, ибо вовек милость Его!». Иудеи были еще далеко от вражеского стана, когда Бог наслал смятение на неприятеля. Охваченные безумием воины начали яростно поражать друг друга. Когда иудейские воины подошли туда, они нашли в стане лишь тысячи тел, неподвижно лежавших на земле. Иосафат и его народ забрали все ценное, что оставалось в стане, и с богатой добычей воротились в Иерусалим. Под звуки цитр и труб пришли они к храму Господню. Всем было ясно, что победа дарована иудеям Господом, ведь они даже не успели обнажить свои мечи. Что ты делаешь, если перед тобой стоит сложная задача или большая опасность? Прежде всего, надо молиться Богу и просить у Него помощи, потому что только Он способен решить все наши проблемы. Так сделал иудейский царь Иосафат, когда узнал, что враги собрались напасть на иудейский народ. Заметил ли ты, что Бог сразу после молитвы царя ответил через левита, и что, отправляясь на войну, иудейский народ пел и хвалил Бога? Когда мы переполняемся благодарностью Богу, Он благословляет нас победой. Но нам снова пора прощаться. До свидания, до следующей встречи, когда мы снова соберемся послушать Слово Божье.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 52. Книга Иова, 39 глава с 33 стиха. «И отвечал Иов Господу и сказал: вот я ничтожен, что буду отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду. Даже дважды, но более не буду». В своем горе Иов наговорил очень много. Он жаловался Богу, упрекал его, сердился, отчаивался. Иов много говорил и в конце концов выдохся. Все жалобы и упреки Богу высказаны, а легче не стало. И только тогда, когда Иов замолчал, начал говорить Господь. Бог сказал меньше, чем говорил Иов. Но каждое его слово заставляло Иова думать о великом Боге. А еще думать о том, что Бог все о нем знает, об отчаянии, об унынии и о безутешности Иова. И тогда Иов смог сказать главное: «Я говорил опрометчиво, но более не буду». Как мы катались с горы. Не с горки, а именно с горы, с большой горы. Если вы думаете, что дело было зимой, и мы катались с горы на санках или лыжах, то очень ошибаетесь. С горы мы катались жарким летом, стоя на своих собственных босых ногах. Мы – это я и две девочки, в семье которых я гостил летом. Одну звали Ирой, а другую – Ларисой. Их папа и мама были врачами, поэтому дома было полно всяких лекарств. Любую болячку и царапину сразу же принимались лечить. А царапин, ушибов и ссадин у нас всегда было достаточно. Уходя утром на работу, родители говорили своим дочкам: «Займитесь сегодня каким-нибудь полезным делом. Не лезьте куда не следует, и никакой беды с вами не случится». А потом они еще подробно рассказывали, чего им не следует делать. И девочки послушно отвечали: «Больше так делать не будем». Я тоже выслушал все эти указания и соглашался с девочками: «Нет, больше мы туда не пойдем» или «больше не будем». Мы действительно больше не делали того, что делали вчера, заработав ссадины и ушибы. Мы даже занялись чем-то полезным, пропололи грядки с луком и наелись в саду малины. А потом пошли гулять. По улице гулять было не очень интересно, и мы пошли в горы. По крутому склону добрались до каменистых уступов и поискали в узких расселинах кристаллы горного хрусталя. Они были очень маленькие, достать их было трудно, и отколоть тоже не было чем. Пришлось сесть и отдохнуть в тени больших камней. Тут-то нам и пришла в голову мысль – покататься с горы. Не знаю, кому первому пришла эта мысль в голову, но она всем понравилась. Внизу текла небольшая речка, а склон в этом месте был не такой крутой и без камней, только глина. А если эту глину полить водой, то получится самая настоящая скользкая горка, и по ней можно будет кататься, так же, как и зимой по горке ледяной. Никому из нас не пришла в голову другая мысль о том, что это опасно. Например, можно поранить ногу выступающим острым камнем или со всего маха влететь в речку с каменистым дном, получив немало ушибов. Или, упав на скользком склоне, можно было сломать руку или ногу. Мы полили горку, выжав на нее воду из намоченных в речке маек. Скоро горка стала готовой для спуска. Лететь вниз по ней было здорово. Надо было только вовремя затормозить перед самой речкой, чтобы не влететь в нее. А потом снова подняться вверх и опять лететь вниз с замирающим сердцем. Правда, так мы покатались недолго. Ира упала на самой середине спуска, процарапав правую ногу от низа до верха. Хотя мы и промыли все ее раны в речке, а родители Иры обработали их йодом и разными мазями, нога у нее заживала долго. «Больше не буду кататься с глиняной горы», – пообещала Ира. «Будет еще лучше, если ты больше не будешь непослушной», – ответили ей папа и мама. И они были совершенно правы. То, что непослушание является грехом, знают даже маленькие дети. Они так честно и искренне обещают своим папам и мамам, что больше никогда не будут делать плохо и никогда больше не будут непослушными. И очень часто забывают о своих обещаниях. праведный человек Иов сказал Богу, что никогда более не будет упрекать его в несправедливости. Его слова не были пустыми обещаниями. Он научился почитать Бога на своем горьком опыте. И моя подружка Ира тоже. На своем горьком опыте научилась не давать пустых обещаний. Теперь она понимала, что значат эти слова «больше не буду». Однажды к Христу привели грешную женщину. Люди, которые ее привели, требовали для нее строгого наказания. А Господь Иисус ответил им так: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И как оказалось, все эти люди, считающие себя очень праведными, часто были непослушны перед Богом. А бедной женщине Христос сказал: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». То есть больше не делай греха. Это написано в Евангелии Иоанна, 8 главе. Если вы не были послушны или сделали то, что огорчило Бога и людей, дайте Ему обещание: «Больше не буду». И не грешите, чтобы не попасть в беду.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Белочка! Ой, ну как же мне одному тяжело такую огроменную княженцию тащить? Ой, ну хоть бы услышала меня, что ли, Белочка! Ой, до ее домика я еще ни одно копытце подверну. Ну, Белочка, мы же сегодня в путешествие отправляемся. Ой, во всякие страны, заповедники невиданные. Ну, поэтому я эту книгищу у дядюшки Лося и прихватил. Да, это я, не подумав, такое решение принял. Ну, про тяжесть это я говорю. Как будто бы у меня в руках не книга, а целая корзина камней. Эй, Белочка, ну вильни же ты своим хвостиком.
1: Привет, кабанчик. Это ты у меня между колючек хвостик разглядел?
0: А, привет, ежик. Да нет, это я не тебя колючей зазываю, а Белочку. Это я к ней тяжеленную книгу тащу. Ну, чтобы в нашей радиопередаче поучаствовать. «Путешествие в заповедник» она называется.
1: А, я наслышан о ваших радиопередачах. Смотрите, «Радуга». Благодаря им наш заповедник таким известным стал. Особенно мне интересна ваша передача «Небесные вопросы». Я много нового и полезного для себя из нее черпаю.
0: А знаешь что, колючка? Ты хочешь со мной и Белочкой в сегодняшней передаче поучаствовать? Только твое участие прямо уже сейчас пригодится. Ну, чтобы я не один надрывался от этой тяжести. Поможешь мне эту энциклопедию донести?
1: С удовольствием помогу.
0: Только смотри, на свои иголки-то не накалывай. Ну, чтобы в целости и сохранности вернуть ее потом дядюшке Лосю.

0: Ой, привет, Белочка. Ну и что ты на меня так внимательно смотришь? Ты что, разве не видишь? Я страшно устал. Еле-еле свой хвостик волочу. А про чай с вкусными булочками я даже не напоминаю. Ты и так обо всем должна догадаться. А я не один пришел. Это ежик, он со мной будет участвовать в нашей радиопередаче «Путешествие в заповедник». Это благодаря ему я еще на 3 часа в пути не задержался.
1: Привет, Белочка.
2: Привет, ежик. Привет, кабанчик. Кабанчик, ты, как всегда, очень вежлив.
0: Это я-то? Ой, да, я такой вежливый, скромный. Это всем известно, правда, ежик?
2: Ежик, проходи. Сейчас я вас буду чаем угощать. А ты, кабанчик, хватит себя любимого расхваливать. Ну, присаживайтесь, булочки еще горячие.
0: А можно мне добавки? А потом уже можно и к передаче перейти.
2: Дорогие ребята, присаживайтесь поудобнее.
1: Мы отправляемся в путешествие в заповедник.
0: Слушайте, я даже название нашей сегодняшней передачи придумал. Про компот, хлеб, резиновые сапоги и бумагу. Ну как, нравится? Ой, Белочка, ежик, смотрите, где тут я свои закладки оставил.
2: Рутфикус из семейства тутовые самый многочисленный и насчитывает более 1000 видов. Знаете ли вы, что смоковница, фиговое дерево или инжир самый знаменитый среди фикусов? Ведь о нем мы находим упоминание даже в Библии. Слово «инжир» с самого детства тесно связано у нас со словами «компот» и «сухофрукты». Ученые предполагают, что инжир люди умеют возделывать уже более 5000 лет. Сначала его выращивали в Аравии, затем в Финикии, Сирии и Египте. И только в 9 веке до нашей эры инжир был завезен в Элладу, а в 16 веке попал на американский континент.
0: Белочка, ну помедленнее, я записываю. Как там, в Элладу?
2: В Элладу, кабанчик. Но я продолжаю. В русский язык название фикус пришло в 17 веке, уже несколько измененным – фига. Отсюда и фиговое дерево. Почему же так популярны фиги, смоквы, или их еще называют винные ягоды или смирнские ягоды? Да потому что они очень вкусны, полезны и калорийны. Горстью смоков можно насытить голодного человека. В них содержится до 23% сахара, а в сушеных – в 2 раза больше. Недаром финикийские мореплаватели брали их с собой в дальние морские походы.
0: Ой, а хорошо бы им еще побольше желудей прихватить. Разве одни смоквы могут голод утолить? Уж я, кабанчик, авторитетно заявляю. Ой, извини, что перебил, Белочка.
2: А еще инжир дает обильный урожай. До 20 тонн на гектар. Потом он неприхотлив, может расти на каменистых осыпях и даже на скалах. Плодоносить дерево начинает на 2-3 год жизни, а живет до 30-60 лет, а иногда и до 300.
1: Знаете ли вы, что другой представитель фикусов – хлебное дерево? Его разводят на островах Океании.
0: Ой, ты что, хочешь сказать, что на нем булки растут? О, только лапку протяни, и тебе прямо в рот свалятся.
1: И растут на хлебном дереве все же не булки, как утверждал один генерал из сказки Салтыкова-Щедрина, что булки в том самом виде родятся, в каком их утром кофею подают, а соплодие. Из мякоти плодов делают тесто и пекут хлеб. Подобно бананам, незрелые плоды используются как овощи, а зрелые и более сладкие – как фрукты. Соплодие крупные, округлые, в диаметре до 30 сантиметров, а весит от 2 до 4 килограмм. Хлебное дерево – одно из самых урожайных плодовых деревьев. Одно дерево в год может приносить от 150 до 700 плодов, а плодоносит 9 месяцев в году, только 3 отдыхает, и так на протяжении 60-70 лет. Известный мореплаватель Джеймс Кук говорил: «Человек, посадивший за свою жизнь десяток хлебных деревьев, исполнил свой долг по отношению к ближним столь полно, как европеец, пахавший и сеявший хлеб всю свою жизнь».
0: Так, а сейчас я, пожалуй, тоже своими энциклопедийными знаниями блеснуть смогу. Ой, а знакомо вам такое слово «джекфрут»? Ага, что, удивились? Ну так вот, развесьте свои ушки. Индийский джекфрут – еще один представитель семейства тутовых из Юго-Восточной Азии. Это дерево, дающее самые крупные фрукты в мире. На его стволе, как и у хлебного дерева, висят десятки плодов-бочонков весом до 40 килограмм. Ой, а длина их достигает 90 сантиметров, а в ширину они полметра. Ух ты! Индийская поговорка гласит: если на вашем дворе растет джекфрут, то вы не умрете с голоду.
2: А вот фикус каучуковый или эластичный содержит в своем млечном соке каучук, который используется в производстве резины.
1: Есть в семействе тутовых и молочное дерево, млечный сок которого похож по вкусу на молоко, а когда застывает, напоминает сыр.
2: А в Японии растет бумажное дерево кодза, приемлемое для бумаги ручной выделки.
0: Ой, кто бы мог подумать, тычинки да пестики. Ой, просто чудеса, да и только.
2: Действительно, Господь удивительный творец. Сказал, и возникло чудо. Чудеса творения.
1: Это верно. Согласен с тобой, Белочка. Спасибо, друзья, что пригласили меня поучаствовать в вашей передаче «Путешествие в заповедник».
0: А ты еще, Колючка, приходи. Ну, нам эти волонтеры очень нужны.
2: Волонтеры-кабанчик. Правильно так произносить.
0: Да-да, ну это которые по доброй воле помогать готовы. А работы у нас пруд-пруди, всегда имеется. Вот там всякие тяжести помочь донести, ну там в доме прибраться, пирожки там настряпать.
2: Не слушай его, ежик. Мы обязательно пригласим тебя еще принять участие в наших радиопередачах «Смотрите, радуга» и на правах почетного гостя. Да-да, кабанчик. И не нужно мне делать такие страшные глаза.
1: Спасибо, Белочка. Обязательно еще приду. А работы я никакой не боюсь. Всегда буду рад оказать помощь, если потребуется.
2: Дорогие ребята, а время нашего сегодняшнего путешествия в заповедник подошло к концу.
0: Пишите нам по адресу: христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга», «Путешествие в заповедник», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
1: Еще запишите наш электронный адрес: radugasobaka.lio.ru.
2: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
1: Передача подготовлена миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
0: Эй, ежик, а ты случайно никуда не торопишься? Ну, это я к тому, что мне же нужно вернуть энциклопедию дядюшке Лосю. Ну, ты же сам сказал, что никакой работы не боишься. Мальчик.

умерщвляли для смягчения и оправдания при угрызениях совести. «Бог поругаем не бывает» — Галатам 6:7. Благость Божья и долготерпение проявляются в том, что Он терпит грешника, нарушающего Его святой закон, не сразу наказывает его, ожидает его покаяния, или, как учит апостол, ведет к покаянию, Римлянам 2:4. Но когда грешник пренебрегает этим богатством Божьей благодати и остается нераскаявшимся и ожесточенным, тогда правда Божья вступает в свое дело и воздает ему по делам его, Римлянам 2:6. Я верю, что ни один из вас, дорогие друзья, не останется для Божьего суда, но вы примете Божью благодать сегодня и получите спасение от ваших грехов. Сделайте это сейчас.

0: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

Пророк Наум пишет: «Господь долготерпелив и велик могуществом, и не оставляет без наказания». Писание говорит: «Кого Бог любит, того и наказывает».

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем биографический цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Жизнь Давида служит примером того, как нам поступать, когда Господь наказывает за совершенный грех. Мы рассмотрим эпизод из его жизни, где увидим, как реагировать на бурю последствий греха. Они могут ввести нас в состояние уныния. Почему Бог допускает такие события в нашей жизни? И каким урокам Бог хочет нас научить? Мы услышим в продолжении сегодняшней беседы. Название беседы «Как пережить бурю». Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин.
1: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжим с вами изучение жизни Давида. Во второй книге Царств, 12 главе, мы читаем историю, как Господь воспитывает, наказывает Давида за грех, который он совершил. Господь наказывает, но он и восстанавливает, если мы просим прощения. И главный вопрос, который звучит, как пройти через шторм испытаний? Как пережить последствия греха? И Божие Слово учит нас. Но прежде всего нужно молиться, как молился Давид. И мы читаем во второй книге Царств, 12 главе. Когда Нафан, пророк Нафан, пошел в дом свой, мы читаем в 15 стихе, и поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, уединившись, провел ночь, лежа на земле. Давид обратился к Господу, он молился. Да, он проходил через последствия своего греха. Господь наказывал. Но он должен был понимать, что жизнь человека и жизнь этого ребенка в руках Господа. Поэтому он молился. Господи, помилуй. Второе, что нужно заметить. Давид несет и принимает ответственность за свои поступки. Он зрелый человек. Мы читаем дальше. Вторая книга Царств, 12 глава, с 18 стиха. «На седьмой день дитя умерло, и слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец, ибо говорили они, когда дитя было еще живо, мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего. Как же мы скажем ему, умерло дитя? Он сделает что-нибудь худое». Слуги Давида боялись. Они видели, в каком состоянии находится царь Давид, в глубокой депрессии. И они считали, что когда мы сообщим ему эту весть, то он может нанести себе вред. Но библейский текст говорит, увидел Давид, что слуги его перешептываются между собой, и понял Давид, что дитя умерло, и спросил Давид слуг своих, умерло дитя? Они сказали, умерло. Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался и переменил одежды свои, пошел в дом Господен и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. Это удивительно. Давид, который 7 дней был на земле, ожидая ответа от Господа, вопрошая Бога, он предоставил себя в распоряжение Богу. Сокрушенным и со смиренным сердцем он позволил Богу поступить, как ему будет угодно, и услышал слова: дитя умерло. Поэтому он встал, умылся, переоделся и пошел в дом Божий. И тогда уже поклонился Богу. Когда я читаю эти строки, то я вспоминаю Иова. Книга Иова, 1 глава, 21 текст. «Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». И там он славил Господа. Знаете, чего необходимо остерегаться, когда несешь ответственность за свои поступки? Остерегайтесь озлобления. Нужно быть на страже, чтобы не винить Бога. Господи, как ты мог так поступить со мной? Я служил тебе все эти годы. Посмотри, что ты забрал у меня. Ничего подобного нет в жизни Давида. Он принял Божий ответ и пошел поклониться Богу. И необходимо заметить, что не каждый из нас является Давидом. Я бы хотел иметь зрелость этого человека, но у меня ее нет. У кого-то из вас она может быть, но немногие. Когда мы полностью пожинаем последствия греха, можем принять полную ответственность. И нам порой нужен кто-то рядом. В этот момент хорошо понимающий супруг или близкий друг может послужить нам. Так один служитель описывает состояние человека, проходящего через трудности и испытания. Он описывает состояние человека в испытаниях пятью характеристиками. И первый уровень – это проблема, начало испытаний. Потом идет углубление проблемы, затруднительное положение. Следующий уровень – кризис. Четвертый характеризуется паникой, а пятый – состояние шока. Сначала проблема, затруднительное положение, кризис, паника и шок. Смотрите на это как на цветовые спектры. И весьма примечательно, что когда человек находится в шоке, то создается впечатление, что все тихо и спокойно, когда в действительности у него глубокая травма. Большинство людей впадают в состояние шока на некоторое время после несчастного случая. В ситуации МЧС, после опасного ущерба для жизни или после смерти близкого человека. На прошлой неделе было ДТП, дорожно-транспортное происшествие. Двое выживших в трагедии были найдены спустя полчаса полубессознательном состоянии, и они не могли адекватно отвечать на вопросы. Во время катастрофы люди будут вести себя какое-то время так, как будто они онемели. Они смогут стоять или сидеть посреди полного хаоса, будто они одни на земле, а вокруг никого нет. Но я не хочу быть человеком, который знает ответы на все вопросы. У меня нет необходимой квалификации. Я хочу сказать, что чрезвычайно важно нам, как другу, быть рядом и помочь человеку, который переживает кризис. Это вопрос душепопечительства. Неважно, будь это по его вине или кого-то еще, мы нуждаемся друг в друге в теле Христа. И, пожалуйста, не перепутайте это полубессознательное состояние, как будто человек сильный и твердый в Господе. И порой требуется вступиться по своей инициативе за друга, чтобы тот человек понял, насколько важна дружба в тот момент. Давид же сам нес ответственность за свои поступки, и мы восхищаемся им. Давид услышал новость, встал, умылся, привел себя в порядок и пошел на богослужение. Это похоже на то, словно Давид сказал: «Бог сделал это, Бог сделал то, Господь дал и Господь забрал, и я продолжу жить». Это весьма зрелый ответ. Повторим, что было сказано ранее. Во-первых, Давид молился. Во-вторых, он осознал и отвечал за свои поступки. В-третьих, нам нужно обратиться к Божьему Слову, положиться на истины Библии. Больше всего нам хочется погружаться в Слово Божие, когда именно наступает кризис. Вы не можете позволить своим эмоциям руководить вами, иначе вы совершите что-то безрассудное или глупое. Давид примирился с Богом и нашел покой и мир в истине Божьего Слова. Прочитаем Божий текст. Прочитаем текст Священного Писания дальше. Его слуги не понимали его. И сказали ему слуги его: «Что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал. А когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб». И вот ответ. «И сказал Давид: доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо». Это то, что необходимо делать во время первого периода наступления последствий. Не отрицайте. Продолжайте думать, может быть, есть надежда. Может, этого не произойдет. Возможно, Бог проявит ко мне великую милость и не наведет эту приближающуюся трагедию. Быть может, Он позволит ребенку жить и даст мне этого ребенка. Ну, а теперь оно умерло. Ребенок умер. Он признает это. Он принимает это. Он не отрицает этого. Он говорит, произошло вот это. И спрашивает, зачем теперь мне поститься? На самом деле, сколько людей продолжают поститься после смерти, считая, что могут вернуть их? Или они планируют связаться с экстрасенсом, чтобы как-то общаться с умершим? Я вспоминаю трагедию в школе города Беслана. Когда после трагедии появились разные шарлатаны, которые обещали матерям воскресить их детей. Но это не библейский путь. Но сколько людей идут по нему. Божие дитя, когда сталкивается с фактом смерти, говорит, это окончательно. Я не могу вернуть этого человека обратно, и я принимаю от Господа. И в утешении, и в совете Божьего Слова я буду полагаться на Него, чтобы пройти этот кризис. Это больно, непросто, но возможно. Посмотрите, как Давид говорит об этом. Это замечательный стих. Это один из редких текстов, который дает нам понимание о судьбе умерших детей. «Зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его?» Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне. Есть обещание. Если вы потеряли новорожденного, если ребенок умер в младенчестве, этот стих говорит, что вы не можете вернуть младенца. Но вы увидите это дитя на небесах. Вы увидите это живое создание, этот дар от Бога, которого Он забрал по причинам, известным только Ему. Люди по-разному относятся к усопшим, тем, кто умерли. Вы не поверите, сколько родителей заставляют целовать безжизненное тело. И на самом деле самое лучшее, что можно сделать, ну, простите, для кого-то это покажется оскорбительно, вы можете накрыть гроб с умершим человеком крышкой, забить гвозди и никогда его не открывать. Я не знаю ни одного сотрудника у похоронного бюро, который сумел бы придать жизнь мертвому телу. Это всего лишь безжизненное тело. Я хочу сказать вам, что делать со мной, когда я умру, на случай, если моя жена забудет. Хотя я ей говорил, положить меня в самый дешевый гроб, без всякой бронзы или золота. Закройте его и никогда не открывайте. И похороните. Второе послание Коринфянам, 5 главе, 8 стихе мы читаем. Мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Боже, люди, славьте Бога, будь то жизнью или смертью. И попросите Бога в следующие дни дать вам милость продумать, как вы хотите, чтобы это было спланировать, чтобы вам принять разумное решение, нежели просто основываться на эмоциях. Давид сказал, «Пока младенец был жив, мы были вместе с ним, я мог любить его, находиться рядом с ним, а вот теперь, когда его нет, я не могу его вернуть. Господь забрал его, он умер. Да будет имя Господне благословенно». И после того, как вы будете основываться на библейских истинах, то удивитесь, какое получите умиротворение в своей жизни. Это прекрасно. Есть четвертый принцип. Я считаю его самым лучшим из четырех. Это не сдаваться, продолжать идти. Продолжать молиться и трудиться. Мы имеем обыкновение сдавать позиции. Когда со шрамами и в переживаниях последствий мы говорим, да все закончено. Жизнь больше не стоит того. И опускаем руки. Но посмотрите на 24 стих. Давид утешил Версавию, жену свою. Они прошли период горечи вместе, они оплакивали ребенка, они провели службу панихиды для младенца и все еще делали по традициям культуры тех дней. Они сделали. Затем Давид продолжил жить. И вошел к ней, спал с ней, она родила сына и нарекла ему имя Соломон. И Господь возлюбил его. И снова Давид со своей женой. Появляется новый ребенок. Давид ходит с Господом, как и в былые дни. И Господь дает милость, и рождается еще один ребенок. И это прекрасный ответ. Одно из самых жалких зрелищ на земле, когда Божье дитя сидит в углу и облизывает свои раны, жалуясь на судьбу. Если вы считаете, что вам нужна милость, чтобы преодолеть кризис, когда вы дойдете до конца, и наступит время восстановления и движения дальше, тогда вам в действительности понадобится милость. Да, я буду идти дальше. Я снова выйду на поле. Я вернусь в общество. Я продолжу служить, как раньше. Я буду трудиться. Я стану, по милости Божьей, мудрее и эффективнее, чем был до того, как это все произошло. Давид переживает бурю, дает нам замечательные принципы для руководства своей жизни. Он молился, он взял ответственность за свои поступки, он полностью все доверил Господу, а затем он отказался сдаваться и продолжил жить, трудиться. И в завершении нашей беседы я хотел бы выделить 4 принципа, начинающихся со слов «как пережить бурю». Это своего рода последний ключевой принцип того, о чем мы говорили. Первое переживание во время бури – это всегда лично для вас. Это одиночество, это личное переживание. Вы никогда не будете более эмоционально одиноки, чем когда попадаете в бурю последствий. Вы захотите помощи от других, но они не смогут помочь. Они захотят быть там. Они будут заботиться, но только вы сможете пройти через это таким образом. Это ваше переживание. Это одинокое переживание и испытание для вас. Второе. Переживание шторма – это поучительный опыт в жизни. И мы читаем в 31-м псалме, 8 и 9 стихах. Вот что говорится. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя. И око мое над тобой, говорит Господь. Не будьте как конь, как лошах несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. Поэтому во время переживания шторма будьте чувствительны к тому, что говорит Бог. Пусть Господь продолжает учить нас. Нам нужно научиться слушать. Третий принцип. К счастью, переживание бури и сильных испытаний – это временное явление. В нашей церкви есть человек, который проходит самый сложный период своей жизни. Она является невинной стороной. У нее глубокая эмоциональная травма. И она чувствует себя чрезмерно одиноко. Она старается научиться тому, чему ее учит Господь. Но, как она поделилась со мной сегодня утром от переполненного сердца, ей кажется, что это никогда не закончится. Запомните, буря – это временное испытание. Будет ощущение, что оно никогда не закончится, но конец наступит. Бог проведет вас через это, и оно закончится. Четвертый. Переживание бури – это смиряющий человека опыт. Мы читаем в книге Второзакония, 8 главе, 2 стих. «Помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет». И по сути в книге Второзакония 8 главе сказано, что Господь смирял народ израильский, не давал им еды в тот период времени. Он томил их голодом. Когда вы будете проходить через бурю, то узнаете, что это не плодоносное время вашей жизни. Это пустынное время, бесплодное, суровое время. И последний урок, который мы должны выучить. Нам следует воспринимать Бога всерьез. Господь не бросает слов на ветер. Он исполняет их. У Бога не останется бессильным ни одно слово. Некоторые из вас заигрывают с Богом, относятся к Богу с иронией, скепсисом, и вообще приходят в церковь и к молитве, к Богу, только тогда, когда есть проблема и кризис. И я хочу, чтобы вы сегодня знали, что Бог настроен решительно. Бог будет наказывать грех. Бог свят. Он любит человека. Он так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, кто уверует в Него, имел жизнь вечную. Он милостив. Но Он относится к нашей жизни серьезно. Независимо от того, серьезны вы или нет. Он никогда не обращается со своими детьми небрежно, даже когда они переживают шторм. Мы сегодня говорили о многих вопросах, и некоторые из вас почувствовали облегчение. Но мы пребываем в великой милости Бога. Некоторые испытывают боль. Все, что вы можете делать, это удержаться на гребне штормовой волны, это молиться как можно лучше и нести ответственность. И помните о том, что Бог понимает это. Вы Ему не безразличны. Он желает помочь тем, кто сегодня нуждается в ободрении. Вот что пишет пророк Наум в первой главе. Господь долготерпелив и велик могуществом и не оставляет без наказания. В вихре и в буре и шествие Господа, облако, пыль от ног Его. Но помните, что посеял человек, то и пожнет. Поэтому нам нужно сеять святое, доброе, молиться, пребывать в Его Слове, следовать за Ним, служить Ему. И если вы раньше не молились Господу Иисусу Христу, то сегодня Он готов принять вас в свою семью, взять под свою опеку. Придите к Господу в молитве прямо сейчас. А если вы проходите шторм испытаний, то мужайтесь, ободритесь, это временно. Он проведет вас и поможет пройти испытания. Страшно бушует житейское море. Помолимся Господу. Дорогой Небесный Отец, Святая Троица, Бог Отец, Сын и Дух Святой, поклоняемся Тебе и величим имя Твое. Благодарим за жертву Господа Иисуса Христа на Голгофском кресте, за воскресение из мертвых. Гряди, Господи, за Церковью Своей. Благодарю Тебя, что Ты оставил Божие Слово, Писание. Благослови нас быть верным Тебе и идти по пути святости. Прости, Господи, за нашу немощь, за слабость. Благослови и укрепи нас пребывать в Слове Твоем, в молитве. Даруй мудрости в воспитании детей. Благослови наших внуков. Помоги каждому из нас быть примером любви, вере, молитве. Да прославится Твое святое и чудное имя в нашей жизни. Прошу во имя Иисуса Христа. Аминь.

Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Как пережить бурю». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божие вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Сегодня на примере жизни Давида мы говорили об основных принципах для руководства во время бури. Вот первый принцип. Человек во время бури последствий своего греха всегда одинок. Только мы сами, доверяясь Богу, сможем пережить ее. Второй. Переживание шторма – это поучительный опыт в жизни. Мы должны быть восприимчивы к тому, чтобы слышать, что нам хочет сказать Господь. Третий. К счастью, переживание бури – это временное испытание, и оно обязательно закончится. Четвертый. Переживание бури – это смиряющий человека опыт. Это время, когда мы учимся смиренно перед Богом. И последний урок. Нам следует воспринимать Бога всерьез, так как никакое слово у Бога не напрасно. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач цикла. Друг познается в беде. Быть достаточно сильным, чтобы простить. Песнь триумфа. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь. Друг познается в беде. Это тема следующей передачи «Свет жизни».

В эфире радио ББН, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.

Милость – это действие. Милость больше, чем сострадание. Быть милостивым – значит оказывать людям реальную помощь. В притче самарянин так и поступил. Он мог бы негодовать по поводу жестокости разбойников, мог бы требовать суда над ними, мог бы попробовать найти и наказать их. Но это не было бы милостью к пострадавшему. Самарянин мог бы даже попробовать организовать митинг и произнести на нем гневную речь о пороках общества и его отдельных представителей. Он мог бы посвятить оставшуюся жизнь борьбе за справедливость и за принятие более суровых законов по отношению к грабителям. Но это не было бы милостью к человеку, лежавшему у дороги и истекавшему кровью. Добрый самарянин остановился, слез с осла, наклонился к избитому человеку, осмотрел его раны, обработал и перевязал их, посадил его на своего осла, довез до ближайшей гостиницы и заплатил за него 2 динария из своего кошелька. И все это он сделал своими руками. Итак, милость — это наша забота о нуждающихся. Подумаем над этим. Оставайтесь с нами.

Нашло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 21 июля. Сегодняшнее место из Писания записано в книге «Судей» в 6 главе, в 39 стихе. Там есть такие слова: «Не прогневайся на меня, если еще раз скажу и еще только однажды сделаю испытание над шерстью». Есть разные степени веры. На определенной стадии христианского опыта мы не в состоянии поверить, пока не увидим какой-либо знак или же не почувствуем нечто сильное. Мы пробуем шерсть, подобно Гедеону, и если на ней есть роса, то мы готовы поверить Богу. Эта вера может быть истинной, но она несовершенна. Она непременно ищет ощущения или же чего-либо произнесенного помимо слова Божьего. Доверие Богу, не ищущее подтверждения в ощущениях, знаменует собой более высокую степень веры. Блаженна вера, что не связана с душевным волнением. Но есть и третья ступень веры, которую не достиг даже Гедеон со своей шерстью. На первой стадии мы верим, если испытываем благосклонность в ощущениях. На второй стадии вера не требует ощущений вообще. Третья же стадия веры в Бога и в Его Слово наступает тогда, когда мы верим, несмотря на то, что жизненные обстоятельства, чувства, явления, люди и наш человеческий разум твердят нам обратное. Павел испытал такую веру, об этом написано в Деяниях апостолов в 27 главе, в 20 и 25 стихах. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. Но, несмотря на то, что Павел сказал: «Ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Пусть же Господь дарует нам такую веру, чтобы мы могли уповать на Слово Его, даже когда все вокруг свидетельствует об обратном.

Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Бог не спосылал свои благословения и через посещение церквей Киргизии братьями-проповедниками с других мест Союза. Так однажды в Киргизию приехали два брата с Украины, Владимир и Рувим. Они проехали все общины в Чуйской долине и проповедовали везде, кроме тех общин, которые не захотели их принять. Их служение сопровождалось массовыми покаяниями и пробуждением грешников, что испугало противников христианства. Милиция буквально по пятам преследовала их. Чтобы не было возмущения в народе, решили арестовать их не на собрании, а на улице после собрания. Но ни в одной церкви их не сумели задержать и арестовать. Как охотились за ними в общинах Карабалта, Романовки, Канта, Красной Речки, Токмаке и в других местах. Братья же проходили мимо них вместе с другими верующими и их не узнавали. Так они и уехали из Киргизии, сопровождаемые молитвами верующих и под покровом Всевышнего. Как потом бесновались эти безбожники, не сумевшие найти братьев и схватить их. Весь свой гнев и негодование они излили на старшего пресвитера и некоторых пресвитеров общин, где проповедовали братья. Но служители Божии с радостью все претерпели, зная, что это принесло духовную пользу церквам и душам грешников. А сколько благодарственных молитв от Николая и его семьи возносилось и до сих пор возносится к Господу за его помощь в материальных затруднениях. Старшая дочь, еще будучи совсем маленькой, шила платье своим куклам. И тогда Николай купил ей детскую швейную машинку, мешок уцененных лоскутьев и обрезков ткани, и она начала кроить и шить платья, кофточки своим куклам, а потом одежду младшим сестренкам и братишкам. Почти во все годы материальных лишений дочь всем детям и себе шила одежду из уцененных обрезков ткани. И она шила так хорошо, что многие люди думали, глядя на шитую ею одежду, что эта одежда импортная. Это умение еще совсем маленькой девочки явилось большим благословением для всей семьи и послужило помощью трудной жизни. Потом, повзрослев, она пошла работать без всякой подготовки в столичное ателье, где значилась лучшей закройщицей и швеей. Работая в ателье, дочь не забывала свою семью и продолжала радовать своих родных обновками, сшитыми ее руками. Особо значимую помощь в те тяжелые годы Господь послал через брата Виктора Бланка. Как-то Виктор заехал домой к Николаю и был удивлен, в какой бедности жила его семья. Было действительно трудно. Николай получал малую плату за служение. Его жена из-за детей не работала, к тому же у них был долг за купленную глиняную избу в районе города, называемом Нахаловка. Здесь люди сами, то есть нахально в кавычках, занимали участки земли, быстренько строили на них какие-нибудь хаты и жили. Семья пресвитера Николая купила такую хату, потому что они здесь были намного дешевле, поскольку не были официально оформлены и продавались по частным распискам. Виктор проникся сочувствием к семье и предложил им надомную работу. Его бригада тогда производила трости и шкатулки для безопасных бритв. Он привез тонкие фанерные наклейки на шкатулки с инструкциями. Семья очень обрадовалась такой работе, И вечерами жена вместе с 4 детьми дружно трудились, и работа спорилась под звуки христианских песен. Выточенные на станках тросточки Виктор привозил домой для шлифовки и лакировки. Эта работа была труднее, потому что нужно было работать с лаком, разбавленным ацетоном, который издавал неприятный запах и становилось тяжело дышать. В комнате такую работу делать было нельзя, а в коридоре лак застывал на тросточках белыми полосками, и такие тросточки браковали. Эта работа, особенно зимой, приносила много проблем, но семья от нее не отказывалась. Эту работу выполняли Николай с Катей ночью, после того, как укладывали детей спать. Тогда они выходили в коридор, закрывали дверь в избу, чтобы туда не проникал запах ацетона, ставили электрическую печку и лакировали. Нужны были деньги для выплаты долга за хату, и потому семья продолжала с готовностью и радостью работать, и долг был выплачен. В 1976 году Господь снова, опять-таки через Виктора Бланка и его жену Лену, проявил свою заботу о семье Николая, обрадовав их хорошим домом. В тот год Виктор получил разрешение выехать в Германию с семьей и близкими родственниками. Приходит Виктор и говорит: «Мне нужно еще 7000 рублей, притом срочно». «Но у нас таких денег нет», – отвечал Николай. «Продавайте свою хату и отдайте мне ваши деньги. Мне они нужны, чтобы раздать остающимся родственникам, своих у меня не хватает. Ведь вы мои друзья», – сказал Виктор. «Ну хорошо, продадим», – согласился друг. «Тогда пойдем на улицу». Вышли на улицу, и Виктор на покрытых зеленой краской воротах пишет мелом: «Срочно продается дом». В это время проходила соседка. Она остановилась, прочитала и спросила: «Сколько же вы просите за дом?» «Мне нужно ровно 7000 рублей», – отвечал Виктор. «Хорошо», – тут же согласилась соседка, – «мы его берем. На днях сюда переезжает моя дочь и просила подыскать ей домик. Вот будет хорошо, жить будем рядом». В тот же день она принесла деньги, которые взял Виктор. Здесь же составили договор купли-продажи, который подписали обе стороны, и на этом все закончилось. Виктор уехал домой, пригласив Николая с семьей на прощальный ужин. На ужине было много родственников Виктора и семья Николая. Много говорили за столами и ели. Потом Виктор стал раздавать всем своим остающимся родственникам конверты с деньгами. А Николай сидел и думал: вот уедет Виктор, а он остается без дома, на улице, а ведь у него уже 5 детей. Что он будет делать? Куда идти? «Пойдем на квартиру, нам не привыкать», — решил он. Раздав конверты, Виктор сказал родственникам: «Мы уезжаем, вы пока остаетесь, но скоро и вы уедете. Я вам дал деньги. Дома вы все имеете неплохие, в общем, жить можно. А семье Николая мы с Леной дарим эту пластину. Она полированная и очень красивая. Возьмите и берегите ее». Николаю передали эту пластину. Николай взял ее и прочел надпись: «В дар Николаю с Катей от Бланка Виктора и Лены». Поблагодарив Виктора и Лену и не сразу понял смысл этой надписи, Николай не очень обрадовался такому подарку, все еще размышляя о том, куда он поведет свою отныне бездомную семью. Виктор же продолжал: «Эту вывеску прикрепите у входной двери нашего дома. Отныне этот дом ваш». От неожиданной радости и волнения у Николая дыхание перехватило и выступили слезы. И они с Катей еще раз сердечно поблагодарили Виктора с Леной и Господа за то, что его семья снова имеет дом. Да еще какой дом! Кирпичный, большой и красивый, с хорошим огородом и летней кухней, с гаражом и баней. Господь воздал старицей за готовность к жертве. Да, Господь дает свои богатства, но нередко подвергает жгучему испытанию тех, кому собирается их вручить. Прочтите только третью книгу Царств, 17 главу. На этом не окончились для семьи Божьи благословения. В августе 1976 года, перед отъездом в Германию, Виктор подарил Николаю свой автомобиль ВАЗ-2103 с личной подписью и дарственными словами на руле. Машина была уже не новая, но еще хорошая и на ходу. Какое это было счастье! Не нужно больше ездить на автобусах, не нужно добираться домой на попутках, не нужно ходить пешком. Была автомашина, да еще и личная. В любое время можно было поехать в общины или к братьям-пресвитерам, или по своим делам. И там, в общинах, не нужно было торопиться с возвращением домой. Как бы ни было поздно, у Николая был транспорт, на котором он мог добраться домой даже глубокой ночью. И эта великая нужда и потребность была восполнена Господом. Через несколько лет Виктор Бланк снова подарил Николаю автомобиль, но уже совершенно новый. Дело было так. Виктор позвонил в молитвенный дом города Фрунзе и сообщил, что он находится в Москве и ждет к себе Николая по очень важному делу. На следующий же день друзья встретились в московском аэропорту. Долго они сидели и разговаривали в гостинице. Время подходило к полуночи, и Николай собрался уже идти спать. Но Виктор очень просил еще посидеть, говоря, что у него есть важное дело. Когда же стрелки часов перешли черту прошедших суток и начали отсчет новых, Виктор встал и сердечно поздравил Николая с днем его рождения, вручив конверт и сказав, что это его подарок. Николай, конечно, поблагодарил его за поздравление, открыл конверт, думая увидеть там немецкие марки, и лишился дара речи. В конверте лежала бумажка, на которой было написано «Автомашина». Он знал, что это не шутка, но и поверить в это было нелегко. «Автомашина! Подумать только! Снова автомашина!» Николай в душе уже строил планы, как он пересядет на другую машину, а старая пойдет на запчасти для новой. Но Виктор удивил его еще больше, когда сказал, что дарит машину совершенно новую, и притом любой марки, какая будет в магазине и какую выберет сам Николай. В те годы новая автомашина была большим дефицитом. Ее можно было достать по знакомству, переплатив немалые деньги. А здесь новая. На следующий день поехали в автомагазин для иностранцев. Там стояли новые отечественные и зарубежные автомашины. «Если хочешь «Волгу», скажи, не стесняйся, будет тебе «Волга». Или «БМВ», или «Мерседес». Выбирай». Виктор вконец растрогал Николая. Поразмыслив, Николай решил не брать дорогую, большую и бросающуюся в глаза машину, а выбрал снова «Жигули» ВАЗ-2104 «Фургон», на которых Николай ездил до самых последних дней пребывания во Фрунзе. Злые языки тотчас же заговорили, что Николай приобрел личный автомобиль на церковные деньги. Виктор Бланк и сегодня еще проживает в Германии, и он может всем сомневающимся и неверующим сказать, что это был его настоящий подарок другу. Отдавая должное Виктору с Леной, Николай принял этот подарок как от Господа. Это Господь, будучи верен своим обетованиям, исполняет их желание. Он исполнил то, что написано в Евангелии от Матфея 7:7-8. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Правда, еще до отъезда в Германию Виктор добровольно вызвался возить Николая по общинам и делал это с готовностью. Другой брат, Петрачев Василий Васильевич, также в любое время с удовольствием ездил по церквам Киргизии вместе с Николаем, а потом говорил, что эти поездки по общинам, присутствие на членских собраниях и братских советах, разбор конфликтов и урегулирование проблем помогли ему, когда его избрали на служение пресвитера в церкви села Нижняя Ала-Арча в Киргизии. А как пригодилась Николаю эта машина с фургоном в хозяйстве? Она была с фургоном и служила семье при заготовке травы и камыша для коровы и коз. Коровы и козы давали молоко, такое необходимое детям, и такое вкусное и полезное. Кормом зимой для животных, да нередко и летом, был камыш, который в изобилии рос вокруг города. Его резали серпами, когда он был еще зеленым, грузили в машину и привозили домой. Спасибо братьям из Ротфронта, Рудольфу и Адольфу, которые доставляли прямо домой сухое сено для коровы на всю зиму. Молитвы о благословении для них и сейчас еще возносятся к Господу при всяком воспоминании о них. Снова и снова на память приходят угрозы детям Николая, которых «доброжелатели» в кавычках обещали сгноить под канализационными люками или бросить в колодец. Не оставляя детей без своей заботы и внимания, они доверили их Господу, зная, как мало значит их родительская защита от врагов, и Господь сохранил их в те мрачные годы разгула атеизма. Сейчас дети уже выросли, создали свои семьи и, пережив духовное возрождение в раннем возрасте, стали членами церкви. Сегодня они служат Господу и рассказывают своим детям о всесильном и всемогущем Господе и о тех чудесах, которые Он и сегодня творит перед глазами своего народа, и обещает эти благословения излить и на их детей, как написано в книге Второзакония 7:9.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское вещание BBN. Луки 6:37. «Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете». Простить – это отпустить провинность, освободить от кары или взыскания, примириться сердцем, не питая вражды за обиду, сменить гнев на милость. Прощать – это не значит сказать «прощаю», а значит убрать из сердца досаду, недоброе чувство против обидевшего. А для того, чтобы сделать это, надо помнить свои грехи. А если будешь помнить, то наверняка найдешь за собой худшие дела, чем те, за которые ты сердишься. Будем помнить об этом постоянно. Прощать и быть прощенным. Оставайтесь с нами.

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Дорогие радиослушатели, мы рассматриваем второе миссионерское путешествие апостола Павла. Путешествие началось с того, что антиохийская община в Сирии рукоположила Павла на служение. Отправившись из Антиохии примерно в 51 году нашей эры, апостол Павел со своим спутником прошел через Малую Азию, посещая церкви, основанные во время его первого миссионерского путешествия. Из Священного Писания мы узнаем, что пришедший в Троаду на берегу Эгейского моря, Павел имел видение, которое побудило его пойти в Македонию. Из Неаполя они отправились в Филиппы. Как мы уже рассматривали раньше, произошли такие события. Первое. Собрание с маленькой группой евреев и прозелитов на берегу реки, богатая женщина по имени Лидия, была первой из обратившихся. Она предоставила свой дом для собрания. Второе. Женщина, одержимая духом прорицания, следовала за апостолом и беспокоила его, в какой части города он бы ни находился. Павел, полный сострадания и возмущений тем, как она употребляла имя Божие, освободил ее от рабства и от власти злого духа. Третье. Это привело в ярость ее господ, и они обвинили Павла перед воеводами города, которые, вероятно, были римскими гражданами и не любили евреев. Четвертое. Павел и его спутник были биты и брошены в темницу, но Бог совершил чудо в то время, когда они начали петь и славить Бога. Землетрясение отворило двери темницы, и оковы узников ослабели. Но Павел возгласил громким голосом: «Мы все здесь», и тем самым предотвратил самоубийство тюремного стража. Пятое. Тюремный страж и его домашние приняли Слово Божие и были крещены. Все это произошло от полуночи до рассвета. Теперь мы подошли к важной и интересной части священного повествования. На следующее утро воеводы собрались и постановили, чтобы Павел и Сила были отпущены. Они думали, что это ночное заключение в тюрьме удовлетворит граждан, подавших жалобу на апостола Павла и его сотрудников. Тюремный страж передал эту новость Павлу и добавил: «Идите с миром». Павел не хотел оставить незамеченным нарушение правосудия. Поэтому он сказал: «Нас, римских граждан, бы суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут и выведут нас». Важно заметить в этом провозглашении апостола Павла слова: «Нас, римских граждан». Несмотря на то, что они были евреями, Павел родился в городе Тарсе в Киликии. Он родился римским гражданином. Ранее мы упомянули, что гражданство, вероятно, было дано родителям Павла за услугу, оказанную Риму. Теперь апостол Павел ссылался на гражданское право, которое освобождало римлянина от наказания без суда. Римские воеводы обращались иноземцами и пришельцами, не обращая внимания на правосудие, часто бичевали для того, чтобы получить исповедь. Но бичевать римского гражданина без суда было непростительно. Мы узнаем, что воеводы испугались, услышавши, что это римские граждане. И пришедшие извинились пред ними, и выведши просили удалиться из города. Если мы сравним то, что произошло в Филиппах, с тем, что случилось позже с апостолом Павлом, которое описано в 22 главе Деяний святых апостолов, мы, вероятно, зададим себе вопрос. Почему апостол Павел позволил, чтобы его избили и бросили в темницу в Филиппах? Из 22 главы Деяний святых апостолов мы узнаем, что тысяченачальник повелел вести его в крепость и приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоящему сотнику, «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?» Точно так же, как и воеводы в Филиппах, тысяченачальник в Иерусалиме сильно испугался, услышав, что Павел является римским гражданином. Спрашивается, почему Павел упомянул свое римское гражданство в Иерусалиме и избежал тем самым бичевания, тогда как в Филиппах допустил, чтобы его всенародно били, не прибегнув к защите римского гражданства? Сделал он ради себя? Это заявление о том, что он и его сотрудник были публично биты, было ясным фактом и свидетельством того, что государственные власти поступили неправильно. В действительности Павел потребовал, чтобы за несправедливость, которую воеводы оказали ему публично, они публично извинились. «Пусть придут и сами выведут нас». Но кажется, что ответ простирается за пределы этого. Апостол Павел настаивал на том, чтобы воеводы не могли нарушить закон с опровержением. Несомненно, Павел имел в виду маленькую общину, которая собиралась в доме Лидии. Они должны были иметь защиту от какого бы то ни было незаконного действия со стороны граждан или властей Филиппов. Когда Павел объяснил о своем римском гражданстве перед тем, как его хотели бичевать в Иерусалиме, то он не имел такой ответственности перед местной общиной. Это было личным делом, и поэтому он пользуется своим римским гражданством. Воеводы поистине признали, что они поступили несправедливо с Павлом и попросили, чтобы он немедленно оставил город. Но Павел не торопился, но пошел в дом Лидии, наставил братьев и только после этого отправился. Воеводы оставили это дело в покое. Они были готовы дать Павлу возможность решить для себя самого, когда он и сила оставят город. Это чудный пример предусмотрительности апостола Павла в его действиях, благоприятствующих распространению Евангелия. Его не останавливали ложные обвинения или действия со стороны некоторых. С другой стороны, он был готов сотрудничать с властями, если это не противоречило его пониманию и уверенности в Божьем руководстве его жизни. Хорошо сказано, они были готовы сотрудничать с властями, оказывающимися в подавляющем беспорядке. И так спокойно, по своему усмотрению, они покинули город. И по всей вероятности Лука, врач, написавший Евангелие, который носит его имя, остался в Филиппах, ибо мы замечаем, что он пишет от третьего лица, когда повествует, что они, апостол Павел и его сотрудники, шли из одной местности в другую. И таким образом Евангелие достигло Европы примерно в 51 году нашей эры. Начало было маленьким. Ощущалось страдание, но было посеяно семя. Обращая внимание на послание к филиппийцам, которое было написано спустя несколько лет, мы не можем не заметить глубокую любовь, которую апостол имел к этой общине. Ко времени написания послания община была большой по численности, но в ней еще активно трудились те, которые пережили то раннее служение апостола Павла в Филиппах. Рост не уменьшил чувство духовной благодарности со стороны верующих тем двум мужам, которых Бог использовал для того, чтобы возвестить им о спасении. Церковь не только приняла свидетельство апостола Павла, но и поддерживала его в его путешествиях по разным местам. Это видно при чтении послания, написанного филиппийцам. Хорошо сказано. Христианская кампания заключалась в том, чтобы проповедовать и закреплять победу. Христианская совесть побудила воевод исправиться, когда они нарушили закон, и дала надежду возможности, что будет установлена полная свобода в поклонении Богу. Из-за обвинения и преследования апостолу Павлу было необходимо оставить Филиппы, но Павел оставил там маленькую общину богобоязненных, верных верующих, которые доставили ему большую радость. Павел и его спутники прошли примерно 100 миль, прибыв в Фессалонику. Интересно заметить, что они прошли два города, в которых они, по-видимому, не проповедовали и не свидетельствовали. В 17 главе Деяний святых апостолов написано: «Прошедши через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Он прошел через Амфиполь, где находилась военная база. Вероятно, в этих городах не было синагоги, ибо важно заметить, что Священное Писание утверждает, что в Фессалонике была иудейская синагога. Аминь».
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. Если у вас возникают какие-либо вопросы в отношении наших программ или в отношении Слова Божия, пишите нам russian@bbnradio.org, и мы с радостью постараемся ответить вам на ваши вопросы. Несколько слов о счастье. Что такое счастье? В чем оно заключается? Многие говорят, что оно в богатстве, в славе, в могуществе. Но Слово Божье говорит, что счастье в довольстве тем, что имеешь или что есть. Для истинного счастья нужно то, что всегда и везде может быть с нами, и чего никто из смертных не может ни дать, ни отнять. Что же это? Я думаю, вы все уже ответили. Это вечное искупление, вечное спасение, Божья благодать. Поэтому, если вы еще не приняли этих трех вещей – вечного искупления, вечного спасения и Божьей благодати, сейчас есть время сделать это. Не опоздайте.

0: В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, сегодня перед нами очередная заповедь Иисуса Христа, о которой мы будем размышлять. И для того, чтобы нам лучше ее понять, я предлагаю прочесть весь отрывок, или, по крайней мере, те стихи, которые к нему относятся, чтобы нам вникнуть в контекст. И для этого мы откроем Евангелие от Марка, 11 главу. Будем читать, начиная с 20 стиха. Но перед этим небольшое замечание. Комментаторы отмечают, что это место Священного Писания одно из наиболее трудных. Говорят, что буквально в один день Христос, и так выразился один из толкователей Библии, в буквальном смысле совершил два, с позволения сказать, насильственных действия. Да-да, именно так. Именно в этот день Христос очистил храм, и тогда в руке его оказался тот самый бич, который был обращен против меня, торговцев, их столов, а самое главное, их нравов, и прежде всего против тех религиозных деятелей, которые все это поддерживали и разводили в храме. А второе действие как раз перед нами, оно и записано здесь, в 11 главе, да и первое здесь, но мы будем читать о втором, в 11 главе Евангелия от Марка, в ее конце. Итак, 20 стих. «Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня». Это та, которую видел он в тот день, когда очищал храм, в предыдущий день. «И вспомнив, Петр говорит ему: Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божью». Вот она, та заповедь, о которой сегодня пойдет речь. «Имейте веру Божью». Заметим для себя, для чего и по какому случаю Христос произнес эти слова. Но прочтем немножко дальше. «Ибо истинно говорю вам, что если кто скажет горе сей: подымись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Поэтому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. И если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Вы знаете, читая этот отрывок, я не знаю, как у вас, но у меня невольно возникает вопрос, а неужели вообще возможно иметь подобную веру? Вот кажется, эта вера настолько сверхъестественной и досягаемой, что в слова Христа ну никак не хочется поверить. «Имейте веру Божью, и у вас точно так же получится». Что там смоковница, говорит Христос? Вот любую гору, которую вы здесь видите, а тогда, может быть, видели они вот эту самую Елеонскую гору, а может быть, саму гору Сион, ту огромную, на которой весь город Иерусалим располагается. Так вот, вы всю гору тогда сможете передвинуть. Я не знаю, как на вашем веку, я не прожил так, как некоторые из здесь сидящих, не прожил столь длинную и насыщенную жизнь, но я не помню случая, чтобы кто-то из верующих смог изменить свой ландшафт. Я помню много случаев, когда верующие люди покупали дома. Я помню много случаев, когда вот были эти новые неосвоенные участки, и там, ох, как требовалось попереставлять некоторые горы. Но я не знаю, почему-то именно тогда вот это место Священного Писания не вспоминалось. Почему? В чем же дело? И вот мы задумываемся, почему у нас нет такой веры. И мы начинаем вглядываться в это место, и один говорит: а здесь сказано, если кто скажет этой горе, может быть, говорит он, мы говорить не умеем. А другой говорит: посмотрите, посмотрите, здесь написано, если кто усомнится, наверное, мы сомневаемся сами по себе. Может быть, мы с другой стороны самоуспокаиваем себя, говорим, да не в горах дело, зачем, мол, и горы-то сдвигать. Недавно я слышал одного брата, тоже, который размышлял на это место Священного Писания, который говорил примерно следующее. Да какой в этом смысл? Ведь сам Христос не смог подвинуть ту гору, на которой ему пришлось умереть. Сам Христос, даже тогда, когда молился об этом, перед тем, как его взяли в тот самый роковой вечер, тогда, когда у него была смертельная скорбь, он молился о том, чтобы прошла его чаша. Неужели он не искренне выражал эту просьбу? Конечно же, искренне. Но, видимо, был какой-то более высший принцип. Он тоже просил о том, чтобы, образно говоря, была сдвинута эта гора. Неужели он не имел подобной власти? Абсолютно и стопроцентно имел. Но с Голгофой этого не произошло. Значит, что-то не так с нашим поверхностным представлением об этом отрывке. И именно поэтому, не случайно, я его прочел вот во всем его контексте. Нам нужно посмотреть на него внимательно. Вглядимся в эти слова. Здесь говорится «имейте веру Божию». Вот это слово «Божия вера» определяет ее природу. Оказывается, вер в этом мире очень много. Мы привыкли называть друг друга верующими людьми, и это этикетка остается с нами на всю жизнь. Она определяет нас как качественно иных, отличающихся от этого мира людей. И слава Богу, если это действительно так. Но, тем не менее, вот говоря в общем смысле, говоря грубо, каждый человек в этом мире является верующим человеком. Более того, в Библии даже сказано, что бесы веруют и трепещут. Поэтому видов веры существует очень много. Люди верят в себя, люди верят в науку, так было, по крайней мере, очень со многими людьми во времена Советского Союза. Атеисты верят, причем свято верят в то, что Бога нет. Почему так рьяно они верят в это? Ведь свидетельств этому намного меньше, чем свидетельств в обратное. Сегодня есть другой вид веры. Может быть, вы о нем слышали. Это вера в саму веру. Есть психологи, которые утверждают, что объекта веры не существует. Нет Бога, нет Иисуса Христа, на которого можно было бы положиться. И поэтому все, что нам остается, они знают о том, что всякая вера, даже неистинная, обладает огромнейшей силой. Поэтому они говорят, нужно верить в саму веру. И вот эта вера спасает, мол. Целые эксперименты проводились с пациентами, которые были безнадежно больны. Доктора об этом знали, те, которые проводили эти эксперименты. И им предлагались определенные объекты веры, сами по себе неистинные. И всегда, или почти всегда, эти эксперименты были успешными. В том смысле, что хотя бы некоторым из этих пациентов удавалось прожить больше. Именно благодаря этой самой вере. Хотя, подчеркну вновь-таки, она была неискренной. Итак, все вокруг верят. Дети верят родителям, мужья верят женам, по крайней мере, так хотелось бы, женихи невестам, те, наоборот, женихам. Мы верим в профессионализм человека, садимся на самолет и даже не упомянем, не подумаем о том, чтобы пройти в кабину пилота и попросить, чтобы он предъявил свой диплом о том, что он может заниматься пилотажем. Мы верим в множество других вещей. Есть люди, которые верят сегодня в НЛО, есть люди, которые верят в астрологию. Многие другие суеверия появились вокруг. Это тоже, в кавычках, верующие люди. Сегодня появились даже христиане, которые оспаривают существование Бога. Помните, как президент Беларуси не так давно сказал? Да-да, это Александр Лукашенко. Он сказал, я православный неверующий. Да, я православный, но я не христианин. Я православный, но в Бога не верю. Другой человек, которого я недавно встретил, говорит так, я христианин, но не верю в божественность Иисуса Христа. Итак, у каждого человека свое определение этой веры. Сколько людей, столько и вер, говорят некоторые. Некоторые люди определяют веру как некий оптимизм от природы. Это некая ложка, которая заряжает человека необходимой ему жизненной энергией. Она, так сказать, нужна, как будто бы некоторым людям, так же, как некоторым людям по утрам нужна чашка кофе. Они не могут без нее пойти на работу. Нету заряда, нет этой жизненной энергии. Вот примерно то же самое и с верой. Мы сегодня говорили о Слове Божьем, о его правильном восприятии. А вы знаете, друзья, что вокруг множество людей, которые считают, что Слово Божье должно служить им, и должно выполнять их прихоти, и должно говорить то, что они хотят. Например, они видят, что в Слове Божьем есть такие места: «все содействует ко благу», и они говорят: «вот он, вот оно обетование Божье, это фундамент Божий для меня, и в этом все, что мне нужно, это утешает меня». Забывают они, что обетование это условное, и написано оно тем, кто любящим Бога и призванным по Его изволению. Все содействует ко благу. Или читают о том, что все возможно верующему, и думают, что вот, пожалуйста, та самая вера, которая мне нужна. Конечно, я хочу иметь эту неограниченную власть, чтобы мне все было возможно, но вновь-таки упускают сказать и связать это с Божьими условиями. Удивительно, что вот это самое место, прочитанное нами, когда Христос его сказал: «имейте веру Божью», в оригинале звучит очень просто. По-гречески, если бы перевести вот так вот слово в слово, оно означает не что иное, как попросту «имейте веру в Бога». И вот когда я встречаюсь с такими простыми выражениями в Библии, они меня останавливают. В особенности они были сложны для меня, когда я только приобретал христианский опыт в первые годы своей христианской жизни. Я помню вот эти вот выражения, я останавливался на них, я думал, что вера должна быть чем-то сложным, чем-то очень непреодолимым, сверхъестественным, а здесь все очень просто. Апостол говорит: «верь в Иисуса Христа, и спасешься и ты, и весь дом твой». Ну что проще можно было бы придумать? Или вот, например, повеление, и повеление кому? Служителю, Тимофею. Павел говорит: «помни Иисуса Христа от семени Давидова». Нужно было бы, наверное, тирады составлять повелений, да? А он вот такую простую фразу говорит: «помни всего лишь Иисуса Христа». Казалось бы, это все, что тебе нужно. Но на самом деле наша проблема как раз в том, что мы очень часто забываем об основе, о фундаменте. Мы уже где-то там далеко в облаках, наш дом уже стал, наверное, 10, 20, 30-этажным. А что делается у нас в фундаменте? Что у нас там полно дыр, что у нас там все течет, что необходим там ремонт и комиссия, мы об этом забываем. Итак, вера, о которой говорит Христос, Он говорит, что это основа жизни. Здесь продолжительный глагол, не просто вот «имейте». Вера для нас очень часто – это некий всплеск, причем эмоциональный. Мы идем на этом гребне волны, и нам все доступно, нам все позволено, сегодня нам хорошо. Сегодня я уверен, что у многих после этого служения будет некий эмоциональный всплеск. Но, друзья, не будем путать это с верой. Вера – это то, что остается в нашем сердце после эмоционального всплеска. И даже тогда, когда приходят испытания, и даже тогда, когда служение кажется скучным и непонятным, и даже тогда, когда, казалось бы, Господь отвернулся от меня и ничего мне не говорит, и даже тогда, когда, казалось бы, нет желания и жажды, как вот сегодня говорили, читать и слушать Слово Божье. И вот вера предполагает вот это постоянство. Христос как будто бы здесь подчеркивает: всегда старайтесь иметь эту веру, постоянно возгревайте ее. И поэтому вера предполагает надежду и ожидание. Уже упомянутое нами сегодня место, вера же есть осуществление ожидаемого. Его еще нет, но я уже его вижу, вот вдалеке, и я уже занимаюсь его осуществлением, потому что я соработник Божий, и уверенность в невидимом. Невидимое вечно, а видимое временно. И тогда, когда я уверен в этом невидимом, то никакие преграды не могут мне помешать. Причиной веры, об этом тоже сегодня будет сказано, и не буду повторяться, подробно останавливается, ее главная первопричина – это Слово Божье. Написано так: вера от слышания, а слышание от Слова Божьего в послании к римлянам. Итак, друзья, вера сама по себе имеет величайшую силу. Конечно же, тогда, когда у нас есть больные, то у нас намного больше шансов, у тех больных, которые верят доктору, у них намного больше шансов излечиться, чем тех, которые не верят и отвергают способности врача. Может быть, кто-то слышал о еще одном эксперименте, который называется эффектом плацебо, когда людям предлагается пилюли, одним настоящие, а другим, таким же пациентам, с таким же диагнозом, пилюли с таким же видом, похожие на настоящие, но на самом деле пустые. ничего не содержащие. Но они находятся в таких же капсулах. Если те красные с белым ободком, то и эти красные с белым ободком. Если там написано 25 миллиграмм, то и на этих то же самое написано. И вот человек принимает и верит, что ему дают истинное лекарство. И вы знаете, очень часто этот эффект плацебо приводит к удивительным результатам. Человек, веря в то, что ему дает настоящее лекарство, излечивается, потому что благодаря этому мобилизуются силы нашего организма. Так вот, друзья, если неистинная вера способна произвести такое величайшее действие, подумайте, каким огромнейшим оружием, каким великим инструментом, каким сильным инструментом обладаем мы, верующие, имея настоящую истинную веру. Но, друзья, Христос не только об этом здесь говорит. Мы недаром прочли этот стих в контексте. Христос здесь приводит живую, так сказать, притчу. Он говорит: посмотрите на вот эту смоковницу. Вы хотите знать, почему она засохла? Вопрос не просто в той силе, которой я обладаю. Вопрос в том, что у израильтян, которых эта смоковница символизировала, веры-то такой не было. У них не было веры плодоносной. А время было ранневесеннее, на смоковнице уже должны были быть смоквы, или, по крайней мере, ранние плоды должны показаться. Через несколько месяцев нужно было уже собирать плоды. Христос этого не увидел, проклял смоковницу, это было в предыдущий день. И теперь Петр, проходя, заметил, что она засохла, причем засохла полностью, до самих корней, за всего лишь один день. Христос здесь говорит о том, что наша вера должна совпадать с нашими делами. Если у нас нет плодов, если наша вера не плодоносна, если у нас нет любви к ближнему, если у нас нет желания вот этого ближнего достичь прежде всего благой вестью и приобрести его для Христа, наша вера тщетна. Вот Христос не просто здесь использовал эту свою веру, которую он, несомненно, имел, для исполнения своего сиюминутного желания. Это не был порыв его гнева. Это не было просто дерево, которое ему не понравилось. А, смоковница, да, хорошо, вот мне сейчас ты не нравишься, и я тебя прокляну. Вовсе нет, это был глубочайший символ. Христос здесь и совершает свое пророческое служение. Если помните, очень много раз в Ветхом Завете пророки пользовались различными символами. Иногда это было странно для народа, который видел все это, для людей окружавших. Они задавали вопросы, им было непонятно, почему это вдруг ты снимаешь с себя пояс и ложишь его в сырую землю. Понятно, что с ним там произойдет. Почему ты, есть некоторые вещи, о которых даже трудно отсюда говорить. Все это было в плане Божьем, и в том числе у Христа было пророческое служение. Иногда мы об этом забываем, потому что для нас Христос царь, Он для нас Мессия, но то, что Христос был также пророком, который указывал на будущее, здесь об этом очень четко сказано. Это напоминание для нас. Христос производит на свет символ, который должен был и ученикам Его, и нам нечто сказать. Ученики Его не поняли, потому что позже они вновь и вновь приходят к Нему с вопросом: «Когда, Господи, Ты восстановишь Царство Израилю?» Это неуместный вопрос, если хотя бы взять вот эту одну притчу, живую притчу, которую здесь изобразил Христос. Но, дорогие друзья, здесь нужно сказать, что все, что сделал Христос, показал вот эту веру, эта вера должна быть все-таки условной. И даже читая этот отрывок, тогда, когда здесь сказано «все, что не попросите, исполнится вам», нельзя не припомнить других отрывков из Писания, которые раскрывают эту мысль, которые говорят, что, в общем-то, здесь не говорится о любом сиюминутном желании, что бы у нас не было, то вдруг оно произведется на свет. В Евангелии от Иоанна Христос говорит ту же самую мысль, но там она записана полнее. Я прочту в 14 главе, в 13 стихе. 14 глава Евангелия от Иоанна, 13 стих. Там сказано так: «И если чего попросите у Отца во имя Мое», вот они, эти ключевые слова, «то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, то сделаю», как будто бы нарочно, и так и есть, специально, Христос повторяет в следующем стихе. Он говорит важнейшие условия. «Тогда, когда вы так сказать, прикрываетесь моим именем, вы не можете прикрыть своих злых дел или желаний. Тогда, когда вы говорите: «Господи, Отче Небесный, исполни это желание, потому что я знаю, что оно соответствует желанию моего Господа Иисуса Христа». Вот здесь мы останавливаемся. А действительно ли оно соответствует? А действительно ли этим прославится Отец в Сыне, как сказано здесь в 13 стихе? То, что Христос сделал со смоковницей, в этом Отец в Сыне прославился. Но если бы Христос переставил Голгофу, если бы призвал действительно легионы ангелов себе в помощь, да, это тоже показало бы его веру, но Отец бы не прославился. Мы бы не были спасены и не был бы совершен Божий план спасения. Итак, мы видим перед собой живой знак, мы видим собой, вот, перед собой эту живую веру Христа, но и пример для нас. Христос говорит: имейте веру Божью, то есть тогда, когда вы находитесь в пределах Божьих, тогда, когда вы заботитесь о Божьем, Бог позаботится о вашем. Он ответит на ваше желание. Вы исполняете Его волю. И Бог наделит вас способностью преодолевать любые трудности. Вот именно о трудностях здесь говорит Христос. Потому что, знаете ли, гору переставить, даже если для этого понадобится целый взвод людей, все-таки легче, чем переставить определенные горы в нашей жизни. Или порою, чем снести или снять бремя греха, бремя удручения, бремя депрессии с человека, который попал вот в такую вот зависимость. Очень часто такие люди попадаются нам на жизненном пути. И вы знаете, для них легче было бы, если бы им сказали: если ты сам на себе, на своем горбу возьмешь и вот эту гору перенесешь, да любую, и тогда твое бремя спадет с твоих плеч, тебе станет легче. Они бы, наверное, с радостью исполнили такое желание. Но они знают, что никакой физический труд этого не сделает, и никакой врач земной этого не сделает. Но очень многие из них еще не знают, что Господь способен это сделать. Истинная вера способна это сделать. И вот мы должны просить, чтобы Господь сделал нашу веру плодоносной, так, чтобы она могла преодолевать вот эти вот трудности, чтобы мы могли сами справляться с этими трудностями. Если мы возьмем сами, с Божьей помощью, я имею в виду, с помощью той веры, которую Он нам дает. Если мы возьмем параллельные отрывки, которые записаны в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Луки, там говорится тоже о вере в этих отрывках. Но там Христос говорит о горчишном зерне. Он говорит: если ваша вера будет даже как горчишное зерно, то вы способны будете этой верой переставлять горы. Многие понимают это буквально, но ведь горчишное зерно, вот мне сразу вспоминается та притча о том зерне горчишном, которое взметнулось в небо в виде дерева, и там теперь на нем, на самой верхушке, кто обитает? Птицы небесные. О чем говорит Христос? О дереве Церкви Божьей, о дереве христианства. Он говорит, ну вот, например, в той же 14 главе Евангелия от Иоанна, там в 12 стихе есть такие слова: «Истинно, истинно говорю вам, верую в меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду». И вот человек задумывается: то ли я такой верующий, что я не могу таких дел творить, как Христос, то ли я вообще неверующий, потому что Христос-то обещал, что я еще большие дела сотворю. Но большие дела-то как раз и заключаются в том, что раньше Христос своим присутствием мог благословить малюсенькую горстку людей, мог коснуться их своим благословением, потому что Он присутствовать мог только в одном месте и в одно время. А сегодня Христос живет в сердце каждого из нас, и Он способен совершать работу свою каждый день, 24 часа в сутки через каждого из нас. Если мы предоставим наши члены Христу, наши руки станут Его руками и будут творить Его волю, и будут благословением для других. Наши ноги станут Его ногами и понесут в мир эту весть, как прекрасные ноги благовестников на горах. Наш ум станет умом Христовым, и мы подчиним его, и также будем использовать Ему во славу. Вот тогда действительно не останется ничего невозможного для верующего истинно. Бог может совершить невозможное, говорит этот отрывок. И Христос говорит: для этого имейте веру Божью, искреннюю, настоящую, неподдельную веру в Него. Не будем держать друг на друга зло. Христос дальше здесь говорит, прощайте друг другу, когда стоите на молитве. Будем помнить об этих важнейших условиях приобретения веры. Будем молиться и сейчас, чтобы Господь возобновил в нас веру. Нам нужны эти проверки, время от времени останавливающие нас. Помните Псалом? В жизни нам нужны остановки. Остановки для того, чтобы сделать духовную инвентаризацию, проверку того, что у нас есть. Действительно ли я в вере? Испытывайте самих себя, в вере ли я. Имейте веру Божью, да благословит нас Господь в этом.
0: Вы прослушали программу Библейского радио ББН «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передачей и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господень? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.

В эфире библейское вещание BBN. Мы молимся о том, чтобы Господь открыл ваше сердце к принятию Его Святого Слова. Заходите на нашу страницу в любое время, и там вы найдете множество советов, как попасть на небо, как изучать Библию, ответы на многие ваши вопросы. Молитесь о том, чтобы Господь разъяснил все непонятные вопросы вашей жизни. Благодарим, что слушаете нас.

В эфире BBN. Библейская книга Откровения устами Иоанна рассказывает нам следующее. «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома. И услышал голос как бы гуслистого, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом». Откровение 14:2-3. Перенесясь в сегодня и размышляя о нынешней христианской музыке, можно с уверенностью сказать, что шум множества вод и звук сильного грома зачастую в ней преобладают над веянием тихого ветра Божьей благодати и мудрости Слова Божьего. Иногда, конечно, не мешает мгновенная встряска нашей души от греховной спячки, и Господь с этим прекрасно справляется и без нашей музыкальной помощи. Но часто мы нуждаемся в христианской музыке и пении как в правильном небесном лекарстве от ежедневных стрессов, чем в молоточной дроби по наковальне ушей. Пусть Бог умудрит и исполнителей, и потребителей музыки и пения в его приоритетах в данном вопросе.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Вне всякого сомнения, апостол Павел является одним из идеальнейших примеров проповедника Евангелия Иисуса Христа. Но не менее был он и образцовым миссионером, и учителем, и приобретателем душ для Христа. Притом, посмотрите, каким он был примерным пастором, всегда нежно заботясь и обходясь со стадом Божьим. Во всех сферах, как в жизни, так и в служении, Павел был образцовым человеком и мог сказать: «Будьте подражателями мне, как я Христу». Но в одной области духовной жизни, в которой Павел особенно отличался и в которой нам следовало бы особенно ему подражать, это в его молитвенной жизни. Не без значения то, что первое, что о нем сказано после его обращения, первое, что он делает после своей встречи с живым воскресшим Христом, он молится. Сказано: «Он теперь молится». И эти слова, дорогие мои, можно было приписать ему за все время его христианской жизни. «Он теперь молится». Он не только наставлял и учил других о необходимости непрестанно молиться, но сам был постоянен в молитве. Вчера во время беседы с одним братом он рассказывал, как, будучи еще молодым благовестником, он особенно дорожил общением с пожилыми детьми Божьими, которые многие благословенные годы провели в тесном общении со своим Господом. «Как я назидался и ободрялся», — рассказывал он, слушая о их переживаниях и их ценные советы. «Какое благословение быть в присутствии таких людей и обогащаться их молитвами! Или кто бы из нас не желал провести молитвенный час с одним из тех, который следовал за Христом во время его земной жизни? Допустим, что был бы жив один из апостолов, какой бы мы почли привилегией послушать его молитвы? Как бы мы прислушивались к каждому слову, взвешивая их значение и размышляя над ними? Мой друг, тебе и мне не надо совершать какие-нибудь далекие путешествия, нет надобности затрудняться в поисках таких людей, так как Дух Святой увековечил на страницах Священного Писания целый ряд молитв апостолов для нашего назидания и наставления. Пользуемся ли мы этой привилегией? Обращаем ли мы должное внимание на эти молитвы? Если мы желаем научиться, как следует молиться, тогда не лучше ли всего учиться у такого, который не только много знает о молитве, но имел большой успех в своей молитвенной жизни? И я повторяю, Павел и в этом является одним из лучших примеров. Вы когда-нибудь заметили, что послание апостола Павла в Библии вдвое раз больше, чем послание других авторов? А в них вы обнаружите 8 раз больше молитв, чем во всех других посланиях. Это отнюдь не значит, что другие апостолы не были мужьями молитвы, ибо Бог не может употреблять не молящихся людей. Верный признак истинного дитяти Божьего, что оно вопиет к Богу день и ночь. Но сказав это, следует добавить, что в семье Божьей были и есть и будут те, которые особенно ревностны в молитве. Апостол Павел был таковым. И вот в основу нашего сегодняшнего разбора мы возьмем одну из молитв Павла, записанную в 3 главе 2 послания Фессалоникийцам. Прочтем только первую часть этой молитвы, начиная с 9 стиха. «Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас перед Богом нашим, ночь и день все усердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей. Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам». Заметьте, как апостол Павел начинает и эту молитву с благодарением. Не раз мы указывали на то, как Павел в начале своих посланий, будь то церквам или отдельным личностям, за исключением верующих в Галатах, после приветствия выражает благодарность Богу за них. Эта характерная привычка Павла особенно подчеркивается в его послании к римлянам. Слушайте, «Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас». Можно сказать, что тут Павел выразил эту добрую привычку не только за все благодарить и всегда благодарить, но прежде всего благодарить. С этой благодарственной ноты начинается разбираемая нами молитва Павла за фессалоникийцев. Заметьте, что он уже выразил Богу благодарность за них в первой главе во втором стихе. «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших». Но в третьей главе он повторяет свою благодарность Богу за них, но с особым восхищением. Он как бы в недоумении. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которой радуемся о вас пред Богом нашим? Он своему восклицанию не находит ответа. Вы нам причинили столько радости, что мы просто не находим слов, чтобы выразить благодарность Богу за вас. И спрашивается, почему? Павел был озабочен состоянием верующих в Фессалониках, которых он оставил в тисках преследователей. Был он с ними всего лишь 3 недели и обязан был по причине гонения покинуть их. И раз, и два – как сказано, он пытался прийти к ним, но воспрепятствовал ему сатана. Но не терпя боли, он послал Тимофея ободрить и утешить их и узнать о их положении. Тимофей вернулся с радостной и доброй вестью, что они остались не только верными, но что любовь между ними возрастала. Это и было то, что так сильно обрадовало апостола Павла, и потому он говорит, какую благодарность можем мы воздать Богу за вас. Видите, церковь в Фессалониках была гонимой церковью, постоянно находясь под давлением врага. Враг не давал им покоя, и тем не менее, среди этих многих скорбях они возрастали как в вере, так и в любви. Возлюбленные братья и сестры, не думайте, что ваши страдания напрасны. Правда, сатана искушает. Зачем все эти испытания? К чему эти узы? Ведь все это напрасно, твердит он. Почему не пойти на компромисс? Облегчить положение? Ведь нужна передышка. Ты устал, надоело тебе все это. Да, тот же дьявол, который подстрекает преследователей против чада Божия, он же и нашептывает эти мысли. И действительно, мой друг, ты устал. Не раз ты был так обескуражен, что готов был вывесить белый флаг и сложить твое оружие. Разве я не заслужил немного отдыха? И вот как раз в самый критический момент Господь пришел к тебе на помощь. В такое ночное время ангел Господень подкрепил тебя и сказал тебе, «Не бойся, ободрись, Господь тебя не оставил». Тебе непонятны твои страдания, но знай, что ты стал зрелищем всему миру. Я к тебе говорю, дорогая, кровью Иисуса Христа, искупленная, гонимая церковь, ты стала зрелищем всему миру. Верующий вокруг света возносит хвалу и благодарение Богу за твою верность и стойкость. Ты являешься свидетельницей всему миру, что врата ада не могут одолеть Христову церковь. Ободрись, не падай духом, вспомни твои прежние дни, как ты выдержала великий подвиг страданий. Среди гонений и скорбей ты служишь примером для других и ободрением и утешением для многих. Помни слова Спасителя, «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Возлюбленные, велика награда ваша уже здесь, на земле. Вы вашими узами служите ободрением и подкреплением веры многих, и ради вас многие возносят благодарность и хвалу Богу.
2: Через ваше страдание прославляется сила Христова. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас перед Богом нашим. Но подумайте, какая радость ожидает вас на небесах, если сам Христос сказал, что она будет велика. Так начал свою молитву апостол Павел за верующих в Фессалониках с благодарением. Но заметьте, чему еще учит нас эта молитва. Слушайте, что он говорит дальше. «Ночь и день все усердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало, вере вашей». Вы заметили, как молился Павел? «Ночь и день все усердно». Какая интенсивность в этой молитве. Какая в ней искренность и настойчивость. Слово «молитва» можно было бы лучше перевести словом «умолять». Так переведено это слово в 5 главе Евангелия от Луки, когда пришел человек весь в проказе и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его. Его крайняя нужда заставила его прийти так к Иисусу. Тут не было времени для красноречивых молитв. Эта молитва не была произнесена для человеческих ушей. Дорогие мои, немногословная, неречистая, несладкоречивая молитва доходит до Бога, намного может усиленная молитва праведного. Бог не нуждается в наших ораторских молитвах, но вот на кого Он презрит, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Его. Возлюбленные, когда душа воистину жаждет получить что-нибудь от Бога, то ее искренность и интенсивность будут явны не только сердечным и непритворным зовом к Нему, но и постоянством в молитве. Такая молитва, она усиливается все больше и больше. Это не мимолетное желание, но молитва, которая начинается просьбой и продолжается настойчивым стучанием до тех пор, пока Господь не откроет небесные окна и изольет свое благословение. И вот невольно возникает вопрос, зачем такое напряжение, такие усилия и старания, если Бог знает наши нужды уже до того, как мы начали молиться? Ведь Он обещал удовлетворить всякую нашу нужду по богатству Своему. Зачем еще просить, умолять и взывать? Так, возлюбленные, угодно Богу, чтобы испытанная вера наша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, как говорит апостол Петр. Посмотрите, как испытанная вера женщины-хананеенки прославила Иисуса Христа и Его силу спасать. И в конце Христос должен был сказать: «О, женщина, велика вера твоя!» Дорогие мои, если мы желаем, чтобы вера наша росла и крепла, то это возможно только через горнило испытаний. Если нам преодолеть с Богом, то мы должны быть готовы, как говорит пророк Исаия, «положиться, крепко держаться за Господа». Такая молитва стоит немало, но зато влечет за собою огромные благословения. Возлюбленные, не в этом ли наша слабость? Не тут ли сказывается столько неудачи в наших молитвах? Молитвы наши слишком механически. В них недостает огня, силы Духа Святого. Посмотрите, как молилась молодая, гонимая апостольская церковь. Сказано, что по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. Не мудрено, что атеисты и безбожники, и мертвые религиозники их боялись. «Что нам делать с этими людьми?» — говорили между собою их враги. Им же они должны были признаться: «Вы наполнили Иерусалим учением вашим». Дорогие мои, не будем пренебрегать этим самым мощным орудием, которое Бог вручил нам — молитвой. И это приводит нас к третьему уроку, которому учит нас эта молитва. «Ночь и день все усердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей». Молитва возлюбленной – это одно из важнейших и величайших служений в домостроительстве Божьем. Я скажу больше, это служение требует такого самоотвержения, как никакое другое служение. Вы заметили, что молитва Павла не за себя, но за верующих в Фессалониках? Да, он просит Господа, чтобы видеть лица их, но с тем, чтобы им послужить, как он говорит, дополнить, чего недоставало вере вашей. Немногие отзываются на Божий призыв к этому служению, к ходатайственной молитве. Это одно из важнейших служений Церкви Христовой. В дни пророка Исаии Господь с печали должен был сказать: «И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника». К этому святому делу Бог нас призывает стать на стражу молитвы пред лицом Божьим и просить, чтобы в эти лукавые дни Он обуздал врага и еще раз обильно излил на церковь свой поздний дождь, и чтобы церковь в силе такого мощного излияния Духа Святого пошла возвещать погибающему миру, что есть спасение во Христе Иисусе. Подумайте, братья и сестры, какая привилегия, чтобы нам, искупленным грешникам, быть в общении, в союзе с тем, который сам сейчас исполняет это служение. Какое благословение с Иисусом Христом быть участником в Его великом деле ходатайства, сливать наши молитвы вместе с Его молитвами за других. Пусть Он, сам Дух молитвы, так вселиться в каждое сердце, чтобы сердце наше стало алтарем, на котором горел бы огонь молитвы Богу постоянно. Но я не смею заключить и эту передачу, не напомнив тем, которые еще не познали Бога верой в Иисуса Христа, что Христос вас призывает прийти к Нему и в Нем найти покой и мир вашей душе. Да поможет вам Господь каждому еще не познавшему Его, как своего личного Спасителя, верой принять Его чудный и дивный дар спасения. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире библейское вещание BBN, радио Божьей любви для всей семьи, а также лично для вас. Псалмопевец Давид однажды сказал: «Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово Твое храню». Псалом 118:67. Страдать – это испытывать сильную физическую или нравственную боль. Страдания имеют свою действительную причину – уклонение от нормы и смысла жизни. Они имеют также свою цель – возвращение человека к норме, к его истинному познанию, воспитание человека в бескорыстной любви к Господу, людям и добру. Все страдания преследуют одну цель – вести нас к Богу. Их воспитательная функция проявляется в том, что они воспитывают в верующем еще большее смирение, преданность Богу, терпение, красоту духа и более совершенную, самоотверженную любовь к Богу и человеку. Поэтому, если у нас в жизни иногда проявляются страдания, которые мы не понимаем, откуда они пришли, будем помнить – что Господь знает все, и Господь проводит свои уроки вместе с нами. Давайте покоряться им. Наш адрес russian@bbnradio.org. Пишите нам, если у вас возникают какие-то вопросы по нашим программам или по Слову Божью, и мы постараемся ответить вам. А сейчас оставайтесь с нами.

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иаиля. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, в предыдущей беседе мы уже упомянули, что третья глава книги пророка Иаиля содержит в себе пророчество относительно Израиля как народа, в особенности его будущего. Но она также открывает планы Божии и его действия по отношению к народам мира, нееврейским. Первые 8 стихов этой важной главы говорят сжато о том, что народы будут собраны в долине Иосафата. Там совершится над ними суд Божий. В последующих стихах упоминается о суде Божьем над Тиром, Сидоном и филистимлянами. Но эти суды являются только слабой тенью того, что совершится в будущем, в день Господень, великий и страшный. Народ Тира и Сидона продавался с Аксиона в рабство в другие страны. Это было наказание этим богатым городам и царствам за их неправильное отношение к Израилю. Но эта третья глава говорит в дальнейшем о будущем ужасном суде над народами, когда Господь явит свою великую власть и могущество, а также справедливость по отношению к беззаконным народам. Последующие стихи 3 главы с 9 по 16 связаны со 2 стихом. «Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и наведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля». Начиная 9 стихом, даются подробности этого небывалого в истории народов события. Первое. Провозглашение призыва к народам. Второе. Приготовление к ужасной войне. Третье. Упразднение мировых договоров. 10 стих, которые, возможно, будут существовать между нациями. Четвертое. Наступление на землю Израиля и вмешательство Господне ради народа избранного, когда драматически и неожиданно эти армии народов будут уничтожены силой всемогущего Бога. Обратите внимание, кто говорит в этом случае. «Так сказал Господь» — стихи с 8 по 10. «Провозгласите между народами, приготовьтесь к войне, спешите и сходитесь, перекуйте ваши орала на мечи». А потом, почти неожиданно, прорываются кроткие слова, молитва пророка. «Туда, Господи, веди твоих героев». 11 стих. Эта молитва будет на устах духовно пробудившегося остатка Израиля в тот великий день, который грядет. Но вот снова слова, сказанные Господом. «Пусть народы, нееврейские, не зайдут в долину Иосафата, ибо там я восяду, чтобы судить все народы отовсюду». 12 стих. Господь продолжает говорить. Он повелевает своему послушному множеству войска. «Пустите в дело серпы, ибо жатва настала, потому что злоба велика». 13 стих 3 главы. После этого мы видим картину того, что видел пророк. Толпы, толпы в долине суда. Господь будет защитой для народа своего и обороной для сынов Израиля. стихи 14 по 16. Когда Господь совершил зов повеления с 9 по 11 стих, это означало, что эти нееврейские народы совершат нашествие на Израиля и придут на место битвы. Это будет союз народов, чтобы разорить и опустошить Израиль. Однако мы также видим, что это будут Богом назначенные времена, чтобы цель и планы Его совершились. Обратите внимание, что всегда в тех случаях, когда другие народы проявляли ненависть к народу Его избранному, там была в эти времена также рука Божия, которая совершала им предназначенное дело. Господь контролирует и управляет этими событиями. В то же время правители и цари, которые указы давали, они не знали, что совершает волю живого Бога. Ярким примером этого является указ царя Кира Персидского. В первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господня из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, объявить по всему царству словесно и письменно. Ездра, 1 глава, 1 стих. Указ Кира давал право евреям возвратиться в Иерусалим, если они желали идти в землю своих отцов. Кир сделал указ, но Бог побудил его это сделать. Кир выполнил цель и планы живого Бога. То же произойдет и при исполнении предвозвещания Иаиля. Народы мира организуют конференцию против Израиля и двинутся в землю его. В сущности, это не они, а Господь во исполнение планов своих возбудит эти народы двинуться на Израиль, чтобы пролился на них гнев Божий. Это одно из волнующих сердца откровений Господних, которые мы видим в третьей главе книги пророка Иаиля. В самое мрачное время для Израиля Господь все еще будет восседать на троне величества и могущества Своего. Когда Господь призывал Моисея на служение, вывести Израиль из Египта, Он сказал: «Я увидел страдания народа моего и скорбь его, и пришел избавить его». Книга Исход, 3 глава, 7 по 8 стих. Ожесточение сердца фараона навлекло на Египет казни, посланные Богом. Когда Господь Бог совершил это, явилась слава Божия посреди иных народов. Они увидели чудеса и гнев его. И так во всем Священном Писании мы видим участие Божие в жизни избранного им народа. Очи его пребывают на нем. Есть в Библии много других мест Священного Писания, которые подтверждают этот факт нашествия народов на Израиль. С севера, востока и запада они двинутся в землю обетованную, и там будут поражены силою и славою Господа Иисуса Христа в тот день великий и страшный. Вспомните второй псалом. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетные? Цари земли и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его». С первого по второй стих. Подобное читаем и в 82-м псалме. «Ненавидящие тебя подняли голову, против народа твоего составили коварный умысел. Пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля». С 1 по 6 стих. Глубокая пророческая 38 глава пророчества Иезекииля содержит в себе яркое описание нашествия народов на Израиль. и поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю. Ты и все полчища твои, и все народы с тобою. Поднимешься на народ мой Израиля. Это будет в последние дни. И я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, и покажу мое величие и святость мою. Пойдешь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои и народы, которые с тобою. 39 глава, 4 стих. Какой сильный и страшный союз народов против Иерусалима и Израиля! Положение будет критическим. И только благодаря вмешательству всемогущего Бога эти народы будут постыжены и побеждены. Богобоязненные и верующие евреи в то время будут взывать к Богу: «Туда веди своих героев». Это будет молитва уверовавшего во Христа Иисуса остатка Израиля. Небожители-ангелы кинут серпы для жатвы, и эти массы безбожников. Апостол Павел свидетельствует во втором послании Фессалоникийцам, 1 главе, 7 и 8 стихе так: «А вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, пламенеющим огне, совершающим отмщение, не познавшим Господа и не покорившимся благовестию Господа нашего Иисуса Христа». В согласии с этим и Матфея, 13 глава, 39 стих, что жнецам явятся ангелы Божии во время этих судов Его. Таким образом, Ветхий и Новый Завет в согласии по отношению этих народов. Когда зов дан ангелам: «Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела», Иеремия, 3 глава, 13 стих, то следует вспомнить повеление ангелу в Откровении, 14 главе, 15 стихе: «Пусти серп твой и пожни, ибо жатва на земле созрела». Подобное возвещал и пророк Исаия: «День гнева в сердце моем и год моих искупленных настал». 63 глава, 4 стих. Пророк продолжает эту мысль в 6 стихе: «Попрал я народы во гневе моем». Противление истины безбожных будет наказано праведным Богом. Взирая на тяжкие дни будущего, не должны ли мы благодарить Бога и славить Его за благодать и любовь, которую Он являет нам сегодня? Да владычествует Он в сердцах наших. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иоэля. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Господь есть Бог». Послание Иоэля актуально для любого времени. Оно предоставляет учение, которое применимо и к нашей жизни. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

для всей вашей семьи, а также лично для вас, Господь призывает вас сегодня к покаянию и к осознанию ваших грехов. Придите к Нему как к единственному Спасителю, ибо Он сказал: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Один стих из Библии для размышления. «Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло». Эти слова записаны в притчах Соломоновых, но они весьма актуальны и сегодня. Будем помнить об этом. Будьте с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».
1: Памятный стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Книга притчей Соломоновых, глава 4. Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение, и не оставляйте заповеди моей, ибо и я был сын у отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей. И он учил меня и говорил мне: да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи. Приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй ее, и она будет охранять тебя. Люби ее, и она будет оберегать тебя. Главное — мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец. Слушай, сын мой, и прими слова мои, и умножатся тебе лета жизни. Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься. Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно — жизнь твоя. Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых. Оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо, потому что они не заснут, если не сделают зла. Пропадает сон у них, если они не доведут кого до падения, ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения. Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Путь же беззаконных, как тьма. Они не знают, обо что споткнуться. Сын мой, словам моим внимай, и к речам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка удали от себя. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево. Удали ногу твою от зла. Глава 5. Сын мой, внимай мудрости моей и преклони ухо твое к разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность и чтобы уста твои сохранили знание. Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее, но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый. Ноги ее не сходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их. Итак, дети, слушайте меня и не отступайте от слов уст моих. Держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к дверям дома ее, чтобы здоровье твоего не отдать другим и лет твоих мучителю, чтобы не насыщались силою твоею чужие и труды твои не были для чужого дома. И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело будут истощены, и скажешь: «Зачем я ненавидел наставления, и сердце мое пренебрегало обличением, и я не слушал голоса учителей моих, не преклонял ухо моего к наставникам моим? Едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества. Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод по площадям. Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. Источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей, любезною ланью и прекрасною серною, груди ее да упоевают тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно. И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннею и обнимать груди чужой? Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези его. Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в узах греха своего он содержится. Он умирает без наставления и от множества безумия своего теряется. Глава 6. Сын мой, если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих. Сделай же, сын мой, вот что, и избавь себя, так как ты попался в руки ближнего твоего. Пойди к ногам и умоляй ближнего твоего. Не давай сна глазам твоим и дремание веждам твоим. Спасайся, как серна из руки и как птица из руки птицелова. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. Человек лукавый, человек нечестивый, ходит со лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими коварство в сердце его. Он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры. Зато внезапно придет погибель его. Вдруг будет разбит без исцеления. Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе его. Глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную. Сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и посевающий раздор между братьями. Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Когда ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда пробудишься, будут беседовать с тобою, ибо заповедь есть светильник, а наставление — свет, и назидательное поучение — путь к жизни, чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой. Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она тебя ресницами своими, потому что из-за жены блудной обнищевают до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих? То же бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего. Кто прикоснется к ней, не останется без вины. Не спускают вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден. Но, будучи пойман, он заплатит всемеро, отдаст все имущество дома своего. Кто же прелюбодействует с женщиною, у того нет ума. Тот губит душу свою, кто делает это. Побои и позор найдет он, и бесчестие его не изгладится, потому что ревность — ярость мужа, и не пощадит он в день мщения, не примет никакого выкупа и не удовольствуется, сколько бы ты ни умножал даров. Глава 7. Сын мой, храни слова мои и заповеди мои сокрой у себя. Храни заповеди мои и живи, и учение мое, как зрачок глаз твоих, навяжи их на персты твои, напиши их на скрижали сердца твоего. Скажи мудрости, ты сестра моя, и разум назови родным твоим, чтобы они охраняли тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает слова свои. Вот однажды смотрел я в окно дома моего сквозь решетку мою и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее в сумерки, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке. И вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы, с коварным сердцем, шумливая и необузданная, ноги ее не живут в доме ее. То на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она ковы. Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицем говорила ему: «Мирная жертва у меня. Сегодня я совершила обеты мои, поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и нашла тебя. Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими. Спальню мою надушила смирною алоем и корицею. Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью. Потому что мужа нет дома, он отправился в дальнюю дорогу, кошелек серебра взял с собою, придет домой ко дню полнолуния». Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им. Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой, и как олень на выстрел, доколе стрела не пронзит печени его, как птичка кидается в силки и не знает, что они на погибель ее. Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих. Да не уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждай по стезям ее, потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею. Дом ее, пути в преисподнюю, нисходящие во внутренние жилища смерти.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Еще не закрылась дверь, Господь призывает теперь. Кто слышит призыв, тот поверь. Христос говорит: «Я есмь дверь». Тропинка спасенья тесна, вокруг зеленеет весна, и высь голубая ясна, там нет смертоносного сна. Здесь в мире сосчитаны дни, волной быстротечной они плывут, исчезая в тени, жизнь гаснет, как гаснут огни. Над миром пророческий глас звучит, не смолкая сейчас, зовет к покаянию нас. Христос своих избранных спас. Кто уши имеет, пусть тот призыв его сердцем поймет, пусть тот к Иисусу придет и дар дорогой обретет. Еще не закрылась дверь, хотя уже полночь теперь, и рыщет во тьме хищный зверь. Христос говорит: «Только верь». Вы слушаете библейское вещание BBN. Пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org.

0: Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Мы подошли с вами уже к 137-му псалму, и я думаю, что вы уже его прочитали, так как я постоянно прошу вас, чтобы дома вы наперед уже прочитывали эти места, которые мы думаем рассматривать. И мы приходим сегодня от псалма 136-го, где мы видели израильтян, повешившими свои арфы на вербах, к псалму, где арфы снова у них в руках, и они с их помощью поют славу Иегове. В 136-м псалме дети Израиля были в плену у вавилонских каналов. Псалом 137-й, напротив, удивительный пророческий гимн хвалы, который смотрит, можно сказать, в будущее, когда верный остаток вернется со своими арфами и воспоет славу своему Господу. Это псалом Давида, его авторство подвергалось сомнению, так как в этом псалме упоминается храм, который при жизни Давида не существовал. Однако слово «храм», друзья, может с таким же успехом быть переведено, как и «скиния». И я считаю, что здесь говорится именно о скинии, скинии времен Давида. В первом стихе написано: «Славлю тебя всем сердцем моим, перед богами пою тебе». Заметьте, друзья, Давид говорит: «Славлю тебя всем сердцем моим». Мой дорогой друг, мы должны испытать наши сердца, чтобы увидеть, как мы славим Бога. Молимся ли мы Ему всем сердцем? Некоторым из нас, я думаю, следует прийти к Богу с молитвой в понедельник с раскаянием за наш воскресный визит в церковь. Эта молитва может звучать примерно так: «Господи, прости меня, что я ходил в церковь вчера. Я пел гимны, но не вкладывал в них свое сердце. Я молился, но это была только пустая формальность. Я слушал Слово Божье, но оно не произвело на меня никакого воздействия. Я сидел и критиковал проповедника и других людей в собрании, но не критиковал самого себя. Боже, прости меня за все это». Я думаю, слушатели, для многих и многих из нас такая молитва оказалась бы полезной. Псалмопевец в первом стихе говорит: «Славлю тебя всем сердцем моим, перед богами пою тебе». Лютер и Кальвин объясняли слово «боги» как «ангелы». Другие считают, что это слово относится к идолам языческого мира. В Псалме 81, в 6 стихе, это же слово «боги» означает «судей». То есть это слово может означать различные вещи, но в этом случае оно обозначает именно ангелов. Написано дальше: «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Псалом 137, 2 стих. Как я уже говорил выше, под храмом Давид мог подразумевать скинию. Дальше говорится: «Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Друзья, Бог стоит за Своим Словом. Его Слово имеет те же достоинства, что Он Сам. Это, между прочим, поразительное заявление. Мы перейдем сейчас к 6 стиху, где говорится: «Высок Господь, и смиренного видит, и гордого узнает издали». Гордый современный человек, кажется, позабыл, что такое смирение. У апостола Иакова в 4 главе написано: «Но тем большую дает благодать, посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Послание Иакова, 4 глава, 6 стих. Нам сказано также: «Итак смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас свое время». Первое послание апостола Петра, 5 глава, 6 стих. Друзья, в Писании говорится очень много о смирении. Это черта, которую замечает и отмечает Бог. Давид говорит о своем смирении следующее: «Господи, не надмевало сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое». 130-й Псалом, 1 стих. У Исаии, друзья, мы читаем в 57 главе, 15 стихе: «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святый имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенным и смиренным духом, чтоб обживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Вот, слушатели, где живет Господь. Господь живет на небе, но также в сердцах тех, кто сокрушен и смирен пред Ним. В первом послании апостола Петра в 5 главе, 5 стих, говорится также следующее: «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же подчиняйтесь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». А в том же послании, в 3 главе, 4 стих, читаем так: «Но а сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Слушатели, все эти три стихи показывают нам, как высоко Бог ценит смирение. Гордым, друзья радиослушатели, гордым он противится. А теперь посмотрите, что написано в 8 стихе 137-го псалма, который мы в этот момент рассматриваем. Написано: «Господь совершит за меня. Милость Твоя, Господи, вовек. Дел рук Твоих не оставляй». Этими словами, друзья радиослушатели, в Ветхом Завете сказана та же самая мысль, которая содержится в послании к филиппийцам у апостола Павла. Говорится следующее: «Будучи уверен в том, что начавший в нас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Послание к филиппийцам, 1 глава, 6 стих. Да, друзья радиослушатели, Господь продолжает свой труд в тех людях, которые смиренны и которые в самом деле любят Его. Псалмист говорит: «Господь совершит за меня». Да, Господь будет идти впереди нас, друзья, делая свои великие дела, потому что мы любим Его. Дальше мы переходим к следующему псалму, псалму Давида, 138-го. Это, можно сказать, теологический псалом, или, как мы говорим по-русски, богословский. Он раскрывает некоторые из качеств Бога, связанных с Его отношением к Его созданию. Псалом говорит о вездесущности, всевидении, всемогуществе Бога. Некоторые любят бравировать таким вопросом: может ли Бог сделать такой большой камень, который Он сам не сможет поднять? Ответ на этот вопрос, друзья, таков: Бог не станет никогда делать бессмысленные и глупые вещи, как мы иногда это делаем, как мы люди делаем, и как мы иногда даже вопросы такие ставим, бессмысленные и глупые. Слушатели, этот псалом 138-й псалом отвечает на несколько очень важных для нас вопросов. Мы подошли к первому стиху. Здесь написано так. «Господи, Ты испытал меня и знаешь». Слушатели, Господь Бог знает и меня, и вас. Написано, что Он даже знает нас по имени. Он великий психолог. Если у вас есть какая-то проблема, вам нет необходимости идти на консультацию к психиатру и выкладывать перед ним все ваши секреты. Лучше обратитесь за помощью к тому, кто знает вас и без вашей исповеди знает абсолютно все ваши проблемы. Идите к нему. Он врач, он самый лучший врач вашей души, вашего тела, всего вашего существа. Идите к нему. Господи, говорит псалмист, Ты испытал, Ты исследовал, Ты сделал анализ, и Ты знаешь меня. Какие прекрасные слова, друзья. Дальше говорится, Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. И еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Вторые по четвертые стихи мы читали из 138-го псалма. Слово, готовое сорваться с вашего языка, друзья, слово, которое готово сорваться с вашего языка, но которое вы удерживаете, может быть, из-за присутствия кого-то, кого вы уважаете, это слово уже известно Богу. Он знает все. Он знает ваши мысли. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Четвертый стих. Дальше мы читаем в пятых и шестых стихах «Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня видение Твое, высоко не могу постигнуть его». Друзья, вы можете спросить, как может Бог это делать? Я не знаю. И псалмопевец этого не знает. Он говорит, дивно для меня видение Твое, высоко, не могу постигнуть его. Шестой стих. Но это всевидение, друзья, всевидение Божье не должно вызывать в нас ужаса. Напротив, друзья, это должно давать утешение. Ведь Он знает о нас все, и Он предохраняет нас от злого. Он спас меня, несмотря на то, что Он знал обо мне все, все плохое. Какого удивительного Бога, друзья, мы имеем? Бог знал Давида, и Давид огорчил его. Но Бог знал кое-что о вере Давида, что мы не могли увидеть. Он видел сердце Давида, и под верою, которая неустойчива, Он видел веру непоколебимую, друзья. Господь также знал, что Симон Петр собирается сделать. Он даже знал, что Иуда предаст его. Пусть мы этого не понимаем, но это и есть, друзья, это именно и есть всевидение Божье. Он знает все. А сейчас давайте рассмотрим коротко вездесущность Бога, где говорится в 7 и 8 стихах следующее. «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там Ты». Друзья, преисподняя – это по-еврейски «шеол», в данном случае это не ад, область неизвестного и невиданного. Бог обитает и там. Неважно, куда вы направляетесь, Он всюду. «Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря?» Друзья, радиослушатели, вы не сможете скрыться от Бога даже на Луне. Я с большим волнением слушал, как три космонавта, которые первыми облетели вокруг Луны, читали во время полета в канун Рождества первую главу Бытия. Друзья, Господь везде присутствует. Никуда человек от Бога не убежит. Мы читаем дальше в 10 и 12 стихах. «И там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью? Но и тьма не затмит и от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Друзья, один человек спросил меня: «Вы считаете, что надо входить в детали, когда исповедуешься Богу в грехах?» Я ответил: «Конечно, вы скажете все, когда исповедуете свои грехи пред Богом. Он все равно о всех деталях уже знает. Вы совершали грех в Его присутствии. Так что лучше согласиться с Ним по этому вопросу. Пусть Он знает, что вы признаете ваш поступок как грех. Мой друг, исповедать наш грех означает согласиться с Богом. Бог говорит, что это грех, и вы с Ним соглашаетесь, то есть признаете Его и решаете перед Ним больше не грешить». Дальше в 13 и 14 стихах написано: «Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это». Друзья, с момента нашего зачатия мы неизбежно существуем в присутствии Бога в этом мире. Бог везде, а человек – это чудесное творение, которому принадлежит постоянное внимание Господа. Дальше говорится: «Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда создаваем был в тайне, образуем был во глубине утроба, зародыш мой видели очи Твои, и в книге Твоей записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Друзья, прежде чем было сформировано это тело, говорит Давид, он уже был личностью. Он стал личностью еще в материнской утробе, до того, как были сформированы его все члены. Поэтому, друзья, как важно знать, что жизнь такая ценная пред Богом. И это очень важное заявление для наших дней из-за вопроса об аборте. Я слышал, как один либеральный проповедник заявил, что в Библии ничего не сказано, мол, о абортах. Поэтому мы вольны принимать наши собственные решения по этому вопросу. Однако Библия говорит об этом и вполне определенно. Во время формирования тела, говорит Давид, он уже был личностью, человеческим существом. И все те, которые совершают аборты, это детоубийцы. Библия имеет ответы на все проблемы жизни, и не всегда эти ответы совпадают с общепринятым мнением. Не лучше ли нам разделять точку зрения Бога, друзья радиослушатели?
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «BBN». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

В эфире BBN, русское радио для всей семьи на интернете. У микрофона ведущий Сергей Мараро. Мы предлагаем вам такую музыку и пение, которые угодны Господу, которые наполняют радостью и миром ваши сердца, которые приводят людей к покаянию и познанию спасения. Молитесь о служении библейского вещания BBN и оставайтесь вместе с нами.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем занятие по книге «Бытие». Сегодня вместе с Иаковом мы побываем в различных городах земли обетованной. Во-первых, вняв голосу Бога, Иаков покинул, наконец, Сихем и отправился в Вифиль, где прежде он уже переживал общение с Богом. Там он поставил камень в качестве памятника, когда он первый раз бежал из родного дома в Харан. Там и Авраам в свое время построил жертвенник Богу и призвал имя Господа. Близ Вифиля была похоронена Девора, кормилица Ревеки, матери Иакова. Именно мысль о Вифиле, что в переводе означает «дом Божий», побудила Иакова пересмотреть свою жизнь и осветиться, очиститься, избавившись от идолов и грязи. Бог призвал его вспомнить о том первом свидании с ним и как бы оценить свою жизнь в свете этого нового переживания. И вот теперь Иаков направляется в дом своего отца. Ему придется остановиться близ еще одного библейского города – Вифлеема. Там произойдет печальное

0: событие, которое глубоко тронет сердце Иакова. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Бытие».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 35 главы книги «Бытие». В прошлый раз мы закончили беседу в тот момент, когда Иаков пришел в Вифиль и назвал этот город Эль-Вифиль, что значит «Бог Дома Божия». А из последующего текста Библии мы узнаем о том, как Бог возобновляет завет с Иаковом. Давайте прочитаем стихи с 9 по 11 из 35 главы. «И явился Бог Иакову по возвращении его из Месопотамии и благословил его. И сказал ему Бог: имя твое Иаков. Отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе Израиль. И нарек имя ему Израиль. И сказал ему Бог: я Бог всемогущий, плодись и размножайся, народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресл твоих. Землю, которую я дал Аврааму и Исааку, я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю сию». Все эти годы Бог пытается совладать с Иаковом. Теперь он снова обращается к Иакову и как раз в том месте, где встретил Иакова, когда тот пришел в Вифиль еще молодым человеком. Годы, которые Иаков провел с Лаваном, оказались во многих отношениях потраченными впустую. И вот сейчас Иаков вновь оказывается на земле обетованной. Господь считает, между прочим, что земля эта очень важна, ведь Он уже в третий раз обещает дать эту землю во владение. Сначала Он обещал ее Аврааму, затем Исааку, и вот теперь Иакову. Господу пришлось по нескольку раз напоминать всем троим о ней. Аврааму же Он говорил о ней множество раз. Я читаю стихи 13, 14 и 15. «И вошел от него Бог с места, на котором говорил ему, и поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей, и нарек Иаков имя месту, на котором Бог говорил ему, Вифиль». Мы впервые встречаемся с возлиянием. В книге Левит указывается, как надо совершать 5 видов жертвоприношения. Но о возлиянии ни разу подробно не говорится. Здесь возлияние также просто упоминается, и нет никаких указаний, как его производить. Очевидно, что это одна из древнейших разновидностей жертвоприношения. Но и сегодня она имеет чудесное значение для верующих. Возлияние, видимо, попросту выливалось на другие жертвоприношения и потом возносилось вверх в виде пара. Так и наша жизнь должна быть возлиянием Богу, возноситься к небу как пар. Из дальнейшего повествования узнаем, как Рахиль умирает при рождении Вениамина. Читаю стихи с 16 по 18. «И отправились из Вифиля, и когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей: не бойся, ибо и это тебе сын. И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони, но отец его назвал его Вениамином». У Рахили уже есть один сын, и вот она рождает еще одного. И это чудесно, Нет, не смерть Рахили, конечно, а то, как она умирала. Она говорит: «Назови его Бенони», то есть «сын моей печали». Но Иаков, посмотрев на младенца, сказал: «Я потерял свою любимую Рахиль, а этот ребенок очень похож на нее. Назову-ка я его Вениамином, то есть сыном моей правой руки». Вообще Иаков любил сыновей Рахили, а любовь Иакова к Рахили была, пожалуй, единственным лучом света в то время, которое он провел в Месопотамии и в которое он явил так много свидетельств плоти и своей корысти. Иаков любил Рахиль, в этом нет сомнений. Он был ей всецело предан. Ради нее он готов был почти на все, вплоть до того, что, по сути, разрешил сохранить в семье идолов, которые Рахиль взяла у отца. Либо это не удалось, да и никому другому, но Рахиле он потакал. Она дала Иакову сына, Иосифа. И вот теперь у нее родился другой сын, Вениамин. И именно при его рождении она умирает. Его жизнь означала ее смерть. Сердце Иакова разбито. Другие сыновья совсем не радовали Иакова. Бог, я думаю, каждый день непрерывно напоминал ему, что иметь несколько жен – это грех. И Бог непременно возьмет верх, убедит Иакова в своей правоте. Точно так же он всегда окажется мудрее и в вашей, и в моей жизни. Мы можем только возблагодарить его за это. Факты свидетельствуют, что Бог не одобрял многоженство Иакова. Это особенно видно по тому, как братья обошлись с Иосифом. Иаков любил Иосифа и Вениамина, а если по правде, то его остальные сыновья завидовали им. Иакову не следовало так открыто демонстрировать свое благоволение к Иосифу. Ведь он уже ощутил на себе, чем это кончается. Иакова отец как раз недолюбливал, а Исаву благоволил. И Иаков очень хорошо помнил, какие неприятности затем последовали. Хотя я и не пытаюсь защищать Иакова. Мы можем ему посочувствовать. Он потерял свою любимую Рахиль, но у него остался Вениамин. Этот младенец действительно был сыном печали для Рахили, и тем не менее Иаков не мог назвать его Бенони, ведь Вениамин не был сыном его печали, он был сыном его правой руки, его посоха, тем, на кого он сможет опереться в старости. Очень важно понять это. Тогда мы сможем глубже понять то великое горе, которое охватит Иакова позже. А корнями это горе уходит в грехи Иакова. Прочтем теперь стихи с 19 по 21. «И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть Вифлеем. Иаков поставил над гробом ее памятник». Это надгробный памятник Рахили до сего дня. «И отправился Израиль и раскинул шатер свой за башню Гадер». То есть памятник Рахили оставался нетронутым, когда Моисей писал эти строки. Сохранился он и сейчас. У меня есть даже несколько фотографий, которые я сделал на том месте. А сейчас давайте поговорим об именах сыновей Иакова. В стихах с 22 по 26 перечисляются сыновья Иакова от разных жен. И только двое из них, Иосиф и Вениамин, оказались выдающимися людьми. Остальные не были очень хороши. И вновь это доказывает, что Бог не благословляет многоженство. И семья Иакова тому иллюстрация. Хотя непосредственно виновным в таком духовном провале можно считать дядюшку Лавана, Иаков, тем не менее, ничем не исправил ситуацию. Из дальнейшего повествования мы узнаем о смерти Исаака. «И испустил Исаак дух, и умер, и приложился к народу своему, будучи стар и насыщен жизнью. И погребли его Исав и Иаков, сыновья его». Мне кажется, что смерть Исаака оказалась тем единственным, что свело вместе двух его сыновей после того, как Иаков вернулся в землю обетованную. Вы обратили внимание на то, что глава эта отмечена смертью? Сначала умирает Девора, кормилица Ревекки, что само по себе косвенно свидетельствует о смерти и самой Ревекки. Затем умирает красавица Рахиль. И, наконец, глава заканчивается смертью Исаака. Перейдем теперь к 36 главе книги «Бытие». Глава эта полностью посвящена семье Исава, от которой произошел народ Эдома или Идумеи. Хотя для обычного читателя глава может показаться скучноватой, в ней найдется интереснейший материал для того, кто хочет узнать людей и народы, начало которым положил Исав. Вы узнаете, что некоторые из имен, упомянутых в этой главе, широко известны ныне в арабских странах. Здесь и Омар, который возводил шатры, и Феман, и Цефо, и Кеназ, и Корей. Все это семья Исава. Они и поныне живут в тех местах. Семья Исава поселилась в Эдоме к юго-востоку от Мертвого моря. Это гористая местность, и столица Эдома, город Петра, высеченный из камня, стоит там и сейчас. Здесь будет уместно добавить, что пророчества Исаии, Иеремии, Иезекииля и Авдии об этом народе чудесно исполнились. Народ Эдома произошел от Исава. В этой главе три раза совершенно ясно дается понять, что Исав – это праотец идумеян, а также их имена Исав и Эдом – это синонимы. Но какая же разница между Исавом и Эдомом? Впервые мы встречаемся с Исавом в семье Исаака, и когда Исав, еще маленький мальчик, был, кстати, суровым и крепким ребенком, настоящим спортсменом, выглядел он привлекательным и был настоящим плотским человеком. Много лет назад одна девушка рассказала мне, что познакомилась с красивым молодым человеком. По правде говоря, они оба были очень красивы. Она родилась в Китае. Ее отец занимался нефтяным бизнесом и очень разбогател. И вот она знакомится с этим молодым человеком, который работал клерком в банке и был очень беден. Я сам в молодости работал в банке и хорошо знаю, что многие молодые банковские служащие устраиваются на эту работу специально для того, чтобы присмотреть себе дочь какого-нибудь богатого клиента. И вот они познакомились. Он молодой, красивый, сильный. Мне этот юноша казался Исавом. Девушка же была христианкой. К Господу ее привел один миссионер, когда она жила в Китае. Она настояла на свадьбе с этим молодым человеком в надежде, что и он придет к Господу. Я поговорил с ним и понял, что у него не было ни малейшего намерения обратиться к Господу. Он лишь очень хотел жениться на этой красавице и к тому же богатой красавице. А он, этот юноша, был человеком плоти. Я сказал им, что не могу сочетать их браком, поскольку он не христианин. И ее это очень рассердило. Но через несколько лет она пришла ко мне и рассказала, что уже развелась. Она рассказала, что никогда еще не встречала человека, который был бы так всецело предан мирскому, чувственному и плотскому. Она до этого и представить себе не могла, что есть люди, которые ни разу в жизни не задумывались о чем-нибудь возвышенном, благородном, духовном и чудесном. По ее мнению, на всем свете было не сыскать человека грубее, чем ее муж. На вид он производил приятное впечатление. У него были хорошие манеры, он умел очень галантно ухаживать. Но за этим фасадом скрывалась жестокая природа. Таков был и Исав. Будь вы молодой, красивой девушкой во времена Исава, и встреть вы его тогда, уверен, вам бы очень захотелось вступить с ним в брак. Он действительно был привлекательным молодым человеком. Но он был человеком плоти. Кто-то, быть может, и усомнится в том, что Бог поступил правильно, когда выбрал Иакова, а не Исава. Ведь Исав кажется таким привлекательным. Может, Бог ошибся? Но пророчество Авдия раскрывает нам сущность Исава. Исав дал начало сотням тысяч идумеев. И каждый из них – это Исав в миниатюре. Взгляните на этот народ, и вы увидите, что получилось из Исава. Мы словно начинаем рассматривать Исава под микроскопом. Он предстает перед нами в увеличенном виде. Исав – это и есть Эдом. Идумеи – это народ, преисполненный гордости. В стихах 3 и 4 из 1 главы книги пророка Авдия Бог обличал идумеев таким образом. «Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселинах скал, на возвышенном месте, и говоришь в сердце твоем, кто низринет меня на землю? Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я низрину тебя, говорит Господь». Гордость их сердца порождала дух независимости. Душа их заявляла, что может прожить без Бога и что Бог ей не нужен. Таков и Исав. В последней книге Ветхого Завета, книге пророка Малахии, Бог говорит: «Я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел». Бог сказал так лишь через 1000 лет после смерти этих двух людей. Но Бог хорошо знал сердце Исава с самого начала. Теперь, когда мы узнали об их месте в истории, мы убеждаемся, что Бог был совершенно прав. Из главы 36 мы узнаем, что впоследствии произошло с Исавом, а в частности то, что Исав поселился на горе Сеир. Прочтем стихи с 1 по 3. «Вот родословие Исава, он же Эдом. Исав взял себе жен из дочерей ханаанских: Аду, дочь Элона Хиттиянина, и Оливему, дочь Аны, сына Цивеова Евиянина, и Васимафу, дочь Измаила, сестру Нафаиофа». Снова здесь говорится, что Исав и Эдом – это одно и то же. Кроме того, вы, наверное, помните из наших прежних бесед, что Исав взял себе в жены двух хананеянок и одну измаильтянку. Прочтем теперь стихи 6 и 7. «И взял Исав жен своих, и сыновей своих, и дочерей своих, и всех людей дома своего, и стада свои, и весь скот свой, и все имение свое, которое он приобрел в земле ханаанской, и пошел в другую землю от лица Иакова, брата своего. Ибо имение их было так велико, что они не могли жить вместе. И земля странствования их не вмещала их по множеству стад их». Вспомните, как у Авраама и Лота возникла такая же проблема. Им двоим не хватало пастбищ, так много у них было скота. Они рассеялись. А теперь вот и Исав покидает землю обетованную, покидает ее сам из экономических соображений. Прочитаем стих 8. «И поселился Исав на горе Сир». Исав, он же Эдом. Исав уходит из земли Сир в Ханаане, где он жил, когда Иаков вернулся из Месопотамии на гору Сеир, о которой я уже упоминал. Далее Библия предлагает нам познакомиться с потомками Исава. Начнем со стиха 12. «Фамна же была наложница Елифаза, сына Исавова, и родила Елифазу Амалика. Вот сыновья Ады, жены Исавовой». Здесь идет речь о зарождении народа амаликитян. В течение многих веков племена их распространялись по пустыне в разных направлениях. Многие шли в Северную Африку. Все арабские народы произошли от Авраама, от египтянки Агари и от Хеттуры, которую Авраам взял в жены после смерти Сары. Между этими племенами также заключались смешанные браки. Они принадлежат к той же большой семье, что и израильтяне. К некоторым частям этой главы можно относиться даже с юмором. Прочтем стих 15. «Вот старейшины сынов Исавовых, сыновья Елифаза, первенства Исавова, старейшина Фиман, старейшина Омар, старейшина Цефо, старейшина Кеназ». Где они набрали столько старейшин, если эти люди всего лишь внуки Исава? Мы здесь наглядно видим картину зарождения дворянства. Каждый попросту присвоил себе титул, каждый стал старейшиной. Причем для них это не пустой звук, они воспринимают свои титулы совершенно серьезно. Дворянство берет свое начало именно в семье Исава. Исав произвел немало подобных им людей. Да что там дворяне? Исав пошел дальше. Прочтем стих 31. «Вот цари, царствовавшие в земле Эдома, прежде царствования царей у сынов Израилевых». Здесь нужно заметить, что все эти цари не входили в план, который Бог задумал для своего народа. Но такова была природа Исава. Его народ поставил над собой старейшин и царей. Будь вы членом семьи Исава, вам бы непременно присвоили какой-нибудь высокий титул. Такие уж они были люди. Интересно отметить, что у народа Исава цари появились задолго до того, как они появились у народа Израиля. Многими годами позже народ Израиля скажет Самуилу: «Поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Эти слова мы находим в 5 стихе 8 главы 1 книги царств. Другими словами, через много лет после идумеев евреи сказали: «У наших братьев на юге, у идумеев, есть цари. Мы тоже хотим себе царей». А теперь давайте прочитаем стихи с 40 по 43. «Сии имена старейшин Исавовых, по племенам их, по местам их, по именам их. Старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетев, старейшина Оливема, старейшина Эла, старейшина Пинон, старейшина Кеназ, старейшина Фиман, старейшина Мевцар, старейшина Магдиил, старейшина Ирам». Вот старейшины идумейские по их селениях в земле обладания их. Вот Исав, отец идумеев. Такова генеалогия отвергнутого рода. 36 глава весьма полезна для всех, кто интересуется антропологией и этнографией. Она древнейший источник, по которому можно проследить историю одного рода. Дорогие друзья, на этом мы закончили очередную беседу по 36 главе книги «Бытие». На следующем занятии разговор пойдет о сыне Исаака, Иосифе.
0: Вы
2: прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
3: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар – жизнь вечную, не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. У Иакова в 4 главе в 6 стихе мы читаем: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Вы знаете, готовность признаться в возможной ошибочности суждения и подчиниться приговору своих друзей или братьев не уменьшает влияние христианина и служителя Божия, а увеличивает его. Представление о непогрешимости кончается потерей доверия. Истинное смирение не замечает своих заслуг, не выставляет на вид своих исключительных духовных качеств. Помните, лицо Моисея сияло, но сам Моисей не наблюдал и не замечал этого сияния. Облеченный в смирение, Бог явился человеком, и кто из людей облечется в смирение, делается богоподобным. Таково наше пожелание для каждого из вас, дорогие друзья. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: О чем говорит нам ископаемая Миксина? Многие Божьи творения красивы, иные же с первого взгляда кажутся нам уродливыми. Например, обитатель моря – Миксина. Она не только выглядит как чудище из фильма ужасов, но еще и обладает дурными привычками. Миксина живет на средних глубинах Мирового океана. Она похожа на усатого угря. Чешуи у нее нет. Если взять ее в руки, из ее кожи начинает сочиться скользкая слизь. Единственный глаз Миксины расположен под кожей. У нее нет челюстей, зато есть зубы и еще зубцы на языке. Миксина поедает рыб, причем иногда даже изнутри. Казалось бы, и зачем только Бог создал такое омерзительное существо? Самые древние свидетельства о Миксине – ее окаменелость в горной породе. Эволюционисты, датируя эти породы, многократно раздувают возраст Земли. Но так или иначе, похоже, что эта окаменелая Миксина умерла, когда мир был еще молод. И при этом она ничуть не отличается от современных Миксин. Перефразируя слова одного ученого, можно сказать – никакой эволюции не было. Выходит, что Бог не зря создал это уродливое и неприятное существо. Никакой эволюции не было. Именно об этом свидетельствует Миксина. Дело не в красоте и уродстве, а в истине. Именно она свидетельствует о Творце.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Мы приветствуем вас на волне библейского вещания BBN и желаем успехов в изучении Священного Писания и радости в прослушивании прекрасной христианской музыки. Мне почему-то вспоминается Соломон, который в поисках за успокоением своего разума прошел и обозрел весь свет, но в конце концов сознался: «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа». Экклесиаста 2:17. Достигнув впоследствии истинного спокойствия ума, о чем мы читаем в Экклесиаста 8:17, он объявил, что последнее заключается в том, чтобы человек, предоставив миру идти своим путем, искал для себя самого Господа Бога, его боялся, его заповеди соблюдал, ибо, говорит Писание, от него единого все зависит. Экклесиаста 12:13. Подобным же образом и Давид убедился, что счастливейший человек – это тот, кто, закрывши глаза на мир и оставив мысль о нем, держится только Бога и, считая его вечным своим уделом, пребывает с ним в сердце своем. Псалом 36:31. «Трижды блажен тот человек, который отдает себя Иисусу Христу, чтобы он мог распоряжаться его жизнью». Счастье людей в общении с Господом Иисусом Христом. Семя истинного мира, покоя, радости и счастья в страхе Божьем, и в нем истинная мудрость. Желаем этого всем вам, дорогие друзья. Будьте с нами.

0: Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: Слово благодати представляет проповедь «Преодоление конфликтов», часть 7. Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
1: Я как-то рассказывал эту историю давно о том пасторе, который посещал одну пожилую сестру в своей церкви. И эта женщина в этот момент, когда пастор заходил в калитку, она считала деньги. И потом, когда она увидела, что пастор идет, она быстренько свернула их в газету и за картину положила. Пришел пастор, помолились, пообщались, поговорили. Пастор ушел, а у бабушки напрочь выше было, куда положила деньги. 100 раз прокручивала в своем сознании, до того, как пастор пришел, деньги были. Как пастор побыл здесь и ушел, денег нет. Ничего другого не могу сказать, обыскала все, что только могла. Денег нет. Ну что делать? Пошла к братьям. А у братьев, знаете, как бывает это иногда, были какие-то другие недовольства по отношению к этому пастору. И как только они услышали, здесь такой материал пришел к ним, сразу давай-ка на членское собрание. Так он еще и ворует, он еще и бедных вдов обкрадывает. Брата сняли с пресвитерства, и через короткое время он умер. А еще через какое-то время эта сестра сняла картину, делала ремонт, нашла эти деньги. И потом они всей церковью пошли на кладбище просить прощения. Очень часто так бывает, что наши оценки неверны. Мы увидели, что

0: не так. Нам что-то показалось, нам каким-то образом передали неправильно, или мы с предвзятой позиции глянули на эту ситуацию. То есть первое, что нужно делать, если вы хотите решать проблему, решите сначала, есть ли она, действительно ли проблема есть и какая. Второй важный вопрос. Изучите, что говорит Библия о данном проступке. То есть если вы имеете дело с человеком, который что-то сделал, одно дело, если то, что вы видите, просто вам не нравится. Это одно дело, это отдельный разговор. Или то, что вы видите, не нравится людям, которые рядом с вами. И совершенно другое дело, когда то, что человек делает, осуждается Священным Писанием. Знаете, что получается часто? Люди имеют дело с проблемой. Человек что-то делает, и мне не нравится. Очень часто в такой ситуации обиженная, так скажем, сторона садится за Библию. Вот когда садятся за Библию. Садится за Библию и начинает листать, как уголовный кодекс, чтобы ему пришить. Неправильное использование Библии. Совершенно неправильно. То есть настоящая проблема, которая есть между этими двумя людьми, совершенно не в том, что будет представлено. То, что представлено, нужно для того, чтобы этого человека нейтрализовать, свести счеты, поставить его вне игры. И в этом проблема. В этом проблема того, что уровень христианства, так скажем, проявляется очень, очень бледный, очень слабый. Нет действительного посвященного христианству, христианство плотское. То есть очень важно изучить, что же говорит Библия, каким образом Библия оценивает ситуацию. Когда вы сделали эти два факта, когда у вас есть ясное понимание, что да, вина здесь есть, когда у вас есть библейская оценка, даже после этого задайте себе еще один вопрос. Не лучше ли будет просто не заметить этот поступок? Нет ли возможности просто пройти мимо? В книге Притчи, 19 глава, 1 стих, написаны следующие слова. «Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам». Слава. Слава для человека, если он научится снисходить к другим. Почему так? Дело в том, что существуют некоторые ситуации, в которых действительно можно не обратить внимания. Да, есть и те, в которых нельзя, и мы немножко позже остановимся на них. Но есть много-много ситуаций, в которых нет необходимости обращать внимание. Одна из таких ситуаций – это когда человек сделал ошибку. Вы понимаете, что это случайно произошло. Вы понимаете, что это непреднамеренно, что это не система жизни, что это не цель его была, что это не его план, это не какой-то замысел коварный, который человек делает себе. Человек ошибся. Это одна ситуация, в которой нет смысла его ковырять. Вторая ситуация, в которой человек понимает, что он поступил неправильно. Представьте себе, человек сделал что-то. Это что-то очень такой большой занозой сидит в его душе. То есть он понимает, что он сделал плохо. Он кается, он осознает, что он сделал не так. Он ищет пути, чтобы выйти. Подходите вы и начинаете его обличать. Он уже обличен достаточно. Он уже понимает, что есть проблема. Совесть его уже судит. Его обличать уже не надо. Ему нужно помочь, как исправиться, как выйти. Может быть, ему нужно с каким-то душепопечителем, с каким-то служителем, если у него нет возможности, если это система, если это повторяющиеся какие-то вещи. То есть речь идет о том, что цель обличения, цель того, что мы обращаем внимание на что-то, заключается не в том, чтобы подчеркнуть это для человека, а в том, чтобы человек понял. А раз он уже понял, зачем об этом говорить? Зачем это снова поднимать? Зачем ставить человека в неудобное положение, когда он сам уже 1000 раз в этом положении? Он сам прекрасно понимает. Ему уже очень неудобно от того положения, в котором он находится. Но есть и ситуации, в которых мы не можем просто пройти мимо. Что интересно, что очень часто мы их путаем. Там, где нужно бы пройти мимо, мы не проходим. А там, где нельзя проходить мимо, очень часто нам просто дела до этого нет. Если человек делает что-то такое, что нарушает его отношения с Богом, это наша с вами обязанность подойти к этому человеку и с любовью попробовать его исправить, чтобы показать ему: слушай, ты делаешь эти вещи, ты никогда не сможешь жить правильно. Ты никогда не сможешь ощутить реального христианства, потому что ты допускаешь этот грех. Или когда этот поступок, его поступок нарушает ваши взаимоотношения. Взаимоотношения мужа и жены, взаимоотношения детей и родителей, взаимоотношения друзей. Да, на такие вещи нужно обращать внимание. Нужно спокойно найти возможность, найти время и сказать: ты знаешь, что вот эта твоя реакция, она всегда осложняет наши отношения. Мы всегда начинаем за здравие, кончаем за упокой. У нас всегда вроде бы с хорошего получается что-то неприятное для нас обоих. Давай посмотрим, что мы можем изменить, от чего мы можем отказаться, что мы можем, так скажем, поставить на какой-то период вне сферы наших взаимоотношений. Еще одна ситуация, когда ваш оппонент причиняет или может причинить боль кому-либо. Я уже говорил о этом примере с беспорядочным водителем. Есть другие люди, есть другие ситуации, в которых люди причиняют боль, когда люди оскорбляют других, когда люди своими неправильными действиями вокруг себя накаляют атмосферу. Мы, христиане, которые находимся рядом с ними, это наша обязанность, наша ответственность помочь этим людям избавиться от этой проблемы, которая их же жизнь, собственную их жизнь приводит в эту ситуацию неприятностей. Еще одна последняя ситуация, которую я здесь привел, хотя их гораздо больше, возможно. Если это мы не можем не обращать внимания на это, если этот поступок приводит человека к тому, что он наносит вред самому себе. Есть разные действия. Например, человек, который в своей похоти, в своем желании начинает влазить в большие долги. Это грех. Но ему очень хочется что-то, очень сильно хочется что-то, а вокруг нас мы живем в таком мире, где нас 100 раз поставят в такие ситуации, продемонстрируют нам и покажут: ты смотри, это такая хорошая вещь. Ну, стоит, правда, твою годовую зарплату, но ничего, зато что это хорошая вещь. Зато ты будешь действительно уже крутой, ты будешь как самый настоящий. И поддавшись на эти действия, мы ставим себя в положение, когда нам самим потом не продохнуть. Когда мы не можем не уделить время семье, не уделить время церкви, не уделить время для того, чтобы самим жить как-то. Почему? Потому что мы купили эту машину, или мы купили этот телевизор, или домашний кинотеатр, или яхту, или что угодно сейчас покупают люди. Вот. И она стоит у нас, эта яхта, мы так проезжаем, когда домой с работы в 12 часов ночи, бросим так на нее взгляд, и утром, когда в 6 утра выскакиваем, то же самое. Ну, может быть, один раз в год где-то на эту яхту еще выедем, потому что времени больше нет. У меня было много таких ситуаций. Одну помню, когда человек пришел и рассказывал о том, как он круто жил, и я спросил: сколько ты должен? Он говорит: 21 тысяча. Мы с ним общались несколько недель, и я его убедил, что ему нужно покаяться в этом образе жизни, потому что он живет не за свои деньги. Он живет за чужой счет и хочет жить круто. И это не просто, это грех. Это грех, в котором нужно покаяться. И слава Богу, вы знаете, этот человек изменился, и он до сих пор, когда мы с ним встречаемся, он вспоминает и благодарит меня. Он говорит: слава Богу, я теперь живу нормально. Он смог рассчитаться с долгами, он организовал свой бюджет. И подобных ситуаций очень много. Когда человек своими неверными действиями ставит себя в положение, когда он наносит вред самому себе. Он ставит себя в положение, когда он не в состоянии потом сам правильно, нормально жить. Третий важный принцип для того, чтобы мы могли подготовиться к решению конфликтов, это объективность. Если вы хотите решать конфликты, приготовьтесь объективно рассмотреть ситуацию. Будьте готовы к тому, что вам придется изменить свое мнение. Будьте готовы посмотреть на конфликт с глазами своего соперника, глазами своего оппонента. Если вы не сможете посмотреть таким образом, вы не готовы к решению конфликта. Вы готовы драться, вы готовы противостоять, вы готовы каким-то образом всю свою армию, весь арсенал бросить для того, чтобы подавить этого человека, но решить проблему вы не готовы. Для того, чтобы ее решить, нужно быть готовым объективно взглянуть на то, что происходит, посмотреть глазами вашего оппонента, посмотреть, что он чувствует, посмотреть, что в его сознании, посмотреть, что его привело в такое положение, почему эти его действия или эти его реакции стали возможными. Только тогда мы сможем иметь правильный подход. Левитам, 19 глава, 15 стих. «Не делайте неправды на суде. Не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого. По правде суди ближнего твоего». Правда, у некоторых людей слово «правда» не вызывает больших проблем, потому что у них есть только два мнения – свое и неправильное. То есть их мнение всегда приравнивается правильному. И невозможно так быть, чтобы было что-то по-другому, каким-то другим образом. Вот именно об этом идет речь. Речь идет о том, чтобы мы готовы были согласиться с тем, что мы, как это ни странно звучит, оказывается, можем быть иногда неправыми. Вот очень трудно нам поверить в это. Но оказывается, это факт, что мы иногда можем быть неправыми. Если вы хотите решать конфликты, научитесь смотреть на себя с такой точки зрения. Научитесь смотреть на то, что, может быть, ваш оппонент в чем-то прав. Особенно часто это происходит, когда люди наклеивают ярлыки. Вы помните, из Назарета? Разве оттуда что-то может быть доброе? Это слова из Евангелия. Это ситуация, которая описывает вот те вещи, те события, которые происходили. Вы помните, самарянка? Как ты, будучи иудей, ты можешь со мной сообщаться? У нас точно такие ярлыки. Мы ставим себе «ты всегда такой», «она всегда такая», и у нас уже все, вопрос закрыт. У нас уже решено, что она должна быть виновата просто по определению. Так вот, речь идет о том, что нам нужно научиться в каждой конкретной ситуации судить по правде. Действительно быть объективным. Да, человек, может быть, 100 раз был неправ, а в этот раз, ну, как назло, оказался прав. Бывают такие ситуации. И все те 100 раз, которые он был неправ, не дают нам права сейчас его назвать неправым. Почему? Потому что сейчас он как раз-то и прав. И как бы нам ни хотелось пришить ему все то, что было у него много-много раз до того, мы будем неправы, если мы это сделаем. То есть речь идет о том, что для того, чтобы эффективно решать конфликты, нам нужно научиться объективности. Четвертое. Самое сложное, может быть. Научитесь рассматривать себя, свою роль в случившемся конфликте. Когда у нас конфликт, то чаще всего нам все понятно, что виноват тот, кто против нас что-то имеет, или наш оппонент виноват. Но если вы хотите решать конфликты, а не углублять их, начните с того, чтобы посмотреть на себя. Посмотреть на то, что вы вложили в то, что этот конфликт случился. Какая ваша часть, какой ваш взнос? Вы знаете, конфликт всегда имеет две стороны. Какая-то больше, какая-то меньше. Я вам рассказывал уже много раз об этом, когда мне приходится иметь дело с семейными конфликтами. Чаще всего звучит следующие цифры. Сначала начинается с того, что она говорит, что он полностью виноват. Он говорит, что она полностью виновата. Потом, когда мы пытаемся выяснить, что все-таки, да, есть же какой-то процент, ну 2% моей вины может быть. Вот на 2% сходятся, да, соглашаются, что да, все-таки не ангел, крыльев еще не видно. Значит, скорее всего, наверное, какая-то вина есть. Вот, ну маленькая. Маленькая так, чтобы на всякий случай что-то не пришили, потому что там-то 98, оно давит сильнее, чем 2. Вы знаете, когда мы говорим о конфликте, прежде всего, нам нужно посмотреть, что с нашей стороны было сделано и правильно, для того, чтобы мы были честными. Чаще всего то, что происходит, то, что осложняет конфликт, или то, что вообще делает его реальностью, чаще всего начинается с положения, когда мы реагируем неправильно на что-то, неверная реакция на что-то. То есть человек что-то сделал, и, возможно, неправильно, или нам показалось, что это неправильно, или же нам просто не понравилось это, так скажем, он имел право на это, но нам не понравилось это. Человек что-то сделал, и мы на это прореагировали неверно. Мы каким-то образом с раздражением, с повышенным голосом, с гневом обратились к этому человеку. И когда этот человек увидел наш гнев, вот здесь вспыхнул конфликт. То есть в этой ситуации оба человека виноваты. Да, тот, может быть, что-то неосторожное сделал, но вы неправильно прореагировали. Вы прореагировали гневно, вы прореагировали раздраженно, и вы добавили масло в огонь. Вы плеснули туда бензинчику для того, чтобы он вспыхнул. До этого он тлел. Но вы вложили... Конечно, мы видим, что он виноват. Только он виноват, потому что он это начал. Хотя ваш оппонент будет говорить, ну да, я ошибся, я слабый был вчера, я просто силы не имел, я вот, ну вот так сделал, ну нельзя же так наезжать на меня. И у обоих есть оправдание. У одного есть оправдание, у второго есть оправдание. Так вот, если мы хотим решать конфликты, дорогие друзья, нам нужно начать с вот этой точки. Посмотрите, а что вы сделали неправильно? Может быть, какие-то неосторожные слова, которые были сказаны вам. Часто так получается, что какие-то слова, которыми вы пользуетесь, и они кажутся в вашем обиходе нормальными словами, люди, которые мало с вами общаются, им они кажутся обидными. Или, может быть, вы сказали эти слова обидным тоном. Или, может быть, каким-то образом вы были неосторожны в слове. Любым образом. Послушайте, Иаков говорит, 1 глава, 26 стих. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, тот обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». Очень ясно сказано. То есть речь идет о том, что если мы не обуздываем свой язык, то есть что значит не обуздываем? То есть мы говорим те вещи, которые причиняют людям боль. Мы говорим тем тоном, мы говорим такими словами, такими выражениями, которые причиняют людям боль. Здесь написано, не обманывайте себя, ваше благочестие пустое. Оно не содержит в себе благочестие. Почему? Потому что благочестие, оно выражает себя. Оно выражает себя в том числе или в первую очередь в том, чтобы подчинять или покорять уста. Еще один вид того, что мы вкладываем в возникновение конфликта, это несдержанное слово, или точнее, не вполне сдержанное слово. Очень и очень часто бывает так, что мы вроде бы как-то постарались это выполнить, но мы не сделали это так хорошо, как нам это сказали. Вспомните, сколько раз вы мыли полы дома, когда вам родители говорили, и вы их мыли, ну, так, чтобы папа с мамой только успокоились. Почему? Потому что, ну, там были масса важных дел. Ребята на улице, там какие-то походы срочные были. Поэтому вам нужно было сделать вид, что вы выполнили. Но на самом деле вы не выполнили. И правда открывалась только тогда, когда мама заглядывала там за штору или за комод или еще там куда-нибудь и обнаружила то, что не было сделано, неправильно было сделано, не до конца было сделано. Точно так очень часто мы в своих отношениях с людьми, мы вроде бы выполнили, мы вроде бы сделали то, что мы пообещали, но сделали как бы не до конца. Екклесиаста 5 глава 5 стих. «Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить». Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою. Четвертый элемент, который описывает вот эту ситуацию, когда мы вкладываем что-то в конфликт, это наше неуважение к другим. В самых разных ситуациях это наблюдается. Это тогда, когда мы превышаем свои полномочия, когда мы ставим себя, берем на себя власть, которая нам не принадлежит. Очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда каждый считает, что он имеет право. Молодое поколение считает, что оно имеет право жить так, чтобы старшим людям, какое кому дело, как я живу. Старшее поколение считает, что оно имеет право, чтобы с ними считались. Вот здесь сталкивается взаимное неуважение. Одни не уважают одних, другие не уважают других. И таким образом, мы приходим к ситуации, когда мы своими действиями делаем что-то неуважительное. Речь идет вот о чем. Даже тогда, когда человек действительно виновен против вас, вы не имеете права относиться к нему неуважительно. Не имеете права. Так написано. Почему? Потому что этот человек ходит перед Богом, и Бог ему судья, но не вы. Да, вы можете сказать, что он здесь неправильно делает, но это не является основанием для того, чтобы вы гневались, для того, чтобы вы были недовольными, для того, чтобы вы ставили человека ни во что. Это не является основанием. Вам нужно научиться уважать друг друга. Вот почему даже родителям сказано, чтобы они не раздражали детей, чтобы не превышали свои полномочия. Речь идет о том, что для каждого человека есть свое место, есть свое положение, когда каждый из нас должен смотреть на себя правильно. Римлянам 12 глава 3 стих. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому уделил Бог». И последнее. Есть очень простое правило. Золотое правило, которое находится на страницах Священного Писания. Посмотрите, проверьте себя, когда возник конфликт, проверьте, действовали ли вы в этом конфликте так, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди. Если нет, если что-то из этих 5 перечисленных пунктов вы обнаружите в себе, вам нужно покаяться прежде всего. Матфея 7 глава, 12 стих. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». В следующий раз мы будем говорить о том, что значит покаяться, что значит освободиться от своей доли вины, от своей роли, которую вы играли в этом конфликте. И только тогда, когда это произойдет, мы сможем расчистить путь для того, чтобы мы могли эффективно и правильно разрешать конфликт.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org

В эфире библейское вещание BBN. Мы говорим о музыке и пении. Мы то, что мы поем, поэтому в музыкальном служении выбирайте слова и песни аккуратно и мудро. Колоссянам 3:16. Вы учите собрание через песни и слова, которые выбираете. В большей или меньшей степени, но наша церковь запомнит слова песен лучше, чем некоторые проповеди. Создавайте репертуар песен, которые позволяют вам выражать различные аспекты Божьей славы, Его характера, и песни, в которых есть отклик на эти истины. Когда я говорю об отклике, я имею в виду возможность в пении выражать нашу ответную реакцию на истины, о которых мы поем. Хороший пример – песня «Великий Бог». В первом куплете мы поем о величии Бога в Его творении. В припеве отчетливо виден наш отклик на Его творение. «Тогда поет мой дух Господь тебе, как ты велик». Соединяйте песни, наполненные истиной, с песнями, в которых собрание сможет выразить свою реакцию на нее. Просмотрите внимательно все тексты своих песен. Действительно ли они помогают людям в церкви назидать друг друга и способствуют тому, чтобы Слово Христово наполняло их ум, сердце и жизнь обильно?

Вы слушаете библейское вещание BBN. Однажды Божий человек Елисей воскликнул: «Теперь позовите мне гуслиста». И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. 4 Царств 3:15. Что происходит с нами сегодня при звуках нынешних гуслистов? Касается ли Господь нашей души? Успокаивает ли нас в повседневных проблемах? Дает ли нам мудрость свыше для решения насущных вопросов? Елисей знал, что, найдя правильного гуслиста, он получит нужный ответ от Господа. Уверены ли мы сегодня, что, слушая христианскую музыку и пение, наполнимся Божьей благодатью и приобретем мудрость в нашем ежедневном следовании в небеса? Еще не поздно, мои дорогие, найти правильного гуслиста.

0: эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Сейчас в эфире BBN «Детский час», и мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
2: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: А вот мы и снова вместе. Слава Богу, что есть такая возможность слушать Слово Божье. Здравствуй! Напомню, о чем мы говорили в прошлый раз. Несмотря на предупреждение пророка Михея, царя Хавана,

0: Ахав пошел войной на рамов. Все попытки Ахава обезопасить себя не помогли ему избежать смерти и поражения. А ведь Бог его предупреждал. Победа, дарованная Богом. Библия, 2 книга Паралипоменон, 20 глава. Во дворец царя Иосафата пришла страшная весть. Три вражеских государства объединились, чтобы напасть на Иудею. Враги уже захватили один из иудейских городов и теперь медленно, но верно приближались к столице. Иосафат повелел всем жителям страны прибыть в Иерусалим. Люди пришли со всех концов Иудеи вместе со своими семьями и собрались во дворе храма, где ожидал их царь. Рядом с царем стояли левиты. Левиты были служителями в храме. Они следили за храмом, охраняли его и исполняли богослужебную музыку, и пели хвалу и молитвы Господу. Царь Иосафат знал, что войско его недостаточно сильно для битвы с такими могущественными врагами. Перед всем народом Иосафат стал просить помощи у Господа. «Господи, Боже отцов наших, Ты владычествуешь над всем миром», — молился царь. «Ныне постигло нас великое бедствие. Вот, пришли враги, чтобы отнять у нас землю, которую Ты дал нам, а у нас нет силы изгнать их. Боже, помоги нам!» Тут выступил вперед один из левитов, через которого Бог ответил на молитву Иосафата. «Слушайте все иудеи, царь Иосафат!» — провозгласил левит. «Так говорит Господь! Не бойтесь и не ужасайтесь, на сей раз не вы будете сражаться. Завтра выступите против врагов и увидите, как Господь даст вам победу». Услышав такие слова, царь и народ пали пред Господом и стали благодарить Его. Левиты же громко запели: «Хвала Богу! Благодарение Богу!» На следующий день рано утром Иосафат собрал свои войска. «Люди иудеи, положитесь на Бога», — сказал им царь. «Верьте Господу, Богу вашему, и будьте тверды». И он приказал певцам и музыкантам из храма идти впереди войска. И левиты шли и пели: «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». Иудеи были еще далеко от вражеского стана, когда Бог наслал смятение на неприятеля. Охваченные безумием воины начали яростно поражать друг друга. Когда иудейские воины подошли туда, они нашли в стане лишь тысячи тел, неподвижно лежавших на земле. Иосафат и его народ забрали все ценное, что оставалось в стане, и с богатой добычей воротились в Иерусалим. Под звуки цитр и труб пришли они к храму Господню. Всем было ясно, что победа дарована иудеям Господом, ведь они даже не успели обнажить свои мечи. Что ты делаешь, если перед тобой стоит сложная задача или большая опасность? Прежде всего, надо молиться Богу и просить у Него помощи, потому что только Он способен решить все наши проблемы. Так сделал иудейский царь Иосафат, когда узнал, что враги собрались напасть на иудейский народ. Заметил ли ты, что Бог сразу после молитвы царя ответил через левита? И что, отправляясь на войну, иудейский народ пел и хвалил Бога? Когда мы переполняемся благодарностью Богу, Он благословляет нас победой. Но нам снова пора прощаться. До свидания, до следующей встречи, когда мы снова соберемся послушать Слово Божье.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 52. Книга Иова, 39 глава с 33 стиха. «И отвечал Иов Господу и сказал: вот я ничтожен, что буду отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду. Даже дважды, но более не буду». В своем горе Иов наговорил очень много. Он жаловался Богу, упрекал его, сердился, отчаивался. Иов много говорил и в конце концов выдохся. Все жалобы и упреки Богу высказаны, а легче не стало. И только тогда, когда Иов замолчал, начал говорить Господь. Бог сказал меньше, чем говорил Иов. Но каждое его слово заставляло Иова думать о великом Боге. А еще думать о том, что Бог все о нем знает. Об отчаянии, об унынии и о безутешности Иова. И тогда Иов смог сказать главное: «Я говорил опрометчиво, но более не буду». Как мы катались с горы. Не с горки, а именно с горы, с большой горы. Если вы думаете, что дело было зимой, и мы катались с горы на санках или лыжах, то очень ошибаетесь. С горы мы катались жарким летом, стоя на своих собственных босых ногах. Мы – это я и две девочки, в семье которых я гостил летом. Одну звали Ирой, а другую – Ларисой. Их папа и мама были врачами, поэтому дома было полно всяких лекарств. Любую болячку и царапину сразу же принимались лечить. А царапин, ушибов и ссадин у нас всегда было достаточно. Уходя утром на работу, родители говорили своим дочкам: «Займитесь сегодня каким-нибудь полезным делом. Не лезьте куда не следует, и никакой беды с вами не случится». А потом они еще подробно рассказывали, чего им не следует делать. И девочки послушно отвечали: «Больше так делать не будем». Я тоже выслушал все эти указания и соглашался с девочками: «Нет, больше мы туда не пойдем» или «больше не будем». Мы действительно больше не делали того, что делали вчера, заработав ссадины и ушибы. Мы даже занялись чем-то полезным, пропололи грядки с луком и наелись в саду малины. А потом пошли гулять. По улице гулять было не очень интересно. И мы пошли в горы. По крутому склону добрались до каменистых уступов и поискали в узких расселинах кристаллы горного хрусталя. Они были очень маленькие, достать их было трудно и отколоть тоже не было чем. Пришлось сесть и отдохнуть в тени больших камней. Тут-то нам и пришла в голову мысль – покататься с горы. Не знаю, кому первому пришла эта мысль в голову, но она всем понравилась. Внизу текла небольшая речка, а склон в этом месте был не такой крутой и без камней, только глина. А если эту глину полить водой, то получится самая настоящая скользкая горка, и по ней можно будет кататься, так же, как и зимой по горке ледяной. Никому из нас не пришла в голову другая мысль о том, что это опасно. Например, можно поранить ногу выступающим острым камнем. Или со всего маха влететь в речку с каменистым дном, получив немало ушибов. Или, упав на скользком склоне, можно было сломать руку или ногу. Мы полили горку, выжав на нее воду из намоченных в речке маек. Скоро горка стала готовой для спуска. Лететь вниз по ней было здорово. Надо было только вовремя затормозить перед самой речкой, чтобы не влететь в нее, а потом снова подняться вверх и опять лететь вниз с замирающим сердцем. Правда, так мы покатались недолго. Ира упала на самой середине спуска, процарапав правую ногу от низа до верха. Хотя мы и промыли все ее раны в речке, а родители Иры обработали их йодом и разными мазями, нога у нее заживала долго. «Больше не буду кататься с глиняной горы», – пообещала Ира. «Будет еще лучше, если ты больше не будешь непослушной», — ответили и папа, и мама. И они были совершенно правы. То, что непослушание является грехом, знают даже маленькие дети. Они так честно и искренне обещают своим папам и мамам, что больше никогда не будут делать плохо и никогда больше не будут непослушными. И очень часто забывают о своих обещаниях. праведный человек Иов сказал Богу, что никогда более не будет упрекать его в несправедливости. Его слова не были пустыми обещаниями. Он научился почитать Бога на своем горьком опыте. И моя подружка Ира тоже на своем горьком опыте научилась не давать пустых обещаний. Теперь она понимала, что значат эти слова «больше не буду». Однажды к Христу привели грешную женщину. Люди, которые ее привели, требовали для нее строгого наказания. А Господь Иисус ответил им так: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И как оказалось, все эти люди, считающие себя очень праведными, часто были непослушны перед Богом. А бедной женщине Христос сказал: «Я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». То есть больше не делай греха. Это написано в Евангелии Иоанна, 8 главе. Если вы не были послушны или сделали то, что огорчило Бога и людей, дайте Ему обещание: «Больше не буду». И не грешите, чтобы не попасть в беду.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: девочка! Ой, ну как же мне одному тяжело такую огроменную княженцию тащить? Ой, ну хоть бы услышала меня, что ли, белочка. Ой, до ее домика я еще ни одно копытце подверну. Ну, белочка, мы же сегодня в путешествие отправляемся. Ой, во всякие страны, заповедники невиданные. Ну, поэтому я эту книгищу у дядюшки Лося и прихватил. Да, это я, не подумав, такое решение принял. Ну, про тяжесть это я говорю. Как будто бы у меня в руках не книга, а целая корзина камней. Эй, белочка, ну вильни же ты своим хвостиком.
1: Привет, кабанчик. Это ты у меня между колючек хвостик разглядел?
0: А, привет, ежик. Да нет, это я не тебя колючей зазываю, а белочку. Это я к ней тяжеленную книгу тащу. Ну, чтобы в нашей радиопередаче поучаствовать. «Путешествие в заповедник» она называется.
1: А, я наслышан о ваших радиопередачах. Смотрите, «Радуга». Благодаря им наш заповедник таким известным стал. Особенно мне интересна ваша передача «Небесные вопросы». Я много нового и полезного для себя из нее черпаю.
0: А знаешь что, колючка? Ты хочешь со мной и белочкой в сегодняшней передаче поучаствовать? Только твое участие прямо уже сейчас пригодится. Ну, чтобы я не один надрывался от этой тяжести. Поможешь мне эту энциклопедию донести?
1: С удовольствием помогу.
0: Только смотри, на свои иголки-то не накалывай. Ну, чтобы в целости и сохранности вернуть ее потом дядюшке Лосю.

0: Ой, привет, Белочка. Ну и что ты на меня так внимательно смотришь? Ты что, разве не видишь? Я страшно устал. Еле-еле свой хвостик волочу. А про чай с вкусными булочками я даже не напоминаю. Ты и так обо всем должна догадаться. А я не один пришел. Это ежик, он со мной. Будет участвовать в нашей радиопередаче «Путешествие в заповедник». Это благодаря ему я еще на 3 часа в пути не задержался.
1: Привет, Белочка.
2: Привет, ежик. Привет, кабанчик. Кабанчик, ты, как всегда, очень вежлив.
0: Это я-то? Ой, да, я такой вежливый, скромный. Это всем известно, правда, ежик?
2: Ежик, проходи. Сейчас я вас буду чаем угощать. А ты, кабанчик, хватит себя любимого расхваливать. Ну, присаживайтесь, булочки еще горячие.
0: А можно мне добавки? А потом уже можно и к передаче перейти.
2: Дорогие ребята, присаживайтесь поудобнее.
1: Мы отправляемся в путешествие в заповедник.
0: Слушайте, я даже название нашей сегодняшней передачи придумал. Про компот, хлеб, резиновые сапоги и бумагу. Ну как, нравится? Ой, Белочка, ежик, смотрите, где тут я свои закладки оставил.
2: Рудфикус из семейства тутовые самый многочисленный и насчитывает более 1000 видов. Знаете ли вы, что смоковница, фиговое дерево или инжир – самый знаменитый среди фикусов. Ведь о нем мы находим упоминание даже в Библии. Слово «инжир» с самого детства тесно связано у нас со словами «компот» и «сухофрукты». Ученые предполагают, что инжир люди умеют возделывать уже более 5000 лет. Сначала его выращивали в Аравии, затем Финикии, Сирии и Египте. И только в 9 веке до нашей эры инжир был завезен в Элладу, а в 16 веке попал на американский континент.
0: Белочка, ну помедленнее, я записываю. Как там в Элладу?
2: В Элладу, кабанчик. Но я продолжаю. В русский язык название фикус пришло в 17 веке, уже несколько измененным – фига. Отсюда и фиговое дерево. Почему же так популярны фиги, смоквы, или их еще называют винные ягоды или смирнские ягоды? Да потому что они очень вкусны, полезны и калорийны. Горстью смокв можно насытить голодного человека. В них содержится до 23% сахара, а в сушеных в 2 раза больше. Недаром финикийские мореплаватели брали их с собой в дальние морские походы.
0: Ой, а хорошо бы им еще побольше желудей прихватить. Разве одни смоквы могут голод утолить? Уж я, кабанчик, авторитетно заявляю. Ой, извини, что перебил, Белочка.
2: А еще инжир дает обильный урожай. До 20 тонн на гектар. Потом он неприхотлив, может расти на каменистых осыпях и даже на скалах. Плодоносить дерево начинает на 2-3 год жизни, а живет до 30-60 лет, а иногда и до 300.
1: Знаете ли вы, что другой представитель фикусов – хлебное дерево? Его разводят на островах Океании.
0: Ой, и ты что, хочешь сказать, что на нем булки растут? О, только лапку протяни, и тебе прямо в рот свалятся.
1: И растут на хлебном дереве все же не булки, как утверждал один генерал из сказки Салтыкова-Щедрина, что булки в том самом виде родятся, в каком их утром кофею подают, а соплодие. Из мякоти плодов делают тесто и пекут хлеб. Подобно бананам, незрелые плоды используются как овощи, а зрелые и более сладкие – как фрукты. Соплодия крупные, округлые, в диаметре до 30 сантиметров. а весит от 2 до 4 килограмм. Хлебное дерево – одно из самых урожайных плодовых деревьев. Одно дерево в год может приносить от 150 до 700 плодов, а плодоносит 9 месяцев в году, только 3 отдыхает, и так на протяжении 60-70 лет. Известный мореплаватель Джеймс Кук говорил: «Человек, посадивший за свою жизнь десяток хлебных деревьев, исполнил свой долг по отношению к ближним столь полно, как европеец, пахавший и сеявший хлеб всю свою жизнь».
0: Так, а сейчас я, пожалуй, тоже своими энциклопедийными знаниями блеснуть смогу. Ой, а знакомо вам такое слово «джекфрут»? Ага, что, удивились? Ну так вот, развесьте свои ушки. Индийский джекфрут – еще один представитель семейства тутовых из Юго-Восточной Азии. Это дерево, дающее самые крупные фрукты в мире. На его стволе, как и у хлебного дерева, висят десятки плодов-бочонков весом до 40 килограмм. Ой, а длина их достигает 90 сантиметров, а в ширину они 0,5 метра. Ох ты! Индийская поговорка гласит: если на вашем дворе растет джекфрут, то вы не умрете с голоду.
2: А вот фикус каучуковый или эластичный содержит в своем млечном соке каучук, который используется в производстве резины.
1: Есть в семействе тутовых и молочное дерево, млечный сок которого похож по вкусу на молоко, а когда застывает, напоминает сыр.
2: А в Японии растет бумажное дерево кодза, приемлемое для бумаги ручной выделки.
0: Ой, кто бы мог подумать, тычинки да пестики, ой, просто чудеса, да и только!
2: Действительно, Господь удивительный творец. Сказал, и возникло чудо, чудеса творения.
1: Это верно, согласен с тобой, Белочка. Спасибо, друзья, что пригласили меня поучаствовать в вашей передаче «Путешествие в заповедник».
0: А ты еще, Колючка, приходи. Ну, нам эти волонтеры очень нужны.
2: Волонтеры-кабанчик. Правильно так произносить.
0: Да-да, ну это которые по доброй воле помогать готовы. А работы у нас пруд-пруди, всегда имеется. Вот там всякие тяжести помочь донести, ну там в доме прибраться, пирожки там настряпать.
2: Не слушай его, ежик. Мы обязательно пригласим тебя еще принять участие в наших радиопередачах «Смотрите, радуга» и на правах почетного гостя. Да-да, кабанчик. И не нужно мне делать такие страшные глаза.
1: Спасибо, Белочка. Обязательно еще приду. А работы я никакой не боюсь. Всегда буду рад оказать помощь, если потребуется.
2: Дорогие ребята, а время нашего сегодняшнего путешествия в заповедник подошло к концу.
0: Пишите нам по адресу: христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга», «Путешествие в заповедник», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
1: Еще запишите наш электронный адрес: radugasobaka.lio.ru.
2: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
1: Передача подготовлена миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
0: Эй, ежик, а ты случайно никуда не торопишься? Ну, это я к тому, что мне же нужно вернуть энциклопедию дядюшке Лосю. Ну, ты же сам сказал, что никакой работы не боишься.

Библейское вещание BBN. Радио, основанное на Священном Писании и на любви Божией к нам. «Когда изберу время, я произведу суд по правде». Так сказал Господь через псалмопевца Давида в Псалме 74, в 3 стихе. Хотя Бог милостив, но Он и праведен, и правда Его требует, чтобы не раскаявшийся грешник, как презревший вечный Божий закон и самого Бога, был наказан. Это непременно будет с нераскаявшимися и преступившими закон, чтобы они не измышляли для смягчения и оправдания при угрызениях совести. «Бог поругаем не бывает» — Галатам 6:7. Благость Божья и долготерпение проявляются в том, что Он терпит грешника, нарушающего Его святой закон, не сразу наказывает его, ожидает его покаяния, или, как учит апостол, ведет к покаянию, Римлянам 2:4. Но когда грешник пренебрегает этим богатством Божьей благодати и остается нераскаявшимся и ожесточенным, тогда правда Божья вступает в свое дело и воздает ему по делам его, Римлянам 2:6. Я верю, что ни один из вас, дорогие друзья, не останется для Божьего суда, но вы примете Божью благодать сегодня и получите спасение от ваших грехов. Сделайте это сейчас.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

Пророк Наум пишет: «Господь долготерпелив и велик могуществом, и не оставляет без наказания». Писание говорит: «Кого Бог любит, того и наказывает».

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Мы продолжаем биографический цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Жизнь Давида служит примером того, как нам поступать, когда Господь наказывает за совершенный грех. Мы рассмотрим эпизод из его жизни, где увидим, как реагировать на бурю последствий греха. Они могут ввести нас в состояние уныния. Почему Бог допускает такие события в нашей жизни? И каким урокам Бог хочет нас научить? Мы услышим в продолжении сегодняшней беседы. Название беседы «Как пережить бурю». Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин.
1: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжим с вами изучение жизни Давида. Во второй книге Царств, 12 главе, мы читаем историю, как Господь воспитывает, наказывает.

наказывает Давида за грех, который он совершил. Господь наказывает, но он и восстанавливает, если мы просим прощения. И главный вопрос, который звучит: как пройти через шторм испытаний? Как пережить последствия греха? И Божие Слово учит нас. Но прежде всего нужно молиться, как молился Давид. И мы читаем во второй книге Царств, 12 главе. Когда Нафан, пророк Нафан, пошел в дом свой, мы читаем в 15 стихе, и поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, уединившись, провел ночь, лежа на земле. Давид обратился к Господу, он молился. Да, он проходил через последствия своего греха, Господь наказывал, но он должен был понимать, что жизнь человека и жизнь этого ребенка в руках Господа. Поэтому он молился: «Господи, помилуй». Второе, что нужно заметить, Давид несет и принимает ответственность за свои поступки. Он зрелый человек. Мы читаем дальше. Вторая книга Царств, 12 глава, с 18 стиха. «На седьмой день дитя умерло, и слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец, ибо говорили они, когда дитя было еще живо, мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего. Как же мы скажем ему, умерло дитя? Он сделает что-нибудь худое». Слуги Давида боялись. Они видели, в каком состоянии находится царь Давид, в глубокой депрессии. И они считали, что когда мы сообщим ему эту весть, то он может нанести себе вред. Но библейский текст говорит: увидел Давид, что слуги его перешептываются между собой, и понял Давид, что дитя умерло, и спросил Давид слуг своих: умерло дитя? Они сказали: умерло. Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господен и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. Это удивительно. Давид, который 7 дней был на земле, ожидая ответа от Господа, вопрошая Бога, он предоставил себя в распоряжение Богу. Сокрушенным и со смиренным сердцем он позволил Богу поступить, как ему будет угодно, и услышал слова: «Дитя умерло». Поэтому он встал, умылся, переоделся и пошел в Дом Божий. И тогда уже поклонился Богу. Когда я читаю эти строки, то я вспоминаю Иова. Книга Иова, 1 глава, 21 текст. «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». И там он славил Господа. Знаете, чего необходимо остерегаться, когда несешь ответственность за свои поступки? Остерегайтесь озлобления. Нужно быть на страже, чтобы не винить Бога. «Господи, как ты мог так поступить со мной? Я служил тебе все эти годы. Посмотри, что ты забрал у меня?» Ничего подобного нет в жизни Давида. Он принял Божий ответ и пошел поклониться Богу. И необходимо заметить, что не каждый из нас является Давидом. Я бы хотел иметь зрелость этого человека, но у меня ее нет. У кого-то из вас она может быть, но немногие. Когда мы полностью пожинаем последствия греха, можем принять полную ответственность. И нам порой нужен кто-то рядом. В этот момент хорошо понимающий супруг или близкий друг может послужить нам. Так один служитель описывает состояние человека, проходящего через трудности и испытания. Он описывает состояние человека в испытаниях 5 характеристиками. И первый уровень – это проблема. Начало испытаний. Потом идет углубление проблемы, затруднительное положение. Следующий уровень – кризис. 4-й характеризуется паникой, а 5-й – состояние шока. Сначала
проблема, затруднительное положение, кризис, паника и шок. Смотрите на это как на цветовые спектры. И весьма примечательно, что когда человек находится в шоке, то создается впечатление, что все тихо и спокойно, когда в действительности у него глубокая травма. Большинство людей впадают в состояние шока на некоторое время после несчастного случая. В ситуации МЧС, после опасного ущерба для жизни или после смерти близкого человека. На прошлой неделе было ДТП, дорожно-транспортное происшествие. Двое выживших в трагедии были найдены спустя полчаса в полубессознательном состоянии, и они не могли адекватно отвечать на вопросы. Во время катастрофы люди будут вести себя какое-то время так, как будто они онемели. Они смогут стоять или сидеть посреди полного хаоса, будто они одни на земле, а вокруг никого нет. Но я не хочу быть человеком, который знает ответы на все вопросы. У меня нет необходимой квалификации. Я хочу сказать, что чрезвычайно важно нам, как другу, быть рядом и помочь человеку, который переживает кризис. Это вопрос душепопечительства. Неважно, будь это по его вине или кого-то еще, мы нуждаемся друг в друге в теле Христа. И, пожалуйста, не перепутайте это полубессознательное состояние, как будто человек сильный и твердый в Господе. И порой требуется вступиться по своей инициативе за друга, чтобы тот человек понял, насколько важна дружба в тот момент. Давид же сам нес ответственность за свои поступки, и мы восхищаемся им. Давид услышал новость, встал, умылся, привел себя в порядок и пошел на богослужение. Это похоже на то, словно Давид сказал: «Бог сделал это, Бог сделал то, Господь дал и Господь забрал, и я продолжу жить». Это весьма зрелый ответ. Повторим, что было сказано ранее. Во-первых, Давид молился. Во-вторых, он осознал и отвечал за свои поступки. В-третьих, нам нужно обратиться к Божьему Слову, положиться на истины Библии. Больше всего нам хочется погружаться в Слово Божие, когда именно наступает кризис. Вы не можете позволить своим эмоциям руководить вами, иначе вы совершите что-то безрассудное или глупое. Давид примирился с Богом и нашел покой и мир в истине Божьего Слова. Прочитаем Божий текст. Прочитаем текст Священного Писания дальше. Его слуги не понимали его и сказали ему слуги его: «Что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал. А когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб». И вот ответ. «И сказал Давид: доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо». Это то, что необходимо делать во время первого периода наступления последствий. Не отрицайте. Продолжайте думать, может быть, есть надежда. Может, этого не произойдет. Возможно, Бог проявит ко мне великую милость и не наведет эту приближающуюся трагедию. Быть может, Он позволит ребенку жить и даст мне этого ребенка. Ну, а теперь оно умерло. Ребенок умер. Он признает это. Он принимает это. Он не отрицает этого. Он говорит: произошло вот это. И спрашивает: зачем теперь мне поститься? На самом деле, сколько людей продолжает поститься после смерти, считая, что могут вернуть их? Или они планируют связаться с экстрасенсом, чтобы как-то общаться с умершим? Я вспоминаю трагедию в школе города Беслана, когда после трагедии появились разные шарлатаны, которые обещали матерям воскресить их детей. Но это не библейский путь. Но сколько людей идут по нему?
Божие дитя, когда сталкивается с фактом смерти, говорит: «Это окончательно. Я не могу вернуть этого человека обратно, и я принимаю от Господа. И в утешении, и в совете Божьего Слова я буду полагаться на Него, чтобы пройти этот кризис». Это больно, непросто, но возможно. Посмотрите, как Давид говорит об этом. Это замечательный стих. Это один из редких текстов, который дает нам понимание о судьбе умерших детей. «Зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». Есть обещание. Если вы потеряли новорожденного, если ребенок умер в младенчестве, этот стих говорит, что вы не можете вернуть младенца. Но вы увидите это дитя на небесах. Вы увидите это живое создание, этот дар от Бога, которого Он забрал по причинам, известным только Ему. Люди по-разному относятся к усопшим, тем, кто умерли. Вы не поверите, сколько родителей заставляют целовать безжизненное тело. И на самом деле самое лучшее, что можно сделать, ну, простите, для кого-то это покажется оскорбительно, вы можете накрыть гроб с умершим человеком крышкой, забить гвозди и никогда его не открывать. Я не знаю ни одного сотрудника похоронного бюро, который сумел бы придать жизнь мертвому телу. Это всего лишь безжизненное тело. Я хочу сказать вам, что делать со мной, когда я умру, на случай, если моя жена забудет. Хотя я ей говорил, положить меня в самый дешевый гроб, без всякой бронзы или золота. Закройте его и никогда не открывайте. И похороните. Второе послание Коринфянам, 5 главе, 8 стихе мы читаем. «Мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Боже, люди, славьте Бога, будь то жизнью или смертью. И попросите Бога в следующие дни дать вам милость продумать, как вы хотите, чтобы это было, спланировать, чтобы вам принять разумное решение, нежели просто основываться на эмоциях. Давид сказал: «Пока младенец был жив, мы были вместе с ним. Я мог любить его, находиться рядом с ним. А вот теперь, когда его нет, я не могу его вернуть. Господь забрал его, он умер. Да будет имя Господне благословенно». И после того, как вы будете основываться на библейских истинах, то удивитесь, какое получите умиротворение в своей жизни. Это прекрасно. Есть четвертый принцип. Я считаю его самым лучшим из четырех. Это не сдаваться, продолжать идти, продолжать молиться и трудиться. Мы имеем обыкновение сдавать позиции, когда со шрамами и в переживаниях последствий говорим: «Да все закончено. Жизнь больше не стоит того», и опускаем руки. Но посмотрите на 24 стих. «Давид утешил Версавию, жену свою. Они прошли период горечи вместе, они оплакивали ребенка, они провели службу панихиды для младенца и все еще делали по традициям культуры тех дней. Они сделали». Затем Давид продолжил жить. «И вошел к ней, спал с ней, она родила сына и нарекла ему имя Соломон, и Господь возлюбил его». И снова Давид со своей женой. Появляется новый ребенок. Давид ходит с Господом, как и в былые дни. И Господь дает милость, и рождается еще один ребенок. И это прекрасный ответ. Одно из самых жалких зрелищ на земле, когда Божие дитя сидит в углу и облизывает свои раны, жалуясь на судьбу. Если вы считаете, что вам нужна милость, чтобы преодолеть кризис, когда вы дойдете до конца, и наступит время восстановления и движения дальше, тогда вам в действительности понадобится милость.
Да, я буду идти дальше. Я снова выйду на поле. Я вернусь в общество. Я продолжу служить, как раньше. Я буду трудиться. Я стану, по милости Божьей, мудрее и эффективнее, чем был до того, как это все произошло. Давид, переживая бурю, дает нам замечательные принципы для руководства своей жизни. Он молился, он взял ответственность за свои поступки, он полностью все доверил Господу, а затем он отказался сдаваться и продолжил жить, трудиться. И в завершении нашей беседы я хотел бы выделить 4 принципа, начинающиеся со слов «как пережить бурю». Это своего рода последний ключевой принцип того, о чем мы говорили. Первый – переживание во время бури. Это всегда лично для вас. Это одиночество. Это личное переживание. Вы никогда не будете более эмоционально одиноки, чем когда попадаете в бурю последствий. Вы захотите помощи от других, но они не смогут помочь. Они захотят быть там. Они будут заботиться, но только вы сможете пройти через это таким образом. Это ваше переживание. Это одинокое переживание и испытание для вас. Второе. Переживание шторма – это поучительный опыт в жизни. И мы читаем в 31-м псалме, 8 и 9 стихах. Вот что говорится. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя. И око мое над тобой, говорит Господь. Не будьте как конь, как лошах несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. Поэтому во время переживания шторма будьте чувствительны к тому, что говорит Бог. Пусть Господь продолжает учить нас. Нам нужно научиться слушать. Третий принцип. К счастью, переживание бури и сильных испытаний – это временное явление. В нашей церкви есть человек, который проходит самый сложный период в своей жизни. Она является невинной стороной. У нее глубокая эмоциональная травма. И она чувствует себя чрезмерно одиноко. Она старается научиться тому, чему ее учит Господь. Но, как она поделилась со мной сегодня утром от переполненного сердца, ей кажется, что это никогда не закончится. Запомните, буря – это временное испытание. Будет ощущение, что оно никогда не закончится, но конец наступит. Бог проведет вас через это, и оно закончится. Четвертый. Переживание бури – это смиряющий человека опыт. Мы читаем в книге Второзакония, 8 главе, 2 стих. «Помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет». И по сути в книге Второзакония, в 8 главе сказано, что Господь смирял народ израильский, не давал им еды в тот период времени. Он томил их голодом. Когда вы будете проходить через бурю, то узнаете, что это не плодоносное время вашей жизни. Это пустынное время, бесплодное, суровое время. И последний урок, который мы должны выучить. Нам следует воспринимать Бога всерьез. Господь не бросает слов на ветер. Он исполняет их. У Бога не останется бессильным ни одно слово. Некоторые из вас заигрывают с Богом, относятся к Богу с иронией, скепсисом, и вообще приходят в церковь и к молитве, к Богу, только тогда, когда есть проблема и кризис. И я хочу, чтобы вы сегодня знали, что Бог настроен решительно. Бог будет наказывать грех. Бог свят. Он любит человека.
Он так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, кто уверует в Него, имел жизнь вечную. Он милостив. Но Он относится к нашей жизни серьезно. Независимо от того, серьезны вы или нет. Он никогда не обращается со своими детьми небрежно, даже когда они переживают шторм. Мы сегодня говорили о многих вопросах, и некоторые из вас почувствовали облегчение. Но мы пребываем в великой милости Бога. Некоторые испытывают боль. Все, что вы можете делать, это удержаться на гребне штормовой волны, это молиться как можно лучше и нести ответственность. И помните о том, что Бог понимает это. Вы Ему не безразличны. Он желает помочь тем, кто сегодня нуждается в ободрении. Вот что пишет пророк Наум в первой главе. Господь долготерпелив и велик могуществом и не оставляет без наказания. В вихре и в буре и шествие Господа, облако, пыль от ног Его. Но помните, что посеял человек, то и пожнет. Поэтому нам нужно сеять святое, доброе, молиться, пребывать в Его Слове, следовать за Ним, служить Ему. И если вы раньше не молились Господу Иисусу Христу, то сегодня Он готов принять вас в свою семью, взять под свою опеку. Придите к Господу в молитве прямо сейчас. А если вы проходите шторм испытаний, то мужайтесь, ободритесь, это временно. Он проведет вас и поможет пройти испытания. Страшно бушует житейское море. Помолимся Господу. Дорогой Небесный Отец, Святая Троица, Бог Отец, Сын и Дух Святой, поклоняемся Тебе и величим имя Твое. Благодарим за жертву Господа Иисуса Христа на Голгофском кресте, за воскресение из мертвых. Гряди, Господи, за Церковью Своей. Благодарю Тебя, что Ты оставил Божие Слово, Писание. Благослови нас быть верным Тебе и идти по пути святости. Прости, Господи, за нашу немощь, за слабость. Благослови и укрепи нас пребывать в Слове Твоем, в молитве. Даруй мудрость и воспитание детей. Благослови наших внуков. Помоги каждому из нас быть примером любви, вере, молитве. Да прославится Твое святое и чудное имя в нашей жизни. Прошу во имя Иисуса Христа. Аминь.

Дорогие друзья, вы услышали заключение передачи «Как пережить бурю». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу, следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божие вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Сегодня на примере жизни Давида мы говорили об основных принципах для руководства во время бури. Вот первый принцип. Человек во время бури последствий своего греха всегда одинок. Только мы сами, доверяясь Богу, сможем пережить ее. Второй. Переживание шторма – это поучительный опыт в жизни. Мы должны быть восприимчивы к тому, чтобы слышать, что нам хочет сказать Господь. Третий. К счастью, переживание бури – это временное испытание, и оно обязательно закончится. Четвертый. Переживание бури – это смиряющий человека опыт. Это время, когда мы учимся смиренно перед Богом. И последний урок. Нам следует воспринимать Бога всерьез, так как никакое слово у Бога не напрасно. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач цикла. «Друг познается в беде», «Быть достаточно сильным, чтобы простить», «Песнь триумфа». А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! «Друг познается в беде» – это тема следующей передачи «Свет жизни».

Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

Милость – это действие. Милость больше, чем сострадание. Быть милостивым – значит оказывать людям реальную помощь. В притче «Самарянин» так и поступил. Он мог бы негодовать по поводу жестокости разбойников, мог бы требовать суда над ними, мог бы попробовать найти и наказать их. Но это не было бы милостью к пострадавшему. Самарянин мог бы даже попробовать организовать митинг и произнести на нем гневную речь о пороках общества и его отдельных представителей. Он мог бы посвятить оставшуюся жизнь борьбе за справедливость и за принятие более суровых законов по отношению к грабителям. Но это не было бы милостью к человеку, лежавшему у дороги и истекавшему кровью. Добрый самарянин остановился, слез с осла, наклонился к избитому человеку, осмотрел его раны, обработал и перевязал их, посадил его на своего осла, довез до ближайшей гостиницы и заплатил за него 2 динария из своего кошелька. И все это он сделал своими руками. Итак, милость — это наша забота о нуждающихся. Подумаем над этим. Оставайтесь с нами.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 21 июля. Сегодняшнее место из Писания записано в книге «Судей» в 6 главе, в 39 стихе. Там есть такие слова: «Не прогневайся на меня, если еще раз скажу и еще только однажды сделаю испытание над шерстью». Есть разные степени веры. На определенной стадии христианского опыта мы не в состоянии поверить, пока не увидим какой-либо знак или же не почувствуем нечто сильное. Мы пробуем шерсть, подобно Гедеону, и если на ней есть роса, то мы готовы поверить Богу. Эта вера может быть истинной, но она несовершенна. Она непременно ищет ощущения или же чего-либо произнесенного помимо слова Божьего. Доверие Богу, не ищущее подтверждения в ощущениях, знаменует собой более высокую степень веры. Блаженна вера, что не связана с душевным волнением. Но есть и третья ступень веры, которой не достиг даже Гедеон со своей шерстью. На первой стадии мы верим, если испытываем благосклонность в ощущениях. На второй стадии вера не требует ощущений вообще. Третья же стадия веры в Бога и в Его Слово наступает тогда, когда мы верим, несмотря на то, что жизненные обстоятельства, чувства, явления, люди и наш человеческий разум твердят нам обратное. Павел испытал такую веру, об этом написано в Деяниях апостолов в 27 главе, в 20 и 25 стихах. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. Но, несмотря на то, что Павел сказал: «Ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Пусть же Господь дарует нам такую веру, чтобы мы могли уповать на Слово Его, даже когда все вокруг свидетельствует об обратном.

0: Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Бог не спосылал свои благословения и через посещение церквей Киргизии братьями пропорядок.

0: проповедниками с других мест Союза. Так однажды в Киргизию приехали два брата с Украины, Владимир и Рувим. Они проехали все общины в Чуйской долине и проповедовали везде, кроме тех общин, которые не захотели их принять. Их служение сопровождалось массовыми покаяниями и пробуждением грешников, что испугало противников христианства. Милиция буквально по пятам преследовала их. Чтобы не было возмущения в народе, решили арестовать их не на собрании, а на улице после собрания. Но ни в одной церкви их не сумели задержать и арестовать. Как охотились за ними в общинах Карабалта, Романовки, Канта, Красной Речки, Токмаке и в других местах. Братья же проходили мимо них вместе с другими верующими и их не узнавали. Так они и уехали из Киргизии, сопровождаемые молитвами верующих и под покровом Всевышнего. Как потом бесновались эти безбожники, не сумевшие найти братьев и схватить их. Весь свой гнев и негодование они излили на старшего пресвитера и некоторых пресвитеров общин, где проповедовали братья. Но служители Божии с радостью все претерпели, зная, что это принесло духовную пользу церквам и душам грешников. А сколько благодарственных молитв от Николая и его семьи возносилось и до сих пор возносится к Господу за его помощь в материальных затруднениях. Старшая дочь, еще будучи совсем маленькой, шила платье своим куклам. И тогда Николай купил ей детскую швейную машинку, мешок уцененных лоскутьев и обрезков ткани, и она начала кроить и шить платья, кофточки своим куклам, а потом одежду младшим сестренкам и братишкам. Почти во все годы материальных лишений дочь всем детям и себе шила одежду из уцененных обрезков ткани. И она шила так хорошо, что многие люди думали, глядя на шитую ею одежду, что эта одежда импортная. Это умение еще совсем маленькой девочки явилось большим благословением для всей семьи и послужило помощью трудной жизни. Потом, повзрослев, она пошла работать без всякой подготовки в столичное ателье, где значилась лучшей закройщицей и швеей. Работая в ателье, дочь не забывала свою семью и продолжала радовать своих родных обновками, сшитыми ее руками. Особо значимую помощь в те тяжелые годы Господь послал через брата Виктора Бланка. Как-то Виктор заехал домой к Николаю и был удивлен, в какой бедности жила его семья. Было действительно трудно. Николай получал малую плату за служение, его жена из-за детей не работала, к тому же у них был долг за купленную глиняную избу в районе города, называемом Нахаловка. Здесь люди сами, то есть нахально, в кавычках, занимали участки земли, быстренько строили на них какие-нибудь хаты и жили. Семья пресвитера Николая купила такую хату, потому что они здесь были намного дешевле, поскольку не были официально оформлены и продавались по частным распискам. Виктор проникся сочувствием к семье и предложил им надомную работу. Его бригада тогда производила трости и шкатулки для безопасных бритв. Он привез тонкие фанерные наклейки на шкатулки с инструкциями. Семья очень обрадовалась такой работе, и вечерами жена вместе с четырьмя детьми дружно трудились, и работа спорилась под звуки христианских песен. Выточенные на станках тросточки Виктор привозил домой для шлифовки и лакировки. Эта работа была труднее, потому что нужно было работать с лаком, разбавленным ацетоном, который издавал неприятный запах и становилось тяжело дышать. В комнате такую работу делать было нельзя, а в коридоре лак застывал на тросточках белыми полосками, и такие тросточки браковали. Эта работа, особенно зимой, приносила много проблем, но семья от нее не отказывалась. Эту работу выполняли Николай с Катей ночью, после того, как укладывали детей спать. Тогда они выходили в коридор, закрывали дверь в избу, чтобы туда не проникал запах ацетона, ставили электрическую печку и лакировали. Нужны были деньги для выплаты долга за хату, и потому семья продолжала с готовностью и радостью работать, и долг был выплачен. В 1976 году Господь снова, опять-таки через Виктора Бланка и его жену Лену, проявил свою заботу о семье Николая, обрадовав их хорошим домом. В тот год Виктор получил разрешение выехать в Германию с семьей и близкими родственниками. Приходит Виктор и говорит: «Мне нужно еще 7000 рублей, притом срочно». «Но у нас таких денег нет», – отвечал Николай. «Продавайте свою хату и отдайте мне ваши деньги. Мне они нужны, чтобы раздать остающимся родственникам, своих у меня не хватает. Ведь вы мои друзья», – сказал Виктор. «Ну хорошо, продадим», – согласился друг. «Тогда пойдем на улицу». Вышли на улицу, и Виктор на покрытых зеленой краской воротах пишет мелом: «Срочно продается дом». В это время проходила соседка. Она остановилась, прочитала и спросила: «Сколько же вы просите за дом?» «Мне нужно ровно 7000 рублей», – отвечал Виктор. «Хорошо», – тут же согласилась соседка, – «мы его берем. На днях сюда переезжает моя дочь и просила подыскать ей домик. Вот будет хорошо, жить будем рядом». В тот же день она принесла деньги, которые взял Виктор. Здесь же составили договор купли-продажи, который подписали обе стороны, и на этом все закончилось. Виктор уехал домой, пригласив Николая с семьей на прощальный ужин. На ужине было много родственников Виктора и семья Николая. Много говорили за столами и ели. Потом Виктор стал раздавать всем своим остающимся родственникам конверты с деньгами. А Николай сидел и думал: вот уедет Виктор, а он остается без дома, на улице, а ведь у него уже 5 детей. Что он будет делать? Куда идти? «Пойдем на квартиру, нам не привыкать», – решил он. Раздав конверты, Виктор сказал родственникам: «Мы уезжаем, вы пока остаетесь, но скоро и вы уедете. Я вам дал деньги. Дома вы все имеете неплохие, в общем, жить можно. А семье Николая мы с Леной дарим эту пластину. Она полированная и очень красивая. Возьмите и берегите ее». Николаю передали эту пластину. Николай взял ее и прочел надпись: «В дар Николаю с Катей от Бланка Виктора и Лены». Поблагодарив Виктора и Лену и не сразу понял смысл этой надписи, Николай не очень обрадовался такому подарку, все еще размышляя о том, куда он поведет свою отныне бездомную семью. Виктор же продолжал: «Эту вывеску прикрепите у входной двери нашего дома. Отныне этот дом ваш». От неожиданной радости и волнения у Николая дыхание перехватило и выступили слезы. И они с Катей еще раз сердечно поблагодарили Виктора с Леной и Господа за то, что его семья снова имеет дом. Да еще какой дом! Кирпичный, большой и красивый, с хорошим огородом и летней кухней, с гаражом и баней. Господь воздал старицей за готовность к жертве. Да, Господь дает свои богатства, но нередко подвергает жгучему испытанию тех, кому собирается их вручить. Прочтите только третью книгу царств, 17 главу. На этом не окончились для семьи Божии благословения. В августе 1976 года, перед отъездом в Германию, Виктор подарил Николаю свой автомобиль ВАЗ-2103 с личной подписью и дарственными словами на руле. Машина была уже не новая, но еще хорошая и на ходу. Какое это было счастье! Не нужно больше ездить на автобусах, не нужно добираться домой на попутках, не нужно ходить пешком. Была автомашина, да еще и личная. В любое время можно было поехать в общины, или к братьям-пресвитерам, или по своим делам. И там, в общинах, не нужно было торопиться с возвращением домой. Как бы ни было поздно, у Николая был транспорт, на котором он мог добраться домой даже глубокой ночью. И эта великая нужда и потребность была восполнена Господом. Через несколько лет Виктор Бланк снова подарил Николаю автомобиль, но уже совершенно новый. Дело было так. Виктор позвонил в молитвенный дом города Фрунзе и сообщил, что он находится в Москве и ждет к себе Николая по очень важному делу. На следующий же день друзья встретились в московском аэропорту. Долго они сидели и разговаривали в гостинице. Время подходило к полуночи, и Николай собрался уже идти спать. Но Виктор очень просил еще посидеть, говоря, что у него есть важное дело. Когда же стрелки часов перешли черту прошедших суток и начали отсчет новых, Виктор встал и сердечно поздравил Николая с днем его рождения, вручив конверт и сказав, что это его подарок. Николай, конечно, поблагодарил его за поздравление, открыл конверт, думая увидеть там немецкие марки, и лишился дара речи. В конверте лежала бумажка, на которой было написано «Автомашина». Он знал, что это не шутка, но и поверить в это было нелегко. «Автомашина! Подумать только! Снова автомашина!» Николай в душе уже строил планы, как он пересядет на другую машину, а старая пойдет на запчасти для новой. Но Виктор удивил его еще больше, когда сказал, что дарит машину совершенно новую, и притом любой марки, какая будет в магазине и какую выберет сам Николай. В те годы новая автомашина была большим дефицитом. Ее можно было достать по знакомству, переплатив немалые деньги, а здесь новая. На следующий день поехали в автомагазин для иностранцев. Там стояли новые отечественные и зарубежные автомашины. «Если хочешь «Волгу», скажи, не стесняйся, будет тебе «Волга». Или «БМВ», или «Мерседес», выбирай». Виктор вконец растрогал Николая. Поразмыслив, Николай решил не брать дорогую, большую и бросающуюся в глаза машину, а выбрал снова «Жигули» ВАЗ-2104 «Фургон», на которых Николай ездил до самых последних дней пребывания во Фрунзе. Злые языки тотчас же заговорили, что Николай приобрел личный автомобиль на церковные деньги. Виктор Бланк и сегодня еще проживает в Германии, и он может всем сомневающимся и неверующим сказать, что это был его настоящий подарок другу. Отдавая должное Виктору с Леной, Николай принял этот подарок как от Господа. Это Господь, будучи верен своим обетованиям, исполняет их желание. Он исполнил то, что написано в Евангелии от Матфея, 7:7-8. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Правда, еще до отъезда в Германию Виктор добровольно вызвался возить Николая по общинам и делал это с готовностью. Другой брат, Петрачев Василий Васильевич, также в любое время с удовольствием ездил по церквам Киргизии вместе с Николаем, а потом говорил, что эти поездки по общинам, присутствие на членских собраниях и братских советах, разбор конфликтов и урегулирование проблем помогли ему, когда его избрали на служение пресвитера в церкви села Нижняя Ала-Арача в Киргизии. А как пригодилась Николаю эта машина с фургоном в хозяйстве? Она была с фургоном и служила семье при заготовке травы и камыша для коровы и коз. Корова и козы давали молоко, такое необходимое детям, и такое вкусное и полезное. Кормом зимой для животных, да нередко и летом, был камыш, который в изобилии рос вокруг города. Его резали серпами, когда он был еще зеленым, грузили в машину и привозили домой. Спасибо братьям из Ротфронта, Рудольфу и Адольфу, которые доставляли прямо домой сухое сено для коровы на всю зиму. Молитвы о благословении для них и сейчас еще возносятся к Господу при всяком воспоминании о них. Снова и снова на память приходят угрозы детям Николая, которых «доброжелатели» в кавычках обещали сгноить под канализационными люками или бросить в колодец. Не оставляя детей без своей заботы и внимания, они доверили их Господу, зная, как мало значит их родительская защита от врагов, и Господь сохранил их в те мрачные годы разгула атеизма. Сейчас дети уже выросли, создали свои семьи и, пережив духовное возрождение в раннем возрасте, стали членами церкви. Сегодня они служат Господу и рассказывают своим детям о всесильном и всемогущем Господе и о тех чудесах, которые Он и сегодня творит перед глазами своего народа, и обещает эти благословения излить и на их детей, как написано в книге Второзакония 7:9.
1: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское вещание BBM. Луки 6:37. «Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете». Простить – это отпустить провинность, освободить от кары или взыскания, примириться с сердцем, не питая вражды за обиду, сменить гнев на милость. Прощать – это не значит сказать «прощаю», а значит убрать из сердца досаду, недоброе чувство против обидевшего. А для того, чтобы сделать это, надо помнить свои грехи. А если будешь помнить, то наверняка найдешь за собою худшие дела, чем те, за которые ты сердишься. Будем помнить об этом постоянно. Прощать и быть прощенным. Оставайтесь с нами.

эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Дорогие радиослушатели, мы рассматриваем второе миссионерское путешествие апостола Павла. Путешествие началось с того, что антиохийская община в Сирии рукоположила Павла на служение. Отправившись из Антиохии примерно в 51 году нашей эры, апостол Павел со своим спутником прошел через Малую Азию, посещая церкви, основанные во время его первого миссионерского путешествия. Из Священного Писания мы узнаем, что пришедший в Троаду на берегу Эгейского моря, Павел имел видение, которое побудило его пойти в Македонию. Из Неаполя они отправились в Филиппы. Как мы уже рассматривали раньше, произошли такие события. Первое. Собрание с маленькой группой евреев и прозелитов на берегу реки, богатая женщина по имени Лидия, была первой из обратившихся. Она предоставила свой дом для собрания. Второе. Женщина, одержимая духом прорицания, следовала за апостолом и беспокоила его, в какой части города он бы ни находился. Павел, полный сострадания и возмущений тем, как она употребляла имя Божие, освободил ее от рабства и от власти злого духа. Третье. Это привело в ярость ее господ, и они обвинили Павла перед воеводами города, которые, вероятно, были римскими гражданами и не любили евреев. Четвертое. Павел и его спутник были биты и брошены в темницу, но Бог совершил чудо в то время, когда они начали петь и славить Бога. Землетрясение отворило двери темницы, и оковы узников ослабели. Но Павел возгласил громким голосом: «Мы все здесь», и тем самым предотвратил самоубийство тюремного стража. Пятое. Тюремный страж и его домашние приняли Слово Божие и были крещены. Все это произошло от полуночи до рассвета. Теперь мы подошли к важной и интересной части священного повествования. На следующее утро воеводы собрались и постановили, чтобы Павел и Сила были отпущены. Они думали, что это ночное заключение в тюрьме удовлетворит граждан, подавших жалобу на апостола Павла и его сотрудников. Тюремный страж передал эту новость Павлу и добавил: «Идите с миром». Павел не хотел оставить незамеченным нарушение правосудия. Поэтому он сказал: «Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут и выведут нас». Важно заметить в этом провозглашении апостола Павла слова: «Нас, римских граждан». Несмотря на то, что они были евреями, Павел родился в городе Тарсе в Киликии. Он родился римским гражданином. Ранее мы упомянули, что гражданство, вероятно, было дано родителям Павла за услугу, оказанную Риму. Теперь апостол Павел ссылался на гражданское право, которое освобождало римлянина от наказания без суда. Римские воеводы обращались иноземцами и пришельцами, не обращая внимания на правосудие, часто бичевали для того, чтобы получить исповедь. Но бичевать римского гражданина без суда было непростительно. Мы узнаем, что воеводы испугались, услышавши, что это римские граждане. И пришедшие извинились пред ними, и выведшие просили удалиться из города. Если мы сравним то, что произошло в Филиппах, с тем, что случилось позже с апостолом Павлом, которое описано в 22 главе Деяний святых апостолов, мы, вероятно, зададим себе вопрос. Почему апостол Павел позволил, чтобы его избили и бросили в темницу в Филиппах? Из 22 главы Деяний святых апостолов мы узнаем, что тысяченачальник повелел вести его в крепость и приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоящему сотнику, «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?» Точно так же, как и воеводы в Филиппах, тысяченачальник в Иерусалиме сильно испугался, услышав, что Павел является римским гражданином. Спрашивается, почему Павел упомянул свое римское гражданство в Иерусалиме и избежал тем самым бичевания, тогда как в Филиппах допустил, чтобы его всенародно били и прибегнув к защите римского гражданства? Сделал он ради себя? Это заявление о том, что он и его сотрудник были публично биты, было ясным фактом и свидетельством того, что государственные власти поступили неправильно. В действительности Павел потребовал, чтобы за несправедливость, которую воеводы оказали ему публично, они публично извинились. «Пусть придут и сами выведут нас». Но кажется, что ответ простирается за пределы этого. Апостол Павел настаивал на том, чтобы воеводы не могли нарушить закон с опровержением. Несомненно, Павел имел в виду маленькую общину, которая собиралась в доме Лидии. Они должны были иметь защиту от какого бы то ни было незаконного действия со стороны граждан или властей в Филиппах. Когда Павел объяснил о своем римском гражданстве перед тем, как его хотели бичевать в Иерусалиме, то он не имел такой ответственности перед местной общиной. Это было личным делом, и поэтому он пользуется своим римским гражданством. Воеводы поистине признали, что они поступили несправедливо с Павлом и попросили, чтобы он немедленно оставил город. Но Павел не торопился, но пошел в дом Лидии, наставил братьев и только после этого отправился. Воеводы оставили это дело в покое. Они были готовы дать Павлу возможность решить для себя самого, когда он и сила оставят город. Это чудный пример предусмотрительности апостола Павла в его действиях, благоприятствующих распространению Евангелия. Его не останавливали ложные обвинения или действия со стороны некоторых. С другой стороны, он был готов сотрудничать с властями, если это не противоречило его пониманию и уверенности в Божьем руководстве его жизни. Хорошо сказано, они были готовы сотрудничать с властями, оказывающимися в подавляющем беспорядке. И так спокойно, по своему усмотрению, они покинули город. И по всей вероятности, Лука, врач, написавший Евангелие, который носит его имя, остался в Филиппах, ибо мы замечаем, что он пишет от третьего лица, когда повествует, что они, апостол Павел и его сотрудники, шли из одной местности в другую. И таким образом Евангелие достигло Европы примерно в 51 году нашей эры. Начало было маленьким. Ощущалось страдание, но было посеяно семя. Обращая внимание на послание к филиппийцам, которое было написано спустя несколько лет, мы не можем не заметить глубокую любовь, которую апостол имел к этой общине. Ко времени написания послания община была большой по численности, но в ней еще активно трудились те, которые пережили то раннее служение апостола Павла в Филиппах. Рост не уменьшил чувство духовной благодарности со стороны верующих тем двум мужам, которых Бог использовал для того, чтобы возвестить им о спасении. Церковь не только приняла свидетельство апостола Павла, но и поддерживала его в его путешествиях по разным местам. Это видно при чтении послания, написанного филиппийцам. Хорошо сказано. Христианская кампания заключалась в том, чтобы проповедовать и закреплять победу. Христианская совесть побудила воевод исправиться, когда они нарушили закон, и дала надежду возможности, что будет установлена полная свобода в поклонении Богу. Из-за обвинения и преследования апостолу Павлу было необходимо оставить Филиппы, но Павел оставил там маленькую общину богобоязненных, верных верующих, которые доставили ему большую радость. Павел и его спутники прошли примерно 100 миль, прибыв в Фессалонику. Интересно заметить, что они прошли два города, в которых они, по-видимому, не проповедовали и не свидетельствовали. В 17 главе Деяний святых апостолов написано: «Прошедшие через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Он прошел через Амфиполь, где находилась военная база. Вероятно, в этих городах не было синагоги, ибо важно заметить, что Священное Писание утверждает, что в Фессалонике была иудейская синагога. Аминь».
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель – подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. Если у вас возникают какие-либо вопросы в отношении наших программ или в отношении Слова Божия, пишите нам russian@bbnradio.org, и мы с радостью постараемся ответить вам на ваши вопросы. Несколько слов о счастье. Что такое счастье? В чем оно заключается? Многие говорят, что оно в богатстве, в славе, в могуществе. Но Слово Божье говорит, что счастье в довольстве тем, что имеешь или что есть. Для истинного счастья нужно то, что всегда и везде может быть с нами, и чего никто из смертных не может ни дать, ни отнять. Что же это? Я думаю, вы все уже ответили. Это вечное искупление, вечное спасение, Божья благодать. Поэтому, если вы еще не приняли этих трех вещей – вечного искупления, вечного спасения и Божьей благодати, сейчас есть время сделать это. Не опоздайте.

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, сегодня перед нами очередная заповедь Иисуса Христа, о которой мы будем размышлять. И для того, чтобы нам лучше ее понять, я предлагаю прочесть весь отрывок, или, по крайней мере, те стихи, которые к нему относятся, чтобы нам вникнуть в контекст. И для этого мы откроем Евангелие от Марка, 11 главу. Будем читать, начиная с 20 стиха. Но перед этим небольшое замечание. Комментаторы отмечают, что это место Священного Писания одно из наиболее трудных. Говорят, что буквально в один день Христос, и так выразился один из толкователей Библии, в буквальном смысле совершил два, с позволения сказать, насильственных действия. Да-да, именно так. Именно в этот день Христос очистил храм, и тогда в руке его оказался тот самый бич, который был обращен против менял, торговцев, их столов, а самое главное, их нравов, и прежде всего против тех религиозных деятелей, которые все это поддерживали и разводили в храме. А второе действие как раз перед нами, оно и записано здесь, в 11 главе, да и первое здесь, но мы будем читать о втором, в 11 главе Евангелия от Марка, в ее конце. Итак, 20 стих. «Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня». Это та, которую видел он в тот день, когда очищал храм, в предыдущий день. «И вспомнив, Петр говорит ему: Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божью». Вот она, та заповедь, о которой сегодня пойдет речь. «Имейте веру Божью». Заметим для себя, для чего и по какому случаю Христос произнес эти слова. Но прочтем немножко дальше. «Ибо истинно говорю вам, что если кто скажет горе сей: подымись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Поэтому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. И если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Вы знаете, читая этот отрывок, я не знаю, как у вас, но у меня невольно возникает вопрос, а неужели вообще возможно иметь подобную веру? Вот кажется, эта вера настолько сверхъестественной и досягаемой, что в слова Христа ну никак не хочется поверить. «Имейте веру Божью, и у вас точно так же получится». Что там смоковница, говорит Христос? Вот любую гору, которую вы здесь видите, а тогда, может быть, видели они вот эту самую Елеонскую гору, а может быть, саму гору Сион, ту огромную, на которой весь город Иерусалим располагается. Так вот, вы всю гору тогда сможете передвинуть. Я не знаю, как на вашем веку, я не прожил так, как некоторые из здесь сидящих, не прожил столь длинную и насыщенную жизнь, но я не помню случая, чтобы кто-то из верующих смог изменить свой ландшафт. Я помню много случаев, когда верующие люди покупали дома. Я помню много случаев, когда вот были эти новые неосвоенные участки, и там, ох, как требовалось попереставлять некоторые горы. Но я не знаю, почему-то именно тогда вот это место Священного Писания не вспоминалось. Почему? В чем же дело? И вот мы задумываемся, почему у нас нет такой веры. И мы начинаем вглядываться в это место, и один говорит: а здесь сказано, если кто скажет этой горе, может быть, говорит он, мы говорить не умеем. А другой говорит: посмотрите, посмотрите, здесь написано, если кто усомнится, наверное, мы сомневаемся сами по себе. Может быть, мы с другой стороны самоуспокаиваем себя, говорим, да не в горах дело, зачем, мол, и горы-то сдвигать. Недавно я слышал одного брата тоже, который размышлял на это место Священного Писания, который говорил примерно следующее. Да какой в этом смысл? Ведь сам Христос не смог подвинуть ту гору, на которой ему пришлось умереть. Сам Христос, даже тогда, когда молился об этом, перед тем, как его взяли в тот самый роковой вечер, тогда, когда у него была смертельная скорбь, он молился о том, чтобы прошла его чаша. Неужели он не искренне выражал эту просьбу? Конечно же, искренне. Но, видимо, был какой-то более высший принцип. Он тоже просил о том, чтобы, образно говоря, была сдвинута эта гора. Неужели он не имел подобной власти? Абсолютно и стопроцентно имел. Но с Голгофой этого не произошло. Значит, что-то не так с нашим поверхностным представлением об этом отрывке. И именно поэтому, не случайно, я его прочел вот во всем его контексте. Нам нужно посмотреть на него внимательно. Вглядимся в эти слова. Здесь говорится «имейте веру Божию». Вот это слово «Божия вера» определяет ее природу. Оказывается, вер в этом мире очень много. Мы привыкли называть друг друга верующими людьми, и это этикетка остается с нами на всю жизнь. Она определяет нас как качественно иных, отличающихся от этого мира людей. И слава Богу, если это действительно так. Но, тем не менее, вот говоря в общем смысле, говоря грубо, каждый человек в этом мире является верующим человеком. Более того, в Библии даже сказано, что бесы веруют и трепещут. Поэтому видов веры существует очень много. Люди верят в себя, люди верят в науку, так было, по крайней мере, очень со многими людьми во времена Советского Союза. Атеисты верят, причем свято верят в то, что Бога нет. Почему так рьяно они верят в это? Ведь свидетельств этому намного меньше, чем свидетельств в обратное. Сегодня есть другой вид веры. Может быть, вы о нем слышали. Это вера в саму веру. Есть психологи, которые утверждают, что объекта веры не существует. Нет Бога, нет Иисуса Христа, на которого можно было бы положиться. И поэтому все, что нам остается, они знают о том, что всякая вера, даже неистинная, обладает огромнейшей силой. Поэтому они говорят, нужно верить в саму веру. И вот эта вера спасает, мол. Целые эксперименты проводились с пациентами, которые были безнадежно больны. Доктора об этом знали, те, которые проводили эти эксперименты. И им предлагались определенные объекты веры, сами по себе неистинные. И всегда, или почти всегда, эти эксперименты были успешными. В том смысле, что хотя бы некоторым из этих пациентов удавалось прожить больше. Именно благодаря этой самой вере. Хотя, подчеркну вновь-таки, она была неискренной. Итак, все вокруг верят. Дети верят родителям, мужья верят женам, по крайней мере, так хотелось бы, женихи невестам, те, наоборот, женихам. Мы верим в профессионализм человека, садимся на самолет и даже не упомянем, не подумаем о том, чтобы пройти в кабину пилота и попросить, чтобы он предъявил свой диплом о том, что он может заниматься пилотажем. Мы верим в множество других вещей. Есть люди, которые верят сегодня в НЛО, есть люди, которые верят в астрологию. Многие другие суеверия появились вокруг. Это тоже, в кавычках, верующие люди. Сегодня появились даже христиане, которые оспаривают существование Бога. Помните, как президент Беларуси не так давно сказал? Да-да, это Александр Лукашенко. Он сказал, я православный неверующий. Да, я православный, но я не христианин. Я православный, но в Бога не верю. Другой человек, которого я недавно встретил, говорит так, я христианин, но не верю в божественность Иисуса Христа. Итак, у каждого человека свое определение этой веры. Сколько людей, столько и вер, говорят некоторые. Некоторые люди определяют веру как некий оптимизм от природы. Это некая ложка, которая заряжает человека необходимой ему жизненной энергией. Она, так сказать, нужна, как будто бы некоторым людям, так же, как некоторым людям по утрам нужна чашка кофе. Они не могут без нее пойти на работу. Нету заряда, нет этой жизненной энергии. Вот примерно то же самое и с верой. Мы сегодня говорили о Слове Божьем, о его правильном восприятии. А вы знаете, друзья, что вокруг множество людей, которые считают, что Слово Божье должно служить им, и должно выполнять их прихоти, и должно говорить то, что они хотят. Например, они видят, что в Слове Божьем есть такие места. Все содействует ко благу. И они говорят, вот оно обетование Божье. Это фундамент Божий для меня, и в этом все, что мне нужно. Это утешает меня. Забывают они, что обетование это условное, и написано оно тем, кто любящим Бога и призванным по Его изволению. Все содействует ко благу. Или читают о том, что все возможно верующему, и думают, что вот, пожалуйста, та самая вера, которая мне нужна. Конечно, я хочу иметь эту неограниченную власть, чтобы мне все было возможно, но вновь-таки упускают сказать и связать это с Божьими условиями. Удивительно, что вот это самое место, прочитанное нами, когда Христос его сказал, имейте веру Божью, в оригинале звучит очень просто. По-гречески, если бы перевести вот так вот слово в слово, оно означает не что иное, как попросту имейте веру в Бога. И вот когда я встречаюсь с такими простыми выражениями в Библии, они меня останавливают. В особенности они были сложны для меня, когда я только приобретал христианский опыт в первые годы своей христианской жизни. Я помню вот эти вот выражения, я останавливался на них, я думал, что вера должна быть чем-то сложным, чем-то очень непреодолимым, сверхъестественным, а здесь все очень просто. Апостол говорит, верь в Иисуса Христа, и спасешься и ты, и весь дом твой. Ну что проще можно было бы придумать? Или вот, например, повеление, и повеление кому? Служителю, Тимофею. Павел говорит, помни Иисуса Христа от семени Давидова. Нужно было бы, наверное, тирады составлять повелений, да? А он вот такую простую фразу говорит, помни всего лишь Иисуса Христа. Казалось бы, это все, что тебе нужно. Но на самом деле наша проблема как раз в том, что мы очень часто забываем об основе, о фундаменте. Мы уже где-то там, далеко в облаках, наш дом уже стал, наверное, 10, 20, 30 этажным. А что делается у нас в фундаменте? Что у нас там полно дыр, что у нас там все течет, что необходим там ремонт и комиссия, мы об этом забываем. Итак, вера, о которой говорит Христос, Он говорит, что это основа жизни. Здесь продолжительный глагол, не просто вот имейте. Вера для нас очень часто это некий всплеск, причем эмоциональный. Мы идем на этом гребне волны, и нам все доступно, нам все позволено, сегодня нам хорошо. Сегодня я уверен, что у многих после этого служения будет некий эмоциональный всплеск. Но, друзья, не будем путать это с верой. Вера – это то, что остается в нашем сердце после эмоционального всплеска. И даже тогда, когда приходят испытания. И даже тогда, когда служение кажется скучным и непонятным. И даже тогда, когда, казалось бы, Господь отвернулся от меня и ничего мне не говорит. И даже тогда, когда, казалось бы, нет желания и жажды, как вот сегодня говорили, читать и слушать. Слово Божье. И вот вера предполагает вот это постоянство. Христос как будто бы здесь подчеркивает, всегда старайтесь иметь эту веру, постоянно возгревайте ее. И поэтому вера предполагает надежду и ожидание. Уже упомянутое нами сегодня место, вера же есть осуществление ожидаемого. Его еще нет, но я уже его вижу, вот вдалеке, и я уже занимаюсь его осуществлением, потому что я соработник Божий. И уверенность в невидимом. Невидимое вечно, а видимое временно. И тогда, когда я уверен в этом невидимом, то никакие преграды не могут мне помешать. Причиной веры, об этом тоже сегодня будет сказано, и не буду повторяться, подробно останавливается, ее главная первопричина – это Слово Божье. Написано так, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего в послании к римлянам. Итак, друзья, вера сама по себе имеет величайшую силу. Конечно же, тогда, когда у нас есть больные, то у нас намного больше шансов у тех больных, которые верят доктору, у них намного больше шансов излечиться, чем тех, которые не верят и отвергают способности врача. Может быть, кто-то слышал о еще одном эксперименте, который называется эффектом плацебо, когда людям предлагается пилюли, одним настоящие, а другим, таким же пациентам, с таким же диагнозом, пилюли с таким же видом, похожие на настоящие, но на самом деле пустые, ничего не содержащие. Но они находятся в таких же капсулах. Если те красные с белым ободком, то и эти красные с белым ободком. Если там написано 25 миллиграмм, то и на этих то же самое написано. И вот человек принимает и верит, что ему дают истинное лекарство. И вы знаете, очень часто этот эффект плацебо приводит к удивительным результатам. Человек, веря в то, что ему дает настоящее лекарство, излечивается, потому что благодаря этому мобилизуются силы нашего организма. Так вот, друзья, если не истинная вера способна произвести такое величайшее действие, подумайте, каким огромнейшим оружием, каким великим инструментом, каким сильным инструментом обладаем мы, верующие, имея настоящую истинную веру. Но, друзья, Христос не только об этом здесь говорит. Мы недаром прочли этот стих в контексте. Христос здесь приводит живую, так сказать, притчу. Он говорит: посмотрите на вот эту смоковницу. Вы хотите знать, почему она засохла? Вопрос не просто в той силе, которой я обладаю. Вопрос в том, что у израильтян, которых эта смоковница символизировала, веры-то такой не было. У них не было веры плодоносной. А время было ранневесеннее, на смоковнице уже должны были быть смоквы, или, по крайней мере, ранние плоды должны показаться. Через несколько месяцев нужно было уже собирать плоды. Христос этого не увидел, проклял смоковницу, это было в предыдущий день. И теперь Петр, проходя, заметил, что она засохла, причем засохла полностью, до самих корней, за всего лишь один день. Христос здесь говорит о том, что наша вера должна совпадать с нашими делами. Если у нас нет плодов, если наша вера не плодоносна, если у нас нет любви к ближнему, если у нас нет желания вот этого ближнего достичь прежде всего благой вестью и приобрести его для Христа, наша вера тщетна. Вот Христос не просто здесь использовал эту свою веру, которую он, несомненно, имел, для исполнения своего сиюминутного желания. Это не был порыв его гнева. Это не было просто дерево, которое ему не понравилось. А, смоковница, да, хорошо, вот мне сейчас ты не нравишься, и я тебя прокляну. Вовсе нет, это был глубочайший символ. Христос здесь и совершает свое пророческое служение. Если помните, очень много раз в Ветхом Завете пророки пользовались различными символами. Иногда это было странно для народа, который видел все это, для людей окружавших. Они задавали вопросы, им было непонятно, почему это вдруг ты снимаешь с себя пояс и ложишь его в сырую землю. Понятно, что с ним там произойдет. Почему ты, есть некоторые вещи, о которых даже трудно отсюда говорить. Все это было в плане Божьем, и в том числе у Христа было пророческое служение. Иногда мы об этом забываем, потому что для нас Христос царь, Он для нас Мессия, но то, что Христос был также пророком, который указывал на будущее, здесь об этом очень четко сказано. Это напоминание для нас. Христос производит на свет символ, который должен был и ученикам Его, и нам нечто сказать. Ученики Его не поняли, потому что позже они вновь и вновь приходят к Нему с вопросом: «Когда, Господи, Ты восстановишь Царство Израилю?» Это неуместный вопрос, если хотя бы взять вот эту одну притчу, живую притчу, которую здесь изобразил Христос. Но, дорогие друзья, здесь нужно сказать, что все, что сделал Христос, показал вот эту веру, эта вера должна быть все-таки условной. И даже читая этот отрывок, тогда, когда здесь сказано «все, что не попросите, исполнится вам», нельзя не припомнить других отрывков из Писания, которые раскрывают эту мысль, которые говорят, что, в общем-то, здесь не говорится о любом сиюминутном желании, что бы у нас не было, то вдруг оно произведется на свет. В Евангелии от Иоанна Христос говорит ту же самую мысль, но там она записана полнее. Я прочту в 14 главе, в 13 стихе. 14 глава Евангелия от Иоанна, 13 стих. Там сказано так: «И если чего попросите у Отца во имя Мое», вот они, эти ключевые слова, «то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, то сделаю», как будто бы нарочно, и так и есть, специально, Христос повторяет в следующем стихе. Он говорит: важнейшие условия, тогда, когда вы, так сказать, прикрываетесь Моим именем, вы не можете прикрыть своих злых дел или желаний. Тогда, когда вы говорите: «Господи, Отче Небесный, исполни это желание, потому что я знаю, что оно соответствует желанию моего Господа Иисуса Христа. Вот здесь мы останавливаемся. А действительно ли оно соответствует? А действительно ли этим прославится Отец в Сыне, как сказано здесь в 13 стихе? То, что Христос сделал со смоковницей, в этом Отец в Сыне прославился. Но если бы Христос переставил Голгофу, если бы призвал действительно легионы ангелов себе в помощь, да, это тоже показало бы его веру, но Отец бы не прославился. Мы бы не были спасены и не был бы совершен Божий план спасения. Итак, мы видим перед собой живой знак, мы видим собой, вот, перед собой эту живую веру Христа, но и пример для нас. Христос говорит: имейте веру Божью, то есть тогда, когда вы находитесь в пределах Божьих, тогда, когда вы заботитесь о Божьем, Бог позаботится о вашем. Он ответит на ваше желание. Вы исполняете Его волю. И Бог наделит вас способностью преодолевать любые трудности. Вот именно о трудностях здесь говорит Христос. Потому что, знаете ли, гору переставить, даже если для этого понадобится целый взвод людей, все-таки легче, чем переставить определенные горы в нашей жизни. Или порою, чем снести или снять бремя греха, бремя удручения, бремя депрессии с человека, который попал вот в такую вот зависимость. Очень часто такие люди попадаются нам на жизненном пути. И вы знаете, для них легче было бы, если бы им сказали: если ты сам на себе, на своем горбу возьмешь и вот эту гору перенесешь, да любую, и тогда твое бремя спадет с твоих плеч, тебе станет легче. Они бы, наверное, с радостью исполнили такое желание. Но они знают, что никакой физический труд этого не сделает, и никакой врач земной этого не сделает. Но очень многие из них еще не знают, что Господь способен это сделать. Истинная вера способна это сделать. И вот мы должны просить, чтобы Господь сделал нашу веру плодоносной, так, чтобы она могла преодолевать вот эти вот трудности, чтобы мы могли сами справляться с этими трудностями. Если мы возьмем сами, с Божьей помощью, я имею в виду, с помощью той веры, которую Он нам дает. Если мы возьмем параллельные отрывки, которые записаны в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Луки, там говорится тоже о вере в этих отрывках. Но там Христос говорит о горчичном зерне. Он говорит: если ваша вера будет даже как горчичное зерно, то вы способны будете этой верой переставлять горы. Многие понимают это буквально, но ведь горчичное зерно, вот мне сразу вспоминается та притча о том зерне горчичном, которое взметнулось в небо в виде дерева, и там теперь на нем, на самой верхушке, кто обитает? Птицы небесные. О чем говорит Христос? О дереве Церкви Божьей, о дереве христианства. Он говорит, ну вот, например, в той же 14 главе Евангелия от Иоанна, там в 12 стихе есть такие слова: «Истинно, истинно говорю вам, верующие в меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду». И вот человек задумывается: то ли я такой верующий, что я не могу таких дел творить, как Христос, то ли я вообще неверующий, потому что Христос-то обещал, что я еще большие дела сотворю. Но большие дела-то как раз и заключаются в том, что раньше Христос своим присутствием мог благословить малюсенькую горстку людей, мог коснуться их своим благословением, потому что Он присутствовать мог только в одном месте и в одно время. А сегодня Христос живет в сердце каждого из нас. И Он способен совершать работу свою каждый день, 24 часа в сутки, через каждого из нас. Если мы предоставим наши члены Христу, наши руки станут Его руками и будут творить Его волю, и будут благословением для других. Наши ноги станут Его ногами и понесут в мир эту весть, как прекрасные ноги благовестников на горах. Наш ум станет умом Христовым, и мы подчиним его, и также будем использовать Ему во славу. Вот тогда действительно не останется ничего невозможного для верующего истинно. Бог может совершить невозможное, говорит этот отрывок. И Христос говорит: для этого имейте веру Божью, искреннюю, настоящую, неподдельную веру в Него. Не будем держать друг на друга зло. Христос дальше здесь говорит: прощайте друг другу, когда стоите на молитве. Будем помнить об этих важнейших условиях приобретения веры. Будем молиться и сейчас, чтобы Господь возобновил в нас веру. Нам нужны эти проверки, время от времени останавливающие нас. Помните Псалом, в жизни нам нужны остановки. Остановки для того, чтобы сделать духовную инвентаризацию, проверку того, что у нас есть. Действительно ли я в вере? Испытывайте самих себя, в вере ли я? Имейте веру Божью, да благословит нас Господь в этом.
0: Вы прослушали программу библейского радио Бибиен «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передачей и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

В эфире библейское вещание BBN. Мы молимся о том, чтобы Господь открыл ваше сердце к принятию Его Святого Слова. Заходите на нашу страницу в любое время, и там вы найдете множество советов, как попасть на небо, как изучать Библию, ответы на многие ваши вопросы. Молитесь о том, чтобы Господь разъяснил все непонятные вопросы вашей жизни. Благодарим, что слушаете нас.

В эфире BBN. Библейская книга Откровения устами Иоанна рассказывает нам следующее. «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома. И услышал голос как бы гуслистого, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом». Откровение 14:2-3. Перенесясь в сегодня и размышляя о нынешней христианской музыке, можно с уверенностью сказать, что шум множества вод и звук сильного грома зачастую в ней преобладают над веянием тихого ветра Божьей благодати и мудрости Слова Божьего. Иногда, конечно, не мешает мгновенная встряска нашей души от греховной спячки, и Господь с этим прекрасно справляется и без нашей музыкальной помощи. Но часто мы нуждаемся в христианской музыке и пении как в правильном небесном лекарстве от ежедневных стрессов, чем в молоточной дроби по наковальне ушей. Пусть Бог умудрит и исполнителей, и потребителей музыки и пения в его приоритетах в данном вопросе.

0: Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Вне всякого сомнения, апостол Павел является одним из идеальнейших примеров проповедника Евангелия Иисуса Христа. Но не менее был он и образцовым миссионером, и учителем, и приобретателем душ для Христа. Притом, посмотрите, каким он был примерным пастором, всегда нежно заботясь и обходясь со стадом Божьим. Во всех сферах, как в жизни, так и в служении, Павел был образцовым человеком и мог сказать: «Будьте подражателями мне, как я Христу». Но в одной области духовной жизни, в которой Павел особенно отличался и в которой нам следовало бы особенно ему подражать, это в его молитвенной жизни. Не без значения то, что первое, что о нем сказано после его обращения, первое, что он делает после своей встречи с живым воскресшим Христом, он молится. Сказано: «Он теперь молится». И эти слова, дорогие мои, можно было приписать ему за все время его христианской жизни. «Он теперь молится». Он не только наставлял и учил других о необходимости непрестанно молиться, но сам был постоянен в молитве. Вчера во время беседы с одним братом он рассказывал, как, будучи еще молодым благовестником, он особенно дорожил общением с пожилыми детьми Божьими, которые многие благословенные годы провели в тесном общении со своим Господом. «Как я назидался и ободрялся», — рассказывал он, слушая о их переживаниях и их ценные советы. «Какое благословение быть в присутствии таких людей и обогащаться их молитвами! Или кто бы из нас не желал провести молитвенный час с одним из тех, который следовал за Христом во время его земной жизни? Допустим, что был бы жив один из апостолов, какой бы мы почли привилегией послушать его молитвы? Как бы мы прислушивались каждому слову, взвешивая их значение и размышляя над ними? Мой друг, тебе и мне не надо совершать какие-нибудь далекие путешествия, нет надобности затрудняться в поисках таких людей, так как Дух Святой увековечил на страницах Священного Писания целый ряд молитв апостолов для нашего назидания и наставления. Пользуемся ли мы этой привилегией? Обращаем ли мы должное внимание на эти молитвы? Если мы желаем научиться, как следует молиться, тогда не лучше ли всего учиться у такого, который не только много знает о молитве, но имел большой успех в своей молитвенной жизни? И я повторяю, Павел и в этом является одним из лучших примеров. Вы когда-нибудь заметили, что послание апостола Павла в Библии вдвое раз больше, чем послание других авторов? А в них вы обнаружите 8 раз больше молитв, чем во всех других посланиях. Это отнюдь не значит, что другие апостолы не были мужьями молитвы, ибо Бог не может употреблять не молящихся людей. Верный признак истинного дитяти Божьего, что оно вопиет к Богу день и ночь. Но сказав это, следует добавить, что в семье Божьей были и есть и будут те, которые особенно ревностны в молитве. Апостол Павел был таковым. И вот в основу нашего сегодняшнего разбора мы возьмем одну из молитв Павла, записанную в 3 главе 2 послания Фессалоникийцам. Прочтем только первую часть этой молитвы, начиная с 9 стиха. «Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас перед Богом нашим, ночь и день все усердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей. Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам». Заметьте, как апостол Павел начинает

0: и эту молитву с благодарением. Не раз мы указывали на то, как Павел в начале своих посланий, будь то церквам или отдельным личностям, за исключением верующих в Галатах, после приветствия выражает благодарность Богу за них. Эта характерная привычка Павла особенно подчеркивается в его послании к римлянам. Слушайте, «Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас». Можно сказать, что тут Павел выразил эту добрую привычку не только за все благодарить и всегда благодарить, но прежде всего благодарить. С этой благодарственной ноты начинается разбираемая нами молитва Павла за фессалоникийцев. Заметьте, что он уже выразил Богу благодарность за них в первой главе во втором стихе. «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших». Но в третьей главе он повторяет свою благодарность Богу за них, но с особым восхищением. Он как бы в недоумении. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которой радуемся о вас пред Богом нашим? Он своему восклицанию не находит ответа. «Вы нам причинили столько радости, что мы просто не находим слов, чтобы выразить благодарность Богу за вас». И спрашивается, почему? Павел был озабочен состоянием верующих в Фессалониках, которых он оставил в тисках преследователей. Был он с ними всего лишь 3 недели и обязан был по причине гонения покинуть их. И раз, и два – как сказано, он пытался прийти к ним, но воспрепятствовал ему сатана. Но не терпя боли, он послал Тимофея ободрить и утешить их, и узнать о их положении. Тимофей вернулся с радостной и доброй вестью, что они остались не только верными, но что любовь между ними возрастала. Это и было то, что так сильно обрадовало апостола Павла, и потому он говорит, какую благодарность можем мы воздать Богу за вас. Видите, церковь в Фессалониках была гонимой церковью, постоянно находясь под давлением врага. Враг не давал им покоя, и тем не менее, среди этих многих скорбях они возрастали как в вере, так и в любви. Возлюбленные братья и сестры, не думайте, что ваши страдания напрасны. Правда, сатана искушает. Зачем все эти испытания? К чему эти узы? Ведь все это напрасно, твердит он. Почему не пойти на компромисс? Облегчить положение? Ведь нужна передышка. Ты устал, надоело тебе все это. Да, тот же дьявол, который подстрекает преследователей против чада Божия, он же и нашептывает эти мысли. И действительно, мой друг, ты устал. Не раз ты был так обескуражен, что готов был вывесить белый флаг и сложить твое оружие. Разве я не заслужил немного отдыха? И вот как раз в самый критический момент Господь пришел к тебе на помощь. В такое ночное время ангел Господень подкрепил тебя и сказал тебе, «Не бойся, ободрись, Господь тебя не оставил». Тебе непонятны твои страдания, но знай, что ты стал зрелищем всему миру. Я к тебе говорю, дорогая, кровью Иисуса Христа, искупленная, гонимая церковь, ты стала зрелищем всему миру. Верующий вокруг света возносит хвалу и благодарение Богу за твою верность и стойкость. Ты являешься свидетельницей всему миру, что врата ада не могут одолеть Христову церковь. Ободрись, не падай духом, вспомни твои прежние дни, как ты выдержала великий подвиг страданий. Среди гонений и скорбей ты служишь примером для других и ободрением и утешением для многих. Помни слова Спасителя, «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Возлюбленные, велика награда ваша уже здесь, на земле. Вы вашими узами служите ободрением и подкреплением веры многих, и ради вас многие возносят благодарность и хвалу Богу. Через ваше страдание прославляется сила Христова. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас перед Богом нашим. Но подумайте, какая радость ожидает вас на небесах, если сам Христос сказал, что она будет велика. Так начал свою молитву апостол Павел за верующих в Фессалониках с благодарением. Но заметьте, чему еще учит нас эта молитва. Слушайте, что он говорит дальше. «Ночь и день все усердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало, вере вашей». Вы заметили, как молился Павел? «Ночь и день все усердно». Какая интенсивность в этой молитве. Какая в ней искренность и настойчивость. Слово «молитва» можно было бы лучше перевести словом «умолять». Так переведено это слово в 5 главе Евангелия от Луки, когда пришел человек весь в проказе и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его. Его крайняя нужда заставила его прийти так к Иисусу. Тут не было времени для красноречивых молитв. Эта молитва не была произнесена для человеческих ушей. Дорогие мои, немногословная, неречистая, несладкоречивая молитва доходит до Бога, намного может усиленная молитва праведного. Бог не нуждается в наших ораторских молитвах, но вот на кого Он презрит, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Его. Возлюбленные, когда душа воистину жаждет получить что-нибудь от Бога, то ее искренность и интенсивность будут явны не только сердечным и непритворным зовом к Нему, но и постоянством в молитве. Такая молитва, она усиливается все больше и больше. Это не мимолетное желание, но молитва, которая начинается просьбой и продолжается настойчивым стучанием до тех пор, пока Господь не откроет небесные окна и изольет свое благословение. И вот невольно возникает вопрос, зачем такое напряжение, такие усилия и старания, если Бог знает наши нужды уже до того, как мы начали молиться? Ведь Он обещал удовлетворить всякую нашу нужду по богатству Своему. Зачем еще просить, умолять и взывать? Так, возлюбленные, угодно Богу, чтобы испытанная вера наша оказалась драгоценней гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, как говорит апостол Петр. Посмотрите, как испытанная вера женщины-хананеенки прославила Иисуса Христа и Его силу спасать. И в конце Христос должен был сказать: «О, женщина, велика вера твоя!» Дорогие мои, если мы желаем, чтобы вера наша росла и крепла, то это возможно только через горнило испытаний. Если нам преодолеть с Богом, то мы должны быть готовы, как говорит пророк Исаия, положиться, крепко держаться за Господа. Такая молитва стоит немало, но зато влечет за собою огромные благословения. Возлюбленные, не в этом ли наша слабость? Не тут ли сказывается столько неудачи в наших молитвах? Молитвы наши слишком механически. В них недостает огня, силы Духа Святого. Посмотрите, как молилась молодая, гонимая апостольская церковь. Сказано, что по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. Не мудрено, что атеисты и безбожники, и мертвые религиозники их боялись. «Что нам делать с этими людьми?» — говорили между собою их враги. Им же они должны были признаться: «Вы наполнили Иерусалим учением вашим». Дорогие мои, не будем пренебрегать этим самым мощным орудием, которое Бог вручил нам — молитвой. И это приводит нас к третьему уроку, которому учит нас эта молитва. «Ночь и день все усердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей». Молитва, возлюбленный, это одно из важнейших и величайших служений в домостроительстве Божьем. Я скажу больше, это служение требует такого самоотвержения, как никакое другое служение. Вы заметили, что молитва Павла не за себя, но за верующих в Фессалониках? Да, он просит Господа, чтобы видеть лица их, но с тем, чтобы им послужить, как он говорит, дополнить, чего недоставало вере вашей. Немногие отзываются на Божий призыв к этому служению, к ходатайственной молитве. Это одно из важнейших служений Церкви Христовой. В дни пророка Исаии Господь с печали должен был сказать: «И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника». К этому святому делу Бог нас призывает стать на стражу молитвы пред лицом Божьим и просить, чтобы в эти лукавые дни Он обуздал врага и еще раз обильно излил на церковь свой поздний дождь, и чтобы церковь в силе такого мощного излияния Духа Святого пошла возвещать погибающему миру, что есть спасение во Христе Иисусе. Подумайте, братья и сестры, какая привилегия, чтобы нам, искупленным грешникам, быть в общении, в союзе с тем, который сам сейчас исполняет это служение. Какое благословение с Иисусом Христом быть участником в Его великом деле ходатайства, сливать наши молитвы вместе с Его молитвами за других. Пусть Он, сам Дух молитвы, так вселиться в каждое сердце, чтобы сердце наше стало алтарем, на котором горел бы огонь молитвы Богу постоянно. Но я не смею заключить и эту передачу, не напомнив тем, которые еще не познали Бога верой в Иисуса Христа, что Христос вас призывает прийти к Нему и в Нем найти покой и мир вашей душе. Да поможет вам Господь каждому еще не познавшему Его, как своего личного Спасителя, верой принять Его чудный и дивный дар спасения. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире библейское вещание BBN, радио Божьей любви для всей семьи, а также лично для вас. Псалмопевец Давид однажды сказал: «Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово Твое храню». Псалом 118:67. Страдать – это испытывать сильную физическую или нравственную боль. Страдания имеют свою действительную причину – уклонение от нормы и смысла жизни. Они имеют также свою цель – возвращение человека к норме, к его истинному познанию, воспитание человека в бескорыстной любви к Господу, людям и добру. Все страдания преследуют одну цель – вести нас к Богу. Их воспитательная функция проявляется в том, что они воспитывают в верующем еще большее смирение, преданность Богу, терпение, красоту духа и более совершенную, самоотверженную любовь к Богу и человеку. Поэтому, если у нас в жизни иногда проявляются страдания, которые мы не понимаем, откуда они пришли, будем помнить, что Господь знает все, и Господь проводит свои уроки вместе с нами. Давайте покоряться им. Наш адрес russian@bbnradio.org. Пишите нам, если у вас возникают какие-то вопросы по нашим программам или по Слову Божью, и мы постараемся ответить вам. А сейчас оставайтесь с нами.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иоэля. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, в предыдущей беседе мы уже упомянули, что третья глава книги пророка Иоэля содержит в себе пророчество относительно Израиля как народа, в особенности его будущего. Но она также открывает планы Божии и его действия по отношению к народам мира, нееврейским. Первые 8 стихов этой важной главы говорят сжато о том, что народы будут собраны в долине Иосафата. Там совершится над ними суд Божий. В последующих стихах упоминается о суде Божьем над Тиром, Сидоном и филистимлянами. Но эти суды являются только слабой тенью того, что совершится в будущем, в день Господень, великий и страшный. Народ Тира и Сидона продавался с Аксиона в рабство в другие страны. Это было наказание этим богатым городам и царствам за их неправильное отношение к Израилю. Но эта третья глава говорит в дальнейшем о будущем ужасном суде над народами, когда Господь явит свою великую власть и могущество, а также справедливость по отношению к беззаконным народам. Последующие стихи третьей главы с 9 по 16 связаны со вторым стихом. «Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и наведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля». Начиная 9 стихом, даются подробности этого небывалого в истории народов события. Первое. Провозглашение призыва к народам. Второе. Приготовление к ужасной войне. Третье. Упразднение мировых договоров. 10 стих, которые, возможно, будут существовать между нациями. Четвертое. Наступление на землю Израиля и вмешательство Господне ради народа избранного, когда драматически и неожиданно эти армии народов будут уничтожены силой всемогущего Бога. Обратите внимание, кто говорит в этом случае. «Так сказал Господь», стихи с 8 по 10. «Провозгласите между народами, приготовьтесь к войне, спешите и сходитесь, перекуйте ваши орала на мечи». А потом, почти неожиданно, прорываются кроткие слова, молитва пророка. «Туда, Господи, веди твоих героев». 11 стих. Эта молитва будет на устах духовно пробудившегося остатка Израиля в тот великий день, который грядет. Но вот снова слова, сказанные Господом. «Пусть народы, нееврейские, не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду». 12 стих. Господь продолжает говорить. Он повелевает своему послушному множеству войска. «Пустите в дело серпы, ибо жатва настала, потому что злоба велика». 13 стих 3 главы. После этого мы видим картину того, что видел пророк. Толпы, толпы в долине суда. Господь будет защитой для народа своего и обороной для сынов Израиля. стихи 14 по 16. Когда Господь совершил зов повеления с 9 по 11 стих, это означало, что эти нееврейские народы совершат нашествие на Израиля и придут на место битвы. Это будет союз народов, чтобы разорить и опустошить Израиль. Однако мы также видим, что это будут Богом назначенные времена, чтобы цель и планы Его совершились. Обратите внимание, что всегда в тех случаях, когда другие народы проявляли ненависть к народу Его избранному, там была в эти времена также рука Божия, которая совершала им предназначенное дело. Господь контролирует и управляет этими событиями. В то же время правители и цари, которые указы давали, они не знали, что совершает волю живого Бога. Ярким примером этого является указ царя Кира Персидского. В первый год Кира, царя Персидского, во исполнение слова Господня из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского, объявить по всему царству словесно и письменно. Ездра, 1 глава, 1 стих. Указ Кира давал право евреям возвратиться в Иерусалим, если они желали идти в землю своих отцов. Кир сделал указ, но Бог побудил его это сделать. Кир выполнил цель и планы живого Бога. То же произойдет и при исполнении предвозвещания Иаиля. Народы мира организуют конференцию против Израиля и двинутся в землю его. В сущности, это не они, а Господь во исполнение планов своих возбудит эти народы двинуться на Израиль, чтобы пролился на них гнев Божий. Это одно из волнующих сердца откровений Господних, которые мы видим в третьей главе книги пророка Иаиля. В самое мрачное время для Израиля Господь все еще будет восседать на троне величества и могущества Своего. Когда Господь призывал Моисея на служение, вывести Израиль из Египта, Он сказал: «Я увидел страдания народа Моего и скорбь его, и пришел избавить его». Книга Исход, 3 глава, 7 по 8 стих. Ожесточение сердца фараона навлекло на Египет казни, посланные Богом. Когда Господь Бог совершил это, явилась слава Божия посреди иных народов. Они увидели чудеса и гнев его. И так во всем Священном Писании мы видим участие Божие в жизни избранного им народа. Очи его пребывают на нем. Есть в Библии много других мест Священного Писания, которые подтверждают этот факт нашествия народов на Израиль. С севера, востока и запада они двинутся в землю обетованную, и там будут поражены силою и славою Господа Иисуса Христа в тот день великий и страшный. Вспомните второй псалом. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетные? Цари земли и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его». С первого по второй стих. Подобное читаем и в 82-м псалме. «Ненавидящие тебя подняли голову, против народа твоего составили коварный умысел. Пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля». С 1 по 6 стих. Глубокая пророческая 38 глава пророчество Иезекииля содержит в себе яркое описание нашествия народов на Израиль. и поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю. Ты и все полчища твои, и все народы с тобою. Поднимешься на народ мой Израиля. Это будет в последние дни. И я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, и покажу мое величие и святость мою. Пойдешь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои и народы, которые с тобою. 39 глава, 4 стих. Какой сильный и страшный союз народов против Иерусалима и Израиля! Положение будет критическим, и только благодаря вмешательству всемогущего Бога эти народы будут постыжены и побеждены. Богобоязненные и верующие евреи в то время будут взывать к Богу: «Туда веди своих героев». Это будет молитва уверовавшего во Христа Иисуса остатка Израиля. Небожители-ангелы кинут серпы для жатвы, и эти массы безбожников. Апостол Павел свидетельствует во втором послании Фессалоникийцам, 1 главе, 7 и 8 стихе так: «А вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, пламенеющим огне, совершающим отмщение, не познавшим Господа и не покорившимся благовестию Господа нашего Иисуса Христа». В согласии с этим и Матфея 13 глава 39 стих, что жнецам явятся ангелы Божии во время этих судов Его. Таким образом, Ветхий и Новый Завет в согласии по отношению этих народов. Когда зов дан ангелам: «Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела» — Иоиля 3 глава 13 стих, то следует вспомнить повеление ангелу в Откровении 14 главе 15 стихе: «Пусти серп твой и пожни, ибо жатва на земле созрела». Подобное возвещал и пророк Исаия: «День гнева в сердце моем, и год моих искупленных настал» — 63 глава 4 стих. Пророк продолжает эту мысль в 6 стихе: «Попрал я народы во гневе моем». Противление истины безбожных будет наказано праведным Богом. Взирая на тяжкие дни будущего, не должны ли мы благодарить Бога и славить Его за благодать и любовь, которые Он являет нам сегодня? Да владычествует Он в сердцах наших. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио BBN. Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иоэля. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «Господь есть Бог». Послание Иоэля актуально для любого времени. Оно предоставляет учение, которое применимо и к нашей жизни. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Вы слушаете библейское вещание BBN, радио на интернете, на русском языке, для всей вашей семьи, а также лично для вас. Господь призывает вас сегодня к покаянию и к осознанию ваших грехов. Придите к Нему как к единственному Спасителю, ибо Он сказал: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Один стих из Библии для размышления. «Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло». Эти слова записаны в притчах Соломоновых, но они весьма актуальны и сегодня. Будем помнить об этом. Будьте с нами.

Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
0: Книга притчей Соломоновых, глава 4. Слушайте, дети, наставление отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение, и не оставляйте заповеди моей, ибо и я был сын у отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей. И он учил меня и говорил мне: да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи. Приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй ее, и она будет охранять тебя. Люби ее, и она будет оберегать тебя. Главное — мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец. Слушай, сын мой, и прими слова мои, и умножатся тебе лета жизни. Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься. Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно — жизнь твоя. Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых, оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо, потому что они не заснут, если не сделают зла. Пропадает сон у них, если они не доведут кого до падения, ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения. Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Путь же беззаконных, как тьма. Они не знают, обо что споткнуться. Сын мой, словам моим внимай и кричам

0: моим преклони ухо Твое. Да не отходят они от глаз Твоих, храни их внутри сердца Твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Больше всего хранимого храни сердце Твое, потому что из него источники жизни. Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка удали от себя. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево. Удали ногу твою от зла. Глава 5. Сын мой, внимай мудрости моей и преклони ухо твое к разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность и чтобы уста твои сохранили знание. Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее, но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый. Ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их. Итак, дети, слушайте меня и не отступайте от слов уст моих. Держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к дверям дома ее, чтобы здоровье твоего не отдать другим и лет твоих мучителю, чтобы не насыщались силою твоею чужие, и труды твои не были для чужого дома. И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело будут истощены, и скажешь: «Зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением, и я не слушал голоса учителей моих, не преклонял ухо моего к наставникам моим? Едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества. Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод по площадям. Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. Источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей, любезною ланью и прекрасною серною, груди ее да упоевают тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно. И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннею и обнимать груди чужой? Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези его. Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в узах греха своего он содержится. Он умирает без наставления и от множества безумия своего теряется. Глава 6. Сын мой, если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих. Сделай же, сын мой, вот что: и избавь себя, так как ты попался в руки ближнего твоего. Пойди. поди к ногам и умоляй ближнего твоего. Не давай сна глазам твоим и дремание веждам твоим. Спасайся, как серна из руки и как птица из руки птицелова. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. Человек лукавый, человек нечестивый, ходит со лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими, коварство в сердце его. Он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры. Зато внезапно придет погибель его. Вдруг будет разбит без исцеления. Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе его. Глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную. Сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству. Лжесвидетель, наговаривающий ложь и посевающий раздор между братьями. Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Когда ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда пробудишься, будут беседовать с тобою, ибо заповедь есть светильник, а наставление — свет, и назидательное поучение — путь к жизни, чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой. Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она тебя ресницами своими, потому что из-за жены блудной обнищевают до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих? То же бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего. Кто прикоснется к ней, не останется без вины. Не спускают вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден. Но, будучи пойман, он заплатит всемеро, отдаст все имущество дома своего. Кто же прелюбодействует с женщиною, у того нет ума. Тот губит душу свою, кто делает это. Побои и позор найдет он, и бесчестие его не изгладится, потому что ревность — ярость мужа, и не пощадит он в день мщения, не примет никакого выкупа и не удовольствуется, сколько бы ты ни умножал даров. Глава 7. Сын мой, храни слова мои и заповеди мои сокрой у себя. Храни заповеди мои и живи, и учение мое, как зрачок глаз твоих, навяжи их на персты твои, напиши их на скрижали сердца твоего, скажи мудрости, ты сестра моя, и разум назови родным твоим, чтобы они охраняли тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает слова свои. Вот однажды смотрел я в окно дома моего сквозь решетку мою и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее в сумерки, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке. И вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы, с коварным сердцем, шумливая и необузданная. Ноги ее не живут в доме ее, то на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она ковы. Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицем говорила ему: «Мирная жертва у меня. Сегодня я совершила обеты мои, поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и нашла тебя. Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими. Спальню мою надушила смирною алоем и корицею. Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью. Потому что мужа нет дома, он отправился в дальнюю дорогу, кошелек серебра взял с собою, придет домой ко дню полнолуния». Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им. Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой, и как олень на выстрел, доколе стрела не пронзит печени его, как птичка кидается в силки и не знает, что они на погибель ее. Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих. Да не уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждай по стезям ее, потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею. Дом ее, пути в преисподнюю, нисходящие во внутренние жилища смерти.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Еще не закрылась дверь, Господь призывает теперь. Кто слышит призыв, тот поверь. Христос говорит: «Я есмь дверь». Тропинка спасенья тесна, вокруг зеленеет весна, и высь голубая ясна, там нет смертоносного сна. Здесь в мире сосчитаны дни, волной быстротечной они плывут, исчезая в тени, жизнь гаснет, как гаснут огни. Над миром пророческий глас звучит, не смолкая сейчас, зовет к покаянию нас. Христос своих избранных спас. Кто уши имеет, пусть тот призыв его сердцем поймет, пусть тот к Иисусу придет и дар дорогой обретет. Еще не закрылась дверь, хотя уже полночь теперь, и рыщет во тьме хищный зверь. Христос говорит: «Только верь». Вы слушаете библейское вещание BBN. Пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Мы подошли с вами уже к 137-му псалму, и я думаю, что вы уже его прочитали, так как я постоянно прошу вас, чтобы дома вы наперед уже прочитывали эти места, которые мы думаем рассматривать. И мы приходим сегодня от псалма 136, где мы видели израильтян, повешившими свои арфы на вербах, к псалму, где арфы снова у них в руках, и они с их помощью поют славу Иегове. В 136-м псалме дети Израиля были в плену у вавилонских каналов. Псалом 137, напротив, удивительный пророческий гимн хвалы, который смотрит, можно сказать, в будущее, когда верный остаток вернется со своими арфами и воспоет славу своему Господу. Это псалом Давида, его авторство подвергалось сомнению, так как в этом псалме упоминается храм, который при жизни Давида не существовал. Однако слово «храм», друзья, может с таким же успехом быть переведено, как и «скиния». И я считаю, что здесь говорится именно о скинии, скинии времен Давида. В первом стихе написано: «Славлю тебя всем сердцем моим, перед богами пою тебе». Заметьте, друзья, Давид говорит: «Славлю тебя всем сердцем моим». Мой дорогой друг, мы должны испытать наши сердца, чтобы увидеть, как мы славим Бога. Молимся ли мы Ему всем сердцем? Некоторым из нас, я думаю, следует прийти к Богу с молитвой в понедельник с раскаянием за наш воскресный визит в церковь. Эта молитва может звучать примерно так: «Господи, прости меня, что я ходил в церковь вчера. Я пел гимны, но не вкладывал в них свое сердце. Я молился, но это была только пустая формальность. Я слушал Слово Божье, но оно не произвело на меня никакого воздействия. Я сидел и критиковал проповедника и других людей в собрании, но не критиковал самого себя. Боже, прости меня за все это». Я думаю, слушатели, для многих и многих из нас такая молитва оказалась бы полезной. Псалмопевец в первом стихе говорит: «Славлю тебя всем сердцем моим, перед богами пою тебе». Лютер и Кальвин объясняли слово «боги» как «ангелы». Другие считают, что это слово относится к идолам языческого мира. В Псалме 81, в 6 стихе, это же слово «боги» означает «судей». То есть это слово может означать различные вещи, но в этом случае оно обозначает именно ангелов. Написано дальше: «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Псалом 137, 2 стих. Как я уже говорил выше, под храмом Давид мог подразумевать скинию. Дальше говорится: «Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Друзья, Бог стоит за Своим Словом. Его Слово имеет те же достоинства, что Он Сам. Это, между прочим, поразительное заявление. Мы перейдем сейчас к 6 стиху, где говорится: «Высок Господь, и смиренного видит, и гордого узнает издали». Гордый современный человек, кажется, позабыл, что такое смирение. У апостола Иакова в 4 главе написано: «Но тем большую дает благодать, посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Послание Иакова, 4 глава, 6 стих. Нам сказано также: «Итак смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас свое время». Первое послание апостола Петра, 5 глава, 6 стих. Друзья, в Писании говорится очень много о смирении. Это черта, которую замечает и отмечает Бог. Давид говорит о своем смирении следующее: «Господи, не надмевало сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое». 130-й Псалом, 1 стих. У Исаии, друзья, мы читаем в 57 главе, 15 стихе: «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святый имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенным и смиренным духом, чтоб обживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Вот, слушатели, где живет Господь. Господь живет на небе, но также в сердцах тех, кто сокрушен и смирен пред Ним. В первом послании апостола Петра в 5 главе, 5 стих, говорится также следующее: «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же подчиняйтесь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». А в том же послании, в 3 главе, 4 стих, читаем так: «Но а сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Слушатели, все эти три стихи показывают нам, как высоко Бог ценит смирение. Гордым, друзья радиослушатели, гордым Он противится. А теперь посмотрите, что написано в 8 стихе 137-го псалма, который мы в этот момент рассматриваем. Написано: «Господь совершит за меня. Милость Твоя, Господи, вовек. Дел рук Твоих не оставляй». Этими словами, друзья радиослушатели, в Ветхом Завете сказана та же самая мысль, которая содержится в послании к филиппийцам. У апостола Павла говорится следующее: «Будучи уверен в том, что начавший в нас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Послание к филиппийцам, 1 глава, 6 стих. Да, друзья радиослушатели, Господь продолжает свой труд в тех людях, которые смиренны и которые в самом деле любят Его. Псалмист говорит: «Господь совершит за меня». Да, Господь будет идти впереди нас, друзья, делая свои великие дела, потому что мы любим Его. Дальше мы переходим к следующему псалму, псалму Давида, 138-го. Это, можно сказать, теологический псалом, или, как мы говорим по-русски, богословский. Он раскрывает некоторые из качеств Бога, связанных с Его отношением к Его созданию. Псалом говорит о вездесущности, всеведении, всемогуществе Бога. Некоторые любят бравировать таким вопросом: может ли Бог сделать такой большой камень, который Он Сам не сможет поднять? Ответ на этот вопрос, друзья, таков: Бог не станет никогда делать бессмысленные и глупые вещи, как мы иногда это делаем, как мы люди делаем, и как мы иногда даже вопросы такие ставим, бессмысленные и глупые. Слушатели, этот псалом, 138-й псалом, отвечает на несколько очень важных для нас вопросов. Мы подошли к первому стиху. здесь написано так: «Господи, Ты испытал меня и знаешь». Слушатели, Господь Бог знает и меня, и вас. Написано, что Он даже знает нас по имени. Он великий психолог. Если у вас есть какая-то проблема, вам нет необходимости идти на консультацию к психиатру и выкладывать перед ним все ваши секреты. Лучше обратитесь за помощью к тому, кто знает вас и без вашей исповеди знает абсолютно все ваши проблемы. Идите к нему. Он врач, он самый лучший врач вашей души, вашего тела, всего вашего существа. Идите к нему. Господи, говорит псалмист, Ты испытал, Ты исследовал, Ты сделал анализ, и Ты знаешь меня. Какие прекрасные слова, друзья. Дальше говорится, Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. И еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. 2 по 4 стихи мы читали из 138-го псалма. Слово, готовое сорваться с вашего языка, друзья, слово, которое готово сорваться с вашего языка, но которое вы удерживаете, может быть, из-за присутствия кого-то, кого вы уважаете, это слово уже известно Богу. Он знает все. Он знает ваши мысли. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. 4 стих. Дальше мы читаем в 5 и 6 стихах: «Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня видение Твое, высоко не могу постигнуть его». Друзья, вы можете спросить, как может Бог это делать? Я не знаю. И псалмопевец этого не знает. Он говорит, дивно для меня видение Твое, высоко не могу постигнуть его. 6 стих. Но это всевидение, друзья, всевидение Божье не должно вызывать в нас ужаса. Напротив, друзья, это должно давать утешение. Ведь Он знает о нас все, и Он предохраняет нас от злого. Он спас меня, несмотря на то, что Он знал обо мне все, все плохое. Какого удивительного Бога, друзья, мы имеем? Бог знал Давида, и Давид огорчил его. Но Бог знал кое-что о вере Давида, что мы не могли увидеть. Он видел сердце Давида, и под верою, которая неустойчива, он видел веру непоколебимую, друзья. Господь также знал, что Симон Петр собирается сделать. Он даже знал, что Иуда предаст его. Пусть мы этого не понимаем, но это и есть, друзья, это именно и есть всевидение Божье. Он знает все. А сейчас давайте рассмотрим коротко вездесущность Бога, где говорится в 7 и 8 стихах следующее. «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там Ты». Друзья, преисподняя – это по-еврейски «шеол». В данном случае это не ад, область неизвестного и невиданного. Бог обитает и там. Неважно, куда вы направляетесь, Он всюду. «Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря?» Друзья, радиослушатели, вы не сможете скрыться от Бога даже на Луне. Я с большим волнением слушал, как 3 космонавта, которые первыми облетели вокруг Луны, читали во время полета в канун Рождества 1 главу Бытия. Друзья, Господь везде присутствует. Никуда человек от Бога не убежит. Мы читаем дальше в 10 и 12 стихах. «И там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью? Но и тьма не затмит и от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Друзья, один человек спросил меня: «Вы считаете, что надо входить в детали, когда исповедуешься Богу в грехах?» Я ответил: «Конечно, вы скажете все, когда исповедуете свои грехи пред Богом. Он все равно о всех деталях уже знает. Вы совершали грех в Его присутствии. Так что лучше согласиться с Ним по этому вопросу. Пусть Он знает, что вы признаете ваш поступок как грех. Мой друг, исповедать наш грех означает согласиться с Богом. Бог говорит, что это грех, и вы с Ним соглашаетесь, то есть признаете Его и решаете перед Ним больше не грешить». Дальше в 13 и 14 стихах написано: «Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это». Друзья, с момента нашего зачатия мы неизбежно существуем в присутствии Бога в этом мире. Бог везде, а человек – это чудесное творение, которому принадлежит постоянное внимание Господа. Дальше говорится: «Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда создаваем был в тайне, образуем был во глубине утроба, зародыш мой видели очи Твои, и в книге Твоей записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Друзья, прежде чем было сформировано это тело, говорит Давид, он уже был личностью. Он стал личностью еще в материнской утробе, до того, как были сформированы его все члены. Поэтому, друзья, как важно знать, что жизнь такая ценная пред Богом. И это очень важное заявление для наших дней из-за вопроса об аборте. Я слышал, как один либеральный проповедник заявил, что в Библии ничего не сказано, мол, о абортах. Поэтому мы вольны принимать наши собственные решения по этому вопросу. Однако Библия говорит об этом и вполне определенно. Во время формирования тела, говорит Давид, он уже был личностью, человеческим существом. И все те, которые совершают аборты, это детоубийцы. Библия имеет ответы на все проблемы жизни, и не всегда эти ответы совпадают с общепринятым мнением. Не лучше ли нам разделять точку зрения Бога, друзья радиослушатели?
2: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

В эфире BBN, русское радио для всей семьи на интернете. У микрофона ведущий Сергей Мараро. Мы предлагаем вам такую музыку и пение, которые угодны Господу, которые наполняют радостью и миром ваши сердца, которые приводят людей к покаянию и познанию спасения. Молитесь о служении библейского вещания BBN и оставайтесь вместе с нами.

0: Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Сегодня мы приступим к изучению 37 главы книги «Бытие», которая открывает повествование об Иосифе, любимом сыне Иакова. Во вступительной беседе мы уже говорили, что книга «Бытие» состоит из двух частей. Первая часть ее включает начальные 11 глав и охватывает события от сотворения мира до призвания Авраама. Вторая, в которую входят все остальные главы, повествует о днях от Авраама до Иосифа. В первой части книги «Бытие» говорится о важнейших событиях истории и по сей день волнующих людей, о сотворении мира, грехопадении, о потопе и Вавилонской башне. Вторая часть книги посвящена родоначальнику всех верующих, Аврааму, его возлюбленному сыну Исааку, который передал свое отцовское благословение младшему сыну Иакову, и, наконец, Иосифу, его страданиям и славе. И именно в 37 главе Иосиф выходит на первый план истории избранного народа. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение первой книги Библии «Бытие».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы обратимся к 37 главе книги «Бытие». Возвращаясь к истории рода Авраама, Исаака и Иакова, мы встретимся с четвертой, выдающейся личностью этой заключительной части книги «Бытие». Отныне и до самого конца книги «Бытие» центральной фигурой повествования становится Иосиф. Хотя в данный момент мы все еще читаем о семье Иакова. Иосифу посвящено больше глав, чем Аврааму или Исааку, или кому-либо еще. Рассказ об Иосифе длиннее, чем первая часть книги «Бытие», в которую входят главы с 1 по 11. Вдумчивый слушатель может здесь спросить, почему же Иосифу уделяется в Писании такое внимание? По-видимому, одна из причин в том, что Иосиф прожил добропорядочную и честную жизнь, оказавшись живой иллюстрацией 8 стиха 4 главы послания к филиппийцам, где апостол Павел сказал: «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала – о том помышляйте». Бог хочет, чтобы примером нам служило только хорошее, добродетельное и великое. А как раз такой и была жизнь Иосифа. Есть еще одна очень важная причина. Во всем Писании не найдешь второго человека, который был бы так похож на Христа своим характером и жизненным опытом. Хотя в Новом Завете нет ни одного упоминания о том, что Иосиф – это прообраз Христа, сходство их не может быть случайным. Изучая историю Иосифа,

0: мы найдем многие черты, уподобляющие его Христу. Я приведу вам по меньшей мере 30 из них. А сейчас давайте вернемся к семейству Иакова, которое через много-много поколений приведет нас прямо к Мессии Иисусу Христу. Когда начинается повествование об Иосифе, Иаков живет в Ханаане. Прочтем стих 1. «Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской». Иаков, видимо, перебрался к югу от Вифлеема и поселился в Хевроне. Здесь когда-то жил Авраам. Это место общения с Богом. Прочтем стих 2. «Вот житие Иакова. Иаков 17 лет пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, с сыновьями Валлы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их». Мы видим, что сыновья Иакова были, как сейчас говорят, трудными подростками, за исключением Иосифа и Вениамина. Им пришлось очень долго усваивать уроки, которые Бог давал им. Заметьте, как наше внимание все более и более сосредотачивается на Иосифе. Когда случилась эта история, Иосифу было всего 17 лет. Он был младшим из всех детей Иакова, которые пасли скот. Вениамин был вообще еще младенец, и он просто сидел дома. Иосиф рассказал отцу что-то плохое о своих братьях. Естественно, братьям это не понравилось. Уверен, они даже обозвали его стукачом. Прочтем следующий 3 стих. «Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду». Библейское выражение «разноцветная одежда» можно перевести как «одежда с рукавами». В те времена обычная одежда делалась из цельного куска материи длиной около 3 метров. В середине этого куска материи прорезалось отверстие, чтобы владелец одежды продевал сквозь него голову. Таким образом, одна половина материи прикрывала переднюю часть тела, а вторая – заднюю. Затем материю перевязывали вокруг талии или сшивали по сторонам, и получалась одежда. Как видите, рукавов у нее не было. И, естественно, пришить рукава к одежде любого означало бы выделить этого человека из окружающих. То же самое произошло бы, если бы вы сшили кому-нибудь цветную одежду. Читаем далее стих 4. «И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно». Естественно, братья возненавидели его за то, что он был любимчиком отца. Они даже перестали вежливо разговаривать с ним. Как видим, и в этой семье начались раздоры. Я уверяю вас, грех может разрушить любую семью. Грех разрушает жизни, грех разрушает семьи, грех разрушает сообщество, грех разрушает целые народы. Вот что происходит сегодня со многими нашими семьями, городами и народами. Причина одна. Бог называет ее грехом. Итак, Иосиф становится объектом пренебрежения. Отец любит его больше своих других сыновей, а его братья ненавидят его больше, чем кого-либо другого. Как объяснить поведение Иосифа? Да и вообще, почему он ходил к отцу и рассказывал ему о своих братьях, хотя и знал, что они его возненавидят? Мне кажется, он все-таки не понимал, какие низкие поступки могут совершаться в этом мире. Он и не подозревал, насколько испорчены его братья. Мне кажется, что он тогда был еще очень доверчивым юношей. Долго ему пришлось учиться, прежде чем он понял, что такое жизнь. В результате он не хуже других стал разбираться в ней и понял, насколько порочен человек. Но все это произойдет позже. Можно представить, как отец защищал Иосифа. Он любил Рахиль и был ей всецело предан. Он полюбил ее с первого взгляда, и затем 14 лет усердно работал, чтобы она стала его женой. После этого прошло много лет, прежде чем она родила ребенка. Появился Иосиф. Какую радость доставило Иакову его появление на свет! Но сейчас Рахили уже нет, и Иаков отдает всю свою любовь ее сыну. Делать этого не следовало. У Иакова ведь есть и другие сыновья, но иначе он не мог. Из дальнейшего повествования мы узнаем, как сны Иосифа заставляют его братьев возненавидеть его еще больше. Прочтем стихи с 5 по 8. «И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им: „Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу“. И сказали ему братья его: „Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?“ И возненавидели его еще более за сны его и за слова его». Нетрудно представить, как цинично они ухмылялись. Они ни на миг не верили, что он будет править ими. Но все равно они возненавидели Иосифа за его сон. Сон этот, однако, был не последний. Прочтем стихи с 9 по 11. «И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря: „Вот я видел еще сон. Вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне“. И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его и сказал ему: „Что это за сон, который ты видел? Я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли“? Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово». Иосиф рассказал всем о своем сне, и все поняли, о чем он говорит. Тот же образ появляется в Откровении, в стихе 1 главы 12, где описана женщина, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Это описание народа Израиля. Братья поняли, что Иосиф говорит им о них же самих, потомках Израиля. Здесь мы видим, как зарождается народ Израиля. Книга Бытие – это бутон, который распускается, превращаясь в цветок по мере того, как мы читаем все Писание. Цветок распускается медленно, а полностью его цветение мы увидим лишь в книге Откровения. И если нам нужно понять, о чем же именно здесь говорится, то даже не надо ни о чем гадать. Все будет предельно понятно и без наших предположений. Старый Иаков все понял правильно и поругал Иосифа. «Неужели твой отец и твоя мать и твои братья придем поклониться тебе?» Иосиф мог ответить лишь то, что так ему приснилось. Он и не пытался ничего толковать. Все было понятно без комментариев. Братья не обратили на его сон никакого внимания. Им казалось, что все это совершенно невозможно, что это их никоим образом не касается. Уж они-то были доподлинно уверены, что никто из них никогда не поклонится Иосифу. Но Иаков заметил слово Иосифа. Читаем стихи с 12 по 14. «Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем, и сказал Израиль Иосифу, «Братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». Он отвечал ему, «Вот я», и сказал ему, «Пойди посмотри, здоровы ли братья твои, и цел ли скот, и принеси мне ответ». И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем. В то время Иаков жил со своей семьей возле Хеврона, километрах в 30 к югу от Иерусалима. Сихем же находился далеко на север от Иерусалима, так что получается, что братья пасли скот далеко от дома. Все эти места были их пастбищем. Иосиф говорит отцу: «Хорошо, иду». Он был очень послушен, как вы видите, и прошел от Хеврона до самого Сихема, где начал искать братьев. Местность там неровная, и найти их было нелегко. Вот стихи с 15 по 17. «И нашел его некто, блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря, «Чего ты ищешь?» Он сказал, «Я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут?» И сказал тот человек, «Они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили, пойдем в Дофан». И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. Можно представить, как Иосиф несколько раз проходит мимо шатра этого человека, так что тот, наконец, спрашивает, чего же он ищет, и отправляет его в Дофан. Дофан находится далеко к северу от Сихема, рядом с долиной Ездрелонской. Сюда братья пришли пасти скот, и здесь Иосиф их, наконец, находит. Прочтем стихи с 18 по 20. «И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу, «Вот идет сновидец, пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов». Как же они ненавидели Иосифа! За добрых 150 километров от дома они говорят друг другу, «Давайте избавимся от него, тогда посмотрим, к чему приведут его сны». Прежде чем продолжить чтение, хочу обратить ваше внимание на признаки, уподобляющие Иосифа Господу Иисусу Христу. Пропустить их нельзя. Рождение Иосифа было чудесным, ибо оно явилось результатом божественного вмешательства в ответ на молитву матери. «И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее». Читаем мы в 22 стихе 30 главы Бытие. Господь Иисус родился от девственницы. Его рождение было, конечно же, чудесным, о чем можно прочесть в 35 стихе 1 главы Евангелия от Луки. Второе. Иосиф был любимым сыном своего отца. А Господь Иисус Христос был любимым своим небесным Отцом, который провозгласил: «Сей есть Сын мой возлюбленный». У Иосифа была разноцветная одежда, которая выделяла его в окружении братьев. Христос отличался от остальных тем, что был отделен от грешников, о чем читаем в 26 стихе 7 главы послания к евреям. Четвертое. Иосиф заявил, что будет править своими братьями. Господь Иисус предстал перед людьми как царь, как обещанный Богом Мессия. Иосифа подняли на смех и также точно насмехались над Иисусом. К его кресту даже прибили табличку со словами «Иисус, царь иудейский». Пятое. Иосифа послал к своим братьям отец. Иисус, Сын Божий, также был послан своим небесным Отцом к братьям, детям Божьим. Причем Иисус пришел в первую очередь к заблудшим овцам дома Израилева. И шестое. Братья ненавидели Иосифа, но вины Иосифа в том не было. Иисуса тоже ненавидели его братья, и тоже без всякой вины. Об этом мы читаем в 25 стихе 15 главы Евангелия от Иоанна. Вернемся теперь к нашему тексту. Иосиф подходит к своим братьям, которые что-то замышляют против него. На нем разноцветная одежда или одежда с рукавами, а это знак превосходства. Мы знаем, что Иосиф младший из всех братьев, и тем не менее по положению он оказывается выше их. Вот источник всей ненависти и зависти. Его родные братья готовы пойти на убийство. Рувим уже потерял свое право первородства. Он, однако, предстает здесь в хорошем свете. Он оказывается гораздо более рассудительным, чем остальные. Об этом мы читаем в стихах с 21 и по 22. «И услышал сие Рувим, и избавил его от рук их, сказав, «Не убьем его!» И сказал им Рувим, «Не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него». Сие говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его». Если бы не вмешался Рувим, Иосифа убили бы на месте. И Рувим же, после того, как Иосифа бросят в ров, хотел пробраться к нему, вытащить и вернуть отцу. Стих 23. «Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем». Одежда Иосифа была для них как красная тряпка для быка. Братья ненавидели эту одежду, потому что она выделяла Иосифа, ставила его над ними. Ведь по закону первородства старшие братья должны были получить большее наследство. И они срывают с Иосифа эту ненавистную одежду. Читаем теперь стихи 24 и 25. «И взяли его, и бросили его в ров». Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели, вот идет из Галаада караван измаильтян, и верблюды их несут стираксу, бальзам и ладан. Идут они отвезти это в Египет. И сказал Иуда братьям своим, «Что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измаильтянам». А руки наши не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. Братья его послушались. В развитие событий вмешивается Иуда, который увидел, что мимо проходит торговый караван. У него в голове созревает вполне выгодный план – продать Иосифа арабам. Иуда, по крайней мере, не хочет убийства. Он не хочет обогрять руки кровью Иосифа. Братьям его план понравился. Они в самом деле хотели лишь избавиться от Иосифа. А как это произойдет, им было все равно. Они знали, что измаильтяне отведут его в Египет и продадут там в рабство. В те времена рабство практически означало смерть. И братья были уверены, что больше о нем никогда не услышат. Прочтем стих 28. «И когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 серебряников, а они отвели Иосифа в Египет». Сейчас вы, наверное, подумали, что Моисею, который писал книгу «Бытие», надо было для начала хоть как-то определиться. То он называет купцов измаильтянами, то мадианитянами и, наконец, снова измаильтянами. Так кто же все-таки они? Или это ошибка в Библии? Как-то один слушатель моих радиобесед принес мне брошюрку, которую ему дали на улице. И в ней были перечислены 1 или 2 тысячи так называемых ошибок в Библии. Просмотрев ее, я убедился, что ошибки были только в этой брошюре, а совсем не в Библии. Среди так называемых ошибок был и этот случай, когда купцы называются сначала измаильтянами, потом мадианитянами, а потом снова измаильтянами. Давайте рассмотрим этот случай подробнее. Кто такие измаильтяне? Потомки Измаила, сына Авраама. А кто такие мадианитяне? Потомки Мадиама, сына Авраама. Измаила родила Аврааму Агарь, а Мадиама – Хеттура, которую он взял в жены после смерти Сары. Все они братья. Причем измаильтяне и мадианитяне являются даже родственниками этим братьям, которые продают Иосифа. Теперь давайте подумаем, кто такие израильтяне, причем не сейчас, а в те времена, о которых идет речь. Это потомки Израиля, и было их на тот момент всего 12. А сколько, по-вашему, тогда уже было измаильтян? Измаил был старше Исаака, поэтому их могло быть немногим более 100. А сколько мадианитян? Мадиан родился после Исаака, так что их не могло быть очень много. 10-20, не более. Все это небольшие родовые группы. Путешествовать через египетскую пустыню было небезопасно. Вот они и объединялись. И если они занимались торговлей, то у них к тому же были общие экономические интересы. Вот почему в Библии написано, что купцы эти были мадианитянами и измаильтянами. Как мы убеждаемся, не так-то просто найти ошибки в Библии. Иногда люди желают найти противоречия в Библии и думают, что нашли. Однако потом оказывается, что Моисей очень хорошо разбирался в ситуации и все очень точно описал. В нашей следующей беседе мы будем говорить о том, как Иосифа продали в рабство.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. Мысли для размышления от библейского вещания BBN. Бог не видит никакого другого смысла жизни человеческой, кроме того, чтобы приносить плод. А рецепт приношения плода следующий. Галатам 5:22. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Помните об этом.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Паучье общежитие. Пауки предпочитают жить в одиночестве, и это вполне понятно. Паук считает пищей любое живое существо подходящего размера, даже если это существо – другой паук. А поскольку пауки ненасытны в еде, им хватает ума жить поотдаль друг от друга. Но некоторые мексиканские пауки не так эгоистичны. Есть виды пауков, которые плетут общую паутину и делятся друг с другом добычей, а самки их – заботливые матери. Эти пауки могут строить свои колонии только в тропиках, где полно добычи. Каждый из этих мексиканских пауков строит в колонии собственную квартиру. Однако его шарообразная паутина соединяется с паутинами других пауков. Колонии бывают огромными, до 7 тысяч пауков. Каждый обязан защищать свою квартиру и добывать себе пропитание. Но сотни и даже тысячи паутин соединены таким образом, чтобы ловить добычу было легче всем. Конечно, схваченное пауком насекомое может вырваться из его паутины. Но куда, если вокруг точно такая же паутина? Конечно, эгоизм и выживание наиболее приспособленных позволяет вырваться вперед и опередить других. Но они не создают ничего продуктивного. И это в очередной раз подтверждает правоту Библии. В Божье творение заложены нравственные абсолюты, в том числе и любовь к ближнему.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN. Со всеми вопросами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org. Божье Слово не подвластно времени и возрасту. Ему есть что сказать каждому поколению. Прислушиваетесь ли вы к Слову Божию? Сделайте это сегодня.

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

0: Слово благодати представляет проповедь «Разрешение конфликтов, обличение и исправление». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
1: Слава Господу за то, что мы, приходя в Дом Божий, можем не только высказывать добрые пожелания о том, что мы хотим жить правильно, не только можем выражать это в молитвах, прося у Бога мудрости, но можем открывать Слово и эту мудрость в действительности получать практически в своей жизни, практически в тех обстоятельствах, в которых мы находимся сегодня. Я еще раз хочу повторить, что мы верим только в ту часть Библии, которую мы понимаем и хотим исполнять. Я еще раз повторю, которую мы понимаем и хотим исполнять. То есть, если мы говорим о том, что мы верим в Библию, но это Библия, это Слово, оно остается каким-то туманным облаком, висеть где-то вдали и практически не находит своего пути воплощения в наши конкретные поступки, толку от того,

Бога. Если вы помните, мы подробно анализировали причины, откуда конфликты берутся, почему в мире конфликты. Мы говорили о том, что невозможно идеализировать мир и жить так, чтобы этих конфликтов не было. Пока мы живем в мире греховном, мы будем сталкиваться с той или иной степенью конфликтных ситуаций. Наше преимущество, как верующих людей, заключается в том, что мы не только знаем, что конфликты реальны, что их невозможно избежать, и что мы не идеализируем, то есть не создаем псевдоискусственную реальность, а мы принимаем реальность такую, какая она есть. Наше преимущество заключается еще и в том, что мы, верующие люди, знаем, как поступать. В прошлый раз, если вы помните, мы говорили о том, как подготовить себя для того, чтобы мы были способны начать решать конфликт. Я хотел бы, чтобы сейчас, когда мы будем проходить этот урок, когда мы будем говорить о практических ступеньках решения конфликтов, мы сегодня будем говорить о первой, самой большой, может быть, самой значимой. Потом, в следующий четверг, мы коснемся еще три ступени, следующие три ступени, которые должны иметь место тогда, когда эта первая ступень не приводит к желаемым результатам. Итак, мы будем говорить сегодня о исправлении через обличение. Как я уже сказал, мне очень хотелось бы, чтобы сегодня, находясь на этом месте, каждый из вас прямо сейчас, прежде всего, обратился к Богу в молитве, чтобы вы представили свое сердце, чтобы вы сейчас попросили: «Господи, скажи мне сегодня, освети сегодня мою жизнь, мое сердце, помоги мне сегодня научиться освоить вот этот метод, каким образом я могу решать конфликты, те, которые меня окружают или с которыми мне приходится сталкиваться». Итак, после того, когда вы сделали все, что вы можете для того, чтобы подготовить себя внутренне к решению конфликта, мы говорили о разных-разных ступеньках, что связано с этим. После этого следующий, самый логичный шаг. Нам нужно встретиться с человеком, у которого с нами конфликт или с которым у нас конфликт, встретиться с этим человеком и иметь разговор. Поэтому я хотел бы сейчас рассмотреть несколько принципов, касающихся того, что Библия говорит нам о том, каким образом этот разговор должен вестись. Но до того я хотел бы прочитать один текст из первого послания к Тимофею. Первое послание к Тимофею, первая глава, я читаю с 3 стиха. Послушайте, пожалуйста, внимательно. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями, родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божье назидание в вере. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры». То есть, когда апостол Павел говорит о том, что нам нужно обличать других, увещевать людей, которые нас окружают, апостол очень ясно говорит о том, что у любого увещевания есть одна определенная цель. Он оставил специально Тимофея в Ефесе для того, чтобы Тимофей мог увещевать людей там. Люди, которые жили тогда в Ефесе, у них Павел наблюдал определенные проблемы. И он говорит Тимофею, он пишет ему письмо, и он говорит ему: не забудь, пожалуйста, что это твоя обязанность. Ты должен помочь этим людям. Эти люди находятся в греховном состоянии. Их одолевают проблемы, и ты должен помочь им это сделать. И ты можешь это сделать тогда, когда ты будешь их увещевать. Что такое увещевание? Это обличение, определенного рода обличение, то есть это когда человеку говорят о его неправильных действиях и побуждают его к тому, чтобы он исправил свои пути, увещевание. Здесь апостол останавливается на очень важной детали. Он говорит: ну когда будешь это делать? Всякий раз, когда вы обличаете или увещеваете кого-то другого, никогда не забывайте эти слова. Цель же увещевания – есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. То есть это как бы основание, общее основание. Наше отношение к любому человеку, который нам почему-то не нравится, к любому человеку должно строиться с позиции нашей любви к этому человеку. То есть если мы что-то

0: говорим о его неправильных поступках, то мы говорим только потому, что мы его любим, мы хотим ему помочь, мы хотим дать ему возможность исправиться, хотим сделать так, чтобы его жизнь правильнее развивалась, легче развивалась. Есть еще один важный аспект, которого нужно коснуться до того, как мы перечислим эти принципы исправления через обличение. Дело в том, что существует три категории поступков, которые вызывают конфликт. Я попробую проанализировать их, начиная с самого с менее значимого и заканчивая более значимым. То есть речь идет вот о чем. Достаточно часто конфликты возникают, как мы уже говорили, мы упоминали много-много таких подобных ситуаций. Конфликты возникают на основании того, когда у разных людей просто расходятся вкусы в чем-то. То есть первая категория – это когда проступок вашего оппонента просто вам не нравится или не нравится кому-то другому. Он является грехом. Мы не можем взять Священное Писание и четко сказать на основании Священного Писания. Вы помните, что мы можем назвать что-то грехом только в том случае, когда Священное Писание называет это грехом. То есть, если Священное Писание что-то не запрещает, мы не имеем права назвать это грехом. Ну, совсем не обязательно, что то, что Священное Писание не запрещает, совсем не обязательно, что это что-то, к чему стоит стремиться. Есть достаточно много вещей, вопросов, которые не нужны, которые, так скажем, отражают невоспитанность человека, которые отражают его недалекие взгляды, неспособность правильно увидеть, проанализировать. Я сейчас попробую привести несколько примеров. Например, родители убеждены, чтобы их ребенок учился определенной профессии, а этот молодой человек представляет по-другому. Он считает, что ему нужна другая профессия. Представьте себе эту ситуацию. В этом греха нет. Греха работать специалистом по компьютеру или же юристом. Нет, между этими двумя понятиями нет какого-то греховного фактора. Ну, допустим, родители имели какой-то очень неприятный опыт с юристами. И когда они вспоминают слово «юрист», у них горечью душа обливается. И когда они думают, что их сын может стать юристом, они, ну уж очень сильно не хотят, чтобы он стал юристом. Ну, просто не хотят. Не потому, что это грех, не потому, что это плохо, но просто они не хотят. Это одна ситуация. Подобных ситуаций может быть миллион. Всяких разных, когда весь разговор идет только о вкусах, только о том, что у кого какие преференции, так скажем, или у кого какие взгляды на одну или другую ситуацию. Дело в том, что когда мы говорим о подобных ситуациях, в этих ситуациях мы можем следующее сделать. Вы можете посоветовать и убедить этого человека, чтобы он сделал по-другому. Первый вариант. То есть, в принципе, мы не можем сказать: «Так говорит Господь, да будешь ты компьютерщиком». Мы не можем этого сказать, потому что у нас нет основания для этого. Мы можем только убедить его и сказать: «Ты знаешь, сынок, люди, которые занимаются компьютером, они порядочнее, лучше зарабатывают там и так далее. Статистику какую-нибудь привести, сказать, что у тебя лучше получится и что угодно». Попробуйте убедить этого человека, чтобы он действительно понял это. Объясните ему, почему то, что он делает, плохо. Мы сейчас представили эту ситуацию родителей и дети. Это немножечко уникальная ситуация. Представьте себя в ваших каких-то взаимоотношениях, какие-то конфликтные ситуации, которые у вас возникают на работе, вот, или дома. Сегодня борщ варить или суп. Вот, это тоже дело вкуса. Это абсолютно нельзя сказать, что одно является греховным или второе является греховным. Но дело в том, что огромное количество конфликтов возникают именно на этой почве. Потом они перерастают в грех. Потом они перерастают в ситуацию, когда начинается реакция, когда начинается требование, раздражение, обида, взаимные укоры какие-то и так далее. Чаще всего ситуация возникает с таких вот вещей, которые касаются только вкусов. Успех ваш будет заключаться в том, насколько человек вас уважает и хочет вас слушать. Для родителей это особенно важно, Священное Писание учит о том, чтобы родители могли иметь авторитет у детей. Чтобы они жили так, чтобы когда они жили с самого маленького возраста, с той поры, когда дети еще совсем ничего не понимают, чтобы они могли привыкать к тому, что то, что говорят родители, это авторитетно, это правильно, это точно. И тогда, когда дети становятся более самостоятельными, у них остается в сознании авторитет. Да, действительно, отец знает, что говорит, мать знает, что говорит. И тогда дети хотят подчиняться родителям, они хотят прислушаться их совета. Точно такая же ситуация, когда вы имеете дело с кем-то другим, когда вы имеете дело с людьми, когда вы хотите их убедить. Вы сможете это сделать настолько, насколько они вас уважают, насколько они считаются с вашей позицией. Конечно, мы можем говорить и о другой стороне, о том, что другой стороне нужно учиться прислушиваться и так далее. Но сейчас мы смотрим вот только с этой позиции. Если вас не слушает человек, если вы ему говорите «иди на компьютерщика», а он все-таки продолжает идти на юриста, и вы знаете точно, что у него ничего не получится или будет, неважно, все, что у вас остается делать, а только молиться об этом человеке. Молиться, терпеть его, юриста бедного, вот, а может, он богатый станет со временем, продолжать за него молиться и просить Бога о том, чтобы Бог изменил его сердце. Следующая категория проступков – это проступки, которые могут привести ко греху, которые, ну так скажем, скорее всего приведут человека ко греху. Это немножко другая категория. Это ситуация, когда нам уже нужно немножко больше настойчивости для того, чтобы иметь дело с этими ситуациями. Ну, например, если человек увлекается телевизором, то, скорее всего, он напитает свое сознание информацией, которая его сформирует мысли так, как мыслят в мире. Скорее всего. Когда мы говорим о том, что можно ли смотреть телевизор или нет? Грех смотреть телевизор или не грех? Нельзя найти стиха в Библии, где бы написано было, что телевизор смотреть грех. Такого действительно нет в Библии. Но когда мы посмотрим на то, что показывают в телевизоре, и когда мы проанализируем то, что эффект картинки, которую показывают в телевизоре, настолько мощный, что он остается очень ярким пятном в сознании, даже тогда, когда вы будете пытаться его забыть, загладить чем-то, даже если вы будете заполнять себя Священным Писанием больше и больше поверх того, что вы увидели, вы знаете, то, что вы увидите, гораздо сильнее будет и постоянно будет приходить. Оно будет ваше сознание формировать. Почему это так? Потому что кинематограф или телевидение, оно построено, там работают специалисты, которые именно над этой идеей работают. То есть их цель сделать так, чтобы то, что человек видит там, чтобы это запоминалось и глубоко въедалось в сознание человека. Именно поэтому там столько много насилия, там столько много сексуальности, там столько много всяких-всяких разных острых сцен. Почему? Потому что они оставляют глубокий след в сознании. Так скажем, когда мы имеем дело с подобной ситуацией, когда мы видим, что человек действительно увлекается телевизором или кинофильмами и так далее, он как бы еще прямо не грешит, но он прокладывает себе дорожку, которая, скорее всего, его толкнет ко греху. Потому что если вы кормите себя суррогатом, если вы кормите себя грязью, то, скорее всего, ваше развитие будет формироваться на основе этой грязи. Вот почему, когда мы говорим о подобных ситуациях, здесь немножечко другой подход должен быть к этому. Прежде всего, нам нужно начать с того, чтобы достаточно настойчиво, но в то же самое время искренне и доброжелательно объяснять людям опасность того, что они делают. Если у вас есть власть, родительская власть, если вы действительно находитесь в положении, когда вы можете регулировать то, что ваши дети смотрят, это ваша обязанность. Почему? Потому что у них еще не сформирована воля в достаточной степени, чтобы они могли выключить телевизор там, где нужно. Это ваша задача научить их. Они сами не научатся, что смотреть, что фильтровать, а что нельзя. Ваша задача научить их, что читать, что смотреть, какие страницы в интернете можно смотреть и так далее. То есть речь идет о том, что это гораздо более серьезно. То есть если вы видите, что человек может прийти ко греху, вы должны предпринять все, что вы можете только для того, чтобы остановить его вовремя. Конечно, мы не можем человека отлучить от церкви за то, что он смотрит телевизор. Мы не можем его отлучить, у нас нет оснований отлучить человека от церкви. И те церкви, которые делают это немножечко, так скажем, подтягивание текстов. Они пытаются каким-то образом защитить себя. Они думают так, что на всякий случай мы все равно, раз люди не умеют этим пользоваться, мы скажем, так говорит Господь, да не смотрит телевизор, никакая душа живая. Но на самом деле так Господь не говорит. И поэтому мы не можем поставить человека в данной ситуации под уровень церковного взыскания, для того, чтобы мы церковью требовали от него. Но мы можем и должны говорить, и должны настойчиво говорить, помогать ему увидеть, что он идет в том направлении, когда он начнет грешить. И тогда, если он начнет грешить, мы должны очень ясно, очень четко ставить его на место или помогать ему становиться на место. Следующая категория – это категория, когда проступки или сделанный этот поступок является грехом. Дело в том, что достаточно много-много раз мне приходилось наблюдать в своей жизни, в жизни других людей, когда люди сталкиваются со сложной ситуацией. Они сталкиваются с обстоятельствами, в которыми явный грех проявляется, чей-то грех. Я очень редко встречал тех людей, которые сознательно могли бы искать встречи с этими людьми только потому, что их беспокоит то, что этот человек согрешил. Только потому, что их беспокоит, что этот человек находится в ненормальных отношениях с Богом. Только потому, что они любят его, они хотят его исправить. Чаще всего, тогда, когда люди обличают кого-то, обличают по причине того, что кто-то кого-то достал. Кто-то кого-то обидел сильно, поставил в неудобное положение, может быть, финансово каким-то образом наказал или какую-то выгоду поимел с него, ту, которую он не должен был иметь, и так далее. То есть тогда, когда это коснулось человека, вот тогда люди идут и обличают. Это неправильная позиция. Почему? Потому что цель обличения – не жажда мести, не обида, которая у нас внутри, которая гложет нас, и посредством которой мы движемся для того, чтобы укорить человека или загнать его в угол, или каким-то образом свести с ним счеты. Абсолютно не эта цель. Цель – это любовь чистого сердца. У нас здесь нет выбора. Если мы видим человека согрешающего, мы должны сделать все, что мы можем, для того, чтобы подойти и иметь с этим человеком разговор. Послание Галатам, 6 глава, с 1 стиха, послушайте. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным». Один пример, который я приведу вам. Мы достаточно часто в последнее время сталкиваемся с разного рода проблемами, связанными с одеждой. Так вот, Священное Писание очень ясно учит о том, что в церкви нельзя приходить в одежде, которая сексуально вызывающая, то есть открытая сексуально, когда она открывает сексуальные органы. Ну, так скажем, иногда случается такое, что некоторые девушки или женщины, ну, немножечко не пободрствовали и купили платье с выкатом, который идет немножечко дальше той линии, на которой он должен остановиться. Что происходит в таких ситуациях? Разговоры, сплетни, шепот, иногда перерастающий в гудение. И в конце концов, когда его набирается много, тогда это все выплескивается в жалобу пастору. Куда докатились? На самом деле ситуация очень проста. Если вы видите, что кто-то согрешает, в данном случае это действительно грех. Бывает у людей обстоятельства, когда они не бодрствуют и попадают в такую ситуацию. Так вот, задача того человека, которому бросилось это в глаза. Интересно, я много раз переживал такую ситуацию. Я в церкви сижу на первой скамейке, вы знаете. Очень часто я не вижу, не знаю по какой причине, может, не туда смотрю, но очень часто я не вижу того, что некоторые, ну, более пожилые люди, чем я, видят с последних лавочек. Вот, и подходят и подсказывают мне и говорят о том, что... Так вот, вопрос заключается вот в чем, что если вы увидели, ну, сейчас мы говорим об одежде, мы можем говорить о других вопросах, которые вы стали свидетелем, на вас лежит ответственность. Послушайте, еще раз этот стих. Братья и сестры тоже. Если впадет человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового, как в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Простейший рецепт, дорогие друзья. Вы знаете, если бы вот этому рецепту следовали в церквах, вы знаете, какой приятной жизнь была бы в церквах? 100% я вам говорю. Церкви избавились бы от вот этих, знаете, докучающих, пронизывающих проблем, от которых так многие люди сегодня страдают. Вот этот простой принцип, если впадает человек в какое-то согрешение, вы духовные, то есть те, кто видит, те, кто понимает, если вы это осознаете и понимаете, вы духовные, исправляете такового в духе кротости. Следующий текст, Матфея 15 глава. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата своего». Это прямое повеление, которое Священное Писание оставляет нам для того, чтобы мы знали, как жить. Для того, чтобы мы знали, как относиться к тем людям, которые согрешают. Итак, это основания. Основания, о которых нам нужно помнить, что существует три таких категории проступков, требующие, ну, так скажем, разный уровень ответственности. Первый уровень – тот, который там есть возможность для маневра, для выбора какого-то, тогда, когда речь идет только о вкусах. Второй случай – тогда, когда мы говорим о ситуации, ведущей ко греху, более серьезно, требует большей настойчивости, требует посвященности тому, чтобы помогать этому человеку. И четвертый случай – просто не оставляет нам выбора. Мы обязаны встретиться и поговорить с человеком. Мы обязаны помочь ему увидеть его неправоту, молясь о нем и стремясь исправить его. Теперь несколько правил. Что сделать или как, каким образом нам обличать людей? Что нужно помнить тогда, когда мы обличаем людей? Во-первых, принцип номер один. Выберите правильное место и время для разговора. Если вы хотите обличить человека, если вы видите и понимаете, что он действительно находится во грехе, и вы хотите помочь ему исправиться, или даже если речь идет о том, что он просто делает что-то безвкусно, у него манеры какие-то, которые грубые и некрасивые, неаккуратные, и вы хотите ему подсказать, чтобы он лучше себя вел, найдите время, найдите обстоятельства, найдите ситуацию, где вы можете действительно с ним говорить об этом. Дело в том, что когда мы говорим о обличении, мы говорим не о том, чтобы я что-то сказал. Мы говорим о том, чтобы человек, которого мы обличаем, что-то услышал. Понимаете, когда говорят два человека, или когда мы имеем дело с общением, communication по-английски это называется. Кстати, может быть, через один четверг я, может быть, сделаю такой специальный добавочный такой урок по искусству коммуникации, каким образом мы можем коммуницировать. В Библии очень много об этом сказано, между прочим. Так вот, когда мы говорим о том, что мы имеем дело с человеком, речь идет о том, что человек услышал, не о том, что мы сказали, а о том, что человек услышал.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.

Спасибо вам, дорогие друзья-радиослушатели, за то, что вы находитесь на волне, на которой вещает библейское вещание BBN. Однажды благочестивый муж, которого звали Григорий Богослов, сказал так: «Бог так чудесно устроил дело спасения нашего, что зло, имея злую цель и действуя с намерением вредить рабу Божьему во времени, способствует этим его спасению. Бог правит этой вселенной, как ему угодно, сам, по собственным мановениям и законам премудро приводит все в движение и во взаимное согласие. Только по внешнему впечатлению не все совершается разумно, и в древности, и теперь многим из самых мудрых затруднительными казались замеченные в этой жизни несообразности. Но если ты не знаешь законов, это не значит, что не знало их и слово. Также, если ты не знаешь живописи, это не значит, что не знает ее и живописец. Одно ты сам постиг, а с другим благоразумно согласись. Это уже признак разума, чтобы покоряться разуму. Если бы все было ясно, то скажи, что осталось бы вере? Действительно, в нашей жизни вера должна занимать главное место, и тогда, благодаря нашей вере в Господа Иисуса Христа, мы получим от Него вечное спасение. Будьте с нами.

Вы слушаете библейское вещание ББН, Матфея 6:7. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Нужно ли в молитве многословие и красноречие? Не мудрствуй, не ищи при молитве свои слова, ибо часто и простая, бесхитростная, детская молитва бывает Небесному Отцу приятна. Не в многословии и пустословии состоит молитва, но в тайной безмолвной сосредоточенности и предстоянии Ему, и вопрошении к Нему в сердце своем. Об этой молитве Господь сказал: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Матфея 7:7. Бог нас услышит, если, во-первых, мы достойны получить просимое, во-вторых, если мы молимся согласно с заповедями Божьими, в-третьих, если мы молимся непрестанно, в-четвертых, если не просим ничего житейского, в-пятых, если просим полезного, в-шестых, если исполняем должное и со своей стороны, и по природе своей, будучи смертными, через общение с Богом восходим к бессмертной жизни». Для правильности молитвы надо, чтобы она произносилась из сердца, исполненного нищеты духа, из сердца сокрушенного и смиренного.

0: Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 33-м псалме в 9-м стихе. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй, дорогой друг! Напомню тебе, так как мы теперь много различных историй о царях читать будем, что Северное царство называлось после разделения Израилем, и цари назывались Израильскими царями, а Южное царство со столицей в Иерусалиме называлось Иудеей, а цари – царями иудейскими. Помнишь ли ты о славной победе, которую одержали иудеи силой Божьей? В страхе перед многочисленными врагами Иосафат просит Бога о помощи. Бог отвечает на молитву через левита, который велел народу не бояться. Народ очень обрадовался и с песнями хвалы Господу отправился на противника. Бог сам поразил врагов иудеи. Елисей выручает вдову. Библия.

0: было очень печально. «Господин, — сказала она ему, — мой муж умер. Он любил Господа и верно служил ему, и был из рода пророков. И вот теперь наступили для нас горестные дни, так как муж мой взял денег в долг у одного человека. Человек же этот хочет забрать обоих моих сыновей к себе в рабство, если я не верну ему долг. Но у меня нет денег. Прошу тебя, помоги мне». Елисей сам был беден. Он не мог заплатить долг вдовы. «Не знаю, как я могу помочь тебе», — начал было он. Но тут Господь сказал Елисею, что он должен сделать. «Что-нибудь осталось у тебя в доме?» — спросил он. «Только маленький сосуд с елеем». «Это масло оливковое». «Больше ничего», — ответила вдова. «Хорошо», — промолвил Елисей. «Попроси у всех твоих знакомых и соседей пустые сосуды. Постарайся собрать их побольше. Войди в дом вместе с сыновьями и запри за собой дверь. А затем наливай масло из своего сосуда в те пустые». Вдова сделала все так, как сказал Елисей. Собрав множество пустых сосудов, она стала наполнять их маслом. Ее сыновья подавали ей пустые сосуды и забирали полные. Казалось, что елей в маленьком сосуде вдовы никогда не кончится. Наконец она сказала сыну: «Подай мне еще сосуд». Но мальчик ответил: «Больше ни одного не осталось». В тот же момент струя масла из ее сосуда перестала течь. Сосуд был пуст. Вдова поспешила к Елисею и рассказала ему об этом чуде. «Пойди и продай масло», — сказал Елисей, — «и заплати свои долги. У тебя останется еще достаточно денег, чтобы жить на них с сыновьями». «Имеешь ли ты доброе сердце? Умеешь выслушать? И стараешься ли помочь другому?» В сегодняшней истории мы говорили о Елисее, которого очень уважали в народе и любили. Через него Бог совершал невероятные вещи. Это говорит нам о том, что сами по себе мы ничего не можем, но Господь может все. А теперь нам пора прощаться. До свидания! До следующей встречи, когда мы снова соберемся, чтобы послушать, что говорит нам сам Бог через свое Слово.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 53. Четвертая книга Царств, 5 глава, с 9 стиха. «И прибыл Нееман на конях своих, и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисея, и выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело у тебя, и будешь чист». И разгневался Нееман, и пошел, и сказал: «Вот, я думал, что он выйдет, встанет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» Сирийский военачальник Нееман болел неизлечимой кожной болезнью. Она называлась проказой. Никто не мог вылечить человека, заболевшего такой болезнью. Но вот Нееман узнал, что в Израиле есть пророк Елисей, который может вылечить любую болезнь. И он приехал к нему за помощью. А выслушав совет Елисея, он ужасно рассердился. Как могла вода этой мутной реки Иордан вылечить его от проказы? В реках его родной страны вода будет почище, чем в Иордане. А чтобы искупаться в речке, не стоило совершать такой далекий путь. Это можно было сделать и дома. Но у Неемана были мудрые слуги. Они уговорили его послушаться слов пророка и сделать то, что тот сказал. Вот так грязь. Наконец-то настали долгожданные летние каникулы. Все ученики сразу же забыли об учебниках и обо всех домашних заданиях на лето. Правда, надо было еще отработать 2 недели в школе. Мы добросовестно очищали школьный двор от сорной травы, красили парты, мыли окна. Это называлось практикой. А потом мы были совсем свободными людьми. До самого сентября. Но меня огорчала болезнь, которой я заболел. У меня не было температуры. Я не пил микстуры и таблетки. Мне не делали уколов. Я не лежал в кровати с компрессом на лбу. У меня болели ноги. Какая-то зараза прицепилась к моим ногам, и ее ничем нельзя было вывести. Их мазали мазью, пересыпали порошками, промывали разными растворами. Не помогало ничего. Вскоре на пальцах образовались незаживающие язвы. Как я мог с такими ногами гонять в футбол, бегать по горячей пыли с ребятами, купаться в арыках? Жарким летом я ходил в носках, надетых поверх бинтов. А тут еще мой верный и преданный друг Саня пригласил поехать в выходные дни на Иссык-Куль. На работе у его мамы на это горное озеро отправлялся автобус. Он вез всех желающих позагорать и искупаться. Саня, конечно же, знал о моей беде и даже пытался помочь мне советами, как купаться с такими больными ногами. Ему очень хотелось, чтобы я поехал вместе с ним. И я поехал. Рано утром мы решили искупаться. Это взрослые ждали, когда прогреется вода, а для нас она была в самый раз. Саня зашел в воду первым и сразу же огорчился. Под водой скрывалась большая полоса грязи. Чтобы добраться до воды с песчаным и ровным дном, нужно было ее перейти. Ее нельзя было переплыть, потому что там было очень мелко. Ее нельзя было обойти, потому что она тянулась далеко вдоль берега. А мы с Саней искали такое место, где не было бы грязи. Я тоже огорчился, и мне очень не понравился такой пляж. Но купаться хотелось еще больше, и я пошел своими больными ногами прямо по грязи. Потом мы купались, выходили на берег, загорали, опять шли купаться, и все через грязь. Я старался даже не думать о ней. На свои ноги я посмотрел перед самым обедом. К тому времени мы проголодались, и когда нас позвали обедать, долго не стали задерживаться. Взяв носки, я хотел надеть их, и с изумлением увидел, что все мои раны очистились и затянулись. Лечебная грязь и соленая вода вылечили мои ноги, и никогда больше я не знал такой ужасной болезни. То, что я считал для себя бедой, грязь, стало моим лучшим лекарством. Вот так грязь. Историю про Неемана продолжим. И пошел он. и окунулся в Иордане 7 раз, по слову человека Божьего, и обновилось тело его, как тело маленького ребенка, и очистился, и возвратился к человеку Божию он и все сопровождавшие его, и пришел, и стал перед ним, и сказал: «Вот, я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля». Хорошо, что Нейман послушался слов Божьего пророка. Дело ведь было не в мутной воде Иордана, а в том, готов ли Нейман выслушать Божье повеление и сделать так, как ему скажут. Для Бога нет ничего невозможного, и Он может исцелять человека так, как ему угодно, Богу. Наверное, многие из вас знают, как Христос исцелил человека слепого от рождения. Прочитайте об этом в 9 главе Евангелия от Иоанна. «Поступив по слову пророка Божьего, Нейман выздоровел раз и навсегда. И не только выздоровел, теперь он верил во всемогущего истинного Бога. А от смертельной болезни, поражающей человека, от греха нас очищает кровь Иисуса Христа. Он искупил людей от власти греха ценой своей пролитой крови. Если вы этому верите, то кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Так, ой, надо торопиться. Да-да, копытами своими перебирать побыстрее. Ой, еще же за Белочкой надо забежать. Она ведь целую корзинку пирожков с малиной напекла. Помочь ей надо, ну, корзинку эту с пирожками донести. А то ведь у рыженькой лапки-то слабоваты. Не то что мои, натренированные. Ух, а я тоже постарался. Целый термос горячего кофе из желудей для дядюшки Лося приготовил. Кстати, ребята, а я вам уже сказал, что в нашем заповедном лесу ЧП, чрезвычайное происшествие. Дядюшка Лось приболел, гулял по лесу без рогов, вот и простыл. Насморк у него появился и кашель. Вот мы с Белочкой и решили дядюшку Лося из сетей простуды вызволять. Ну, лечить, значит. Тем более, что у нас передача «Беседы у скалистого озера» на носу уже. Ну что, я побежал?
1: Дядюшка Лось, это мы, Белочка и Кабанчик. Пришли тебя проведать.
2: Ой, здравствуйте, мои дорогие. Как я рад, что вы не забыли старика.
0: Да, это мы. Или то, что от нас осталось. От меня в большей степени. Или в меньшей. В общем, я не знаю, как сказать правильнее. Ведь это же я, а не Белочка. Все эти пирожки на своем горбу тащил. А они такие тяжеленные оказались. Будто это и вообще не пирожки, а каменюки какие-то.
1: Да, Кабанчик, ты, как всегда, с жалостливой песней о себе. Все-то у тебя вокруг одной звезды вращается, такой яркой и большой, под названием Кабанчик.
0: Что ты, Белочка, нападать на меня вздумала? Я такой несчастный, и пожалеть меня некому.
1: Вот-вот, а теперь еще и от жалости к себе расплакался.
2: Белочка, Кабанчик, не ссорьтесь. Помоги мне, Белочка, на стол накрыть. А в комнате-то у меня тепло, печку я хорошо протопил. Присаживайтесь.
0: Да, Белочка, твои пирожки с малиной вкусными получились. Ой, особенно эта хрустящая корочка удалась. Белочка, ты у нас кулинар.
2: Да, спасибо вам, друзья, за вкусные гостинцы и внимание. И что пришли, проведали. Благодаря вам я быстро на поправку пойду.
1: Спасибо, Кабанчик, за добрые слова в адрес моих пирожков. Да и твой кофеек тоже неплох. Дядюшка Лось, мы очень рады, что тебе угодили. Поправляйся поскорей. А что же нам с нашей передачей-то делать? Беседы у скалистого озера. Ребята ведь ждут, надеются.
2: Да, наших маленьких радиослушателей мы подвести никак не можем. На берег озера мне пойти еще сложновато. Из-за болезни, конечно же. Но побеседовать-то мы можем и здесь. Что думаете?
0: Думаю, это верная мысль, дядюшка Лось. К тому же у Белочкиных пирожков еще полкорзинки осталось. И это я к тому, что из-за стола-то уходить не хочется.
1: Кабанчик, остановись. Мы же пирожки дядюшке Лосю принесли.
0: Да не волнуйся, Белочка, я не-не, ничего лишнего. Я только всего лишь 9-й пирожок доедаю.
2: Дорогие ребята, приглашаем вас на передачу из цикла «Смотрите, радуга».
1: Беседы у скалистого озера.
0: Дядюшка Лось, а какой будет тема нашей сегодняшней передачи?
2: Мы поговорим об Иисусе Христе, о том, как Он родился и почему пришел в наш мир.
1: Я давно хотела узнать об этом побольше.
2: Когда Бог создал весь мир, небо, землю, море, животных и людей, зла на земле не было. Не было и болезней, и страданий, и смерти. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке и поместил там человека, которого создал. Это цитата из первой книги Библии «Бытие», из второй главы. Итак, первых людей Бог поселил в раю, который приготовил специально для них. Звали их
0: Адам и Ева. Да это же и каждому кабанчику известно.
2: Верно, кабанчик. Адам и Ева. Каким же прекрасным был райский сад. И Господь доверил людям ухаживать за раем. И еще Адам и Ева могли свободно разговаривать с Богом, советоваться, делиться своими радостями. Чтобы дать возможность человеку свободно выбирать между послушанием Богу и непослушанием, Бог посадил в саду дерево, плоды которого людям есть запрещалось.
1: Зачем это было нужно? Зачем, дядюшка Лось, Бог посадил такое дерево?
2: Понимаешь, Белочка, Господь создал людей по образу и подобию своему, свободными. А если нет свободы выбора, то что это за свобода? Не так ли? Но люди своей свободой воспользовались плохо, не послушались Бога, а послушались врага его, сатану. Сорвали запретный плод и съели его. Вместе с этим непослушанием Господу, первым грехом, в мир пришли болезни и смерть. А Адам и Ева были изгнаны из рая.
0: Ой-ой-ой, болезни и смерть? А, теперь-то я знаю, почему у меня болят копыта, когда я таскаю тяжелые корзинки с пирожками.
2: Прошли тысячи лет, но люди так и не смогли вернуться к Богу. Отказавшись от послушания Господу, люди стали рабами сатаны. От первых людей грех перешел на все человечество.
1: Но что же делать-то Богу? Как же ему спасти людей? Дядюшка Лось.
2: Вот что сделал Бог, Белочка. Он пришел на землю в образе Иисуса Христа и взял на себя безгрешного все грехи людей.
1: Дядюшка Лось, а можно мы с кабанчиком вспомним историю о рождении Иисуса Христа в наш мир? Это же так трогательно, ведь колыбелькой для маленького Иисуса была кормушка для коровок и овечек.
2: Конечно, расскажите, друзья.
1: Это случилось более 2000 лет назад. Одной еврейской девушке, которая очень любила Бога, по имени Мария, явился ангел и сказал, что у нее родится сын. Мария очень удивилась, но поверила, что слово Бога непременно исполнится в ее жизни.
0: А Мария в то время была невестой, а ее жениха звали Иосиф. Узнав, что его невеста беременна, Иосиф решил разорвать с ней помолвку тайно.
1: А во сне Иосифу явился ангел и сказал, что ребенок, которого ждет Мария, от Бога. И Бог ему, Иосифу, доверяет воспитывать своего сына. Родит сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Так сказал ангел Иосифу.
0: А в то время в Иудее по повелению римского правителя кесаря Августа проходила перепись населения. И каждому нужно было явиться в город своего рождения. И тогда отправился Иосиф с женой своей Марией, в свой родной город Вифлеем, чтобы участвовать в переписи.
1: Именно в Вифлееме и пришло время родить Марии. Город в то время был переполнен людьми, которые прибыли выполнить указ кесаря. Поэтому все места в гостинице были заняты.
0: И Мария родила сына в хлеву, спеленала и положила его в ясли, ну то есть в кормушку для животных. Так в наш мир пришел Иисус Христос.
1: Потом еще были и свидетели этого радостного для всех людей события. Пастухи, которые слышали хор ангелов, и слова, обращенные к ним, где следует искать чудесного младенца. И мудрецы с Востока, которых привела к маленькому Иисусу звезда.
2: Спасибо, друзья, за ваш рассказ. Давайте прочтем с вами 16 стих из Евангелия от Иоанна, из 3 главы. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий,

0: чтобы спасти от вечной погибели всех верующих в Него.
1: Ой, простите. Ой, я не специально. Белочка, ну что ж ты там безучастно смотришь-то? Налила бы мне кофейку из желуди, что ли? Ты что, не видишь, как я страдаю?
2: Дорогие ребята, жаль, что время нашей сегодняшней беседы подошло к концу.
3: Пишите нам по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020. А также нам можно написать электронное письмо по адресу radugasobaka.lio.ru.
2: До свидания, ребята.
3: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга».
0: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио. До новых встреч!
1: Белочка, корзинку-то тебе домой отнести? Пирожки-то уже все съели.

Вы слушаете библейское радио BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Пишите нам. Все ваши вопросы направляйте нам по этому адресу, и мы постараемся, насколько возможно, на основании Священного Писания ответить вам. Небольшой совет. Вы считаете себя христианином? Итак, если христианин не спит, он не может не трудиться. Трудитесь во славу Господа каждый день и каждую минуту.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в Евангелии от Матфея 5:7. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. Матфея 5:7.

Один известный философ так сказал о дружбе. Друг – это одна душа, живущая в двух телах. Близкая дружба – это дружба с немногими. А относиться к другу надо, как к самому себе. –